0: и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпаний и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
1: Себестоимость первых МС-21, по данным «Коммерсанта», оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
2: Пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
1: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
2: Самое главное у нас сейчас — это задача обороны, задача фронта.
1: Российский бюджет вот уже несколько лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга. А первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
3: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития. Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
4: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это. Да? Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций. И тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвитие исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
3: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстрые последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
5: Ну, вы знаете, это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории, вот несколько лет нефтяного бума в 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть, условно, реформы Петровские когда население

0: большому счету окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь учиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки, да, народ сосал лапу, а местами просто умирал, но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки, и думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее, а это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну, такую колониальную войну 19-го, если не 18 века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание в глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
1: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
2: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и принимать решения так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии. Возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность. Возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее, оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертация суверенитета в свое развитие, заниматься. В этом же основная цель внешней политики.
1: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
0: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». В советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса Энгельса. Ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. Тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. Прежде всего то, что внешняя политика, цель внешней политики – это обеспечение суверенитета. Ну, цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования. Особенно военные действия в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно сократила горизонт планирования не только для России, но и

0: для других стран, потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть, если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и вне государственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел сделать, сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель. Экономически это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, которые должны создать инвестиции. Это будущее людей, которые сейчас ходят на работу в места, которые кончатся рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования и полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
1: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
2: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет. Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
3: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марианна Кацарова, которая каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались сюда снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, ну, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
2: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно – необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении Комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
4: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектной работой занимались два комитета. Ну, об этом тоже речь шла уже достаточно давно.
2: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемые

0: Мы дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – арест и блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования. Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор, причем в последний раз 16 сентября этого года на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала: «В Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы». И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
1: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ. Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката. И он же, Михаил Бирюков, пишет, что... Сообщает Сотовижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца. Но за формулировка за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере, это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
2: Ну, называть-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много, кто-то должен под ними подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть... отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам, какой вышел казус, говорил, что не будет повышения, не будет, а начались повышения, говорит, не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому тоже сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, а тем более репрессивных практик.
1: Поэтому, неужели есть что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
2: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массовых вертолетов, связанными в море, не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже не говорю, что можно в собственной истории покопаться. А там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там, о реформе Конституционного суда, суда присяжных, тоже улучшение работы. Да ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет? Поэтому, я думаю, там есть чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, который, на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого у нас собралась. Как известно, парламент не место для дискуссии, тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессии в России?
1: Ну, вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из условно из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
2: Ну, есть довольно долгая текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет, условно, она очень точно идет, о том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами, нужно ли, как в 30-е годы, чтобы к каждому дому приехал воронок, и тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть. И достаточно, чтобы раз в неделю к кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества, приезжала полиция, забирала его, а потом громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно рьяного Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Кыневым, придут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть вопрос массовости. В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать. Есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количеству. Количество – это такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя.
3: Выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита Globsec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита Globsec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
4: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума Globsec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
5: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
6: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны

0: строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
1: Але дрон они выявляют на відстані 10 кілометрів.
0: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
1: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
0: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
0: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных

0: ракетов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии, то, что навантажит противовоздушную оборону.
2: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они разумеют, и тому они прагнут от Украины, как можно...
0: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже
0: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю: Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального, а сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
1: Сучасность, большинство видов озброєння.
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывают.

0: Обрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповітряної обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмін інформацією і відповідно відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.

0: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
1: 2003 початок.
2: 2003 год – начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
0: 2003.
2: 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
2: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримать за кордоном.
2: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
0: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
1: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
1: Нам не надали ни томагавков.
2: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
0: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
1: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
2: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов.

0: умов разнообразных это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые не планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
2: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор, потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
0: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
1: державного. Вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
2: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали подходы. Потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
0: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не уверен, что они уже зрозуміли, яку загрозу. Им потрібно показувати, знаете, вот этих виртуальних шоломах.
0: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Но ще це не произошло.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
0: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России подведены официальные итоги выборов в Думу. Команда Навального сообщает о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова получила в подарок от государства квартиру стоимостью более 200 миллионов рублей. Министерство финансов России предлагает повысить до 22% налог на так называемые пассивные доходы россиян, чтобы увеличить финансирование войны против Украины. Итоги государственного визита в Соединенные Штаты председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Также сегодня.
1: У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Но это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть.
0: Умерла французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сегодня подвела официальные итоги выборов в Государственную Думу, состоявшихся с 18 по 20 сентября. По ее словам, избирательная кампания проходила в беспрецедентных с точки зрения обеспечения безопасности и отражения самых разнообразных вражеских угроз условиях. Явка почти 60%, самая высокая за много лет, а «Единая Россия» установила рекорд по представительству в Думе. Балансировавшая одно время на грани 5% барьера «Справедливая Россия» в Нижнюю палату российского парламента тоже прошла. Но давайте послушаем конкретные цифры, названные Эллой Памфиловой, цифры, включая явку избирателей, которые вызывают, мягко говоря, сомнения у независимых электоральных экспертов.
2: «Единая Россия» получила 449 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина». И 4 – это у самовыдвиженцев.
0: Это были официальные итоги выборов в Государственную Думу России, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Накануне итогового заседания ЦИК команда Навального опубликовала расследование, в котором говорится, что Элла Памфилова получила в дар от государства огромную квартиру в центре Москвы, которую записала на собственную внучку. Речь идет о 237-метровой квартире в доме на Рачдельской улице 12, это девятиэтажный дом, в нем 42 квартиры. Дом находится под постоянной охраной Федеральной службы охраны. Вот как результаты расследования представил ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров.
3: Есть в Москве такой дом, который построили в 2000-х не для простых людей, а для высших чиновников. Среди жильцов сплошь знакомые фамилии. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, семьи бывших зампредов правительства Александра Жукова и Сергея Иванова, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, бывший глава РЖД Владимир Якунин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. И вот недавно к этим солидным господам присоединилась никому неизвестная 24-летняя Ирина Кезина. Она не министр, не судья, не большой чиновник, даже не мэр Москвы. Она просто 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно.
0: Это был ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров. По данным команды Навального, квартира Памфиловой была оформлена на Ирину Кезину в 2024 году. Оценка стоимости квартиры приблизительно в 200 миллионов рублей была сделана экспертами Фонда борьбы с коррупцией. Многие в России сейчас напряженно ожидают, начнется ли после выборов новая мобилизация. Предыдущая была объявлена ровно 4 года назад, и с тех пор указа Путина о ее прекращении сокращений не было. Но уже известно, что уже вскоре будут довольно заметно повышены тарифы на энергию и коммунальные услуги, а в предложенном Министерством финансов России проекте бюджета на ближайшие 3 года предлагается повышение налогов для покрытия дефицита государственного бюджета, во многом связанного с продолжающейся войной против Украины, чего министр финансов Антон Силуанов, в общем-то, и не скрывает, называя, правда, эти расходы расходами на оборону. В частности,

0: частности, предлагается довести до 22% высшую ставку налога на так называемые пассивные доходы, доходы от депозитов на банковских счетах. Для бизнеса вводится дополнительный налог на сверхдоходы. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
1: В четверг, 24 сентября, Министерство финансов, как и обещал глава ведомства Антон Силуанов, внесло на рассмотрение правительства проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. Честь оплатить растущие расходы на войну поделят между собой бизнес и граждане. Для части крупного бизнеса вводится налог на сверхдоходы. Производители удобрений и цветных металлов заплатят по ставке 30% от разницы по сравнению с базовым 2025 годом. Для производителей золота ставка более скромная, всего 20%. Если сверхдоходы текущего 2026 года уже успели куда-то инвестировать или пустить на погашение долгов перед банками, значит, не повезло. Придется снова занимать, чтобы расплатиться с государством. Ему нужнее. Гражданам тоже раскошелиться придется выборочно. Для богатых, а по оценке Минфина это 6% населения или 4 миллиона человек, меняется ставка налога на пассивный доход. Речь о процентах по банковским депозитам, дивидендах, операциях с ценными бумагами и цифровыми активами. Там вводится та же прогрессивная шкала, которая действует для подоходного налога с вилкой от 13 до 22%. Депозиты меньше миллиона рублей и доходы участников СВО от налогов освободят. Еще одно нововведение коснется уже куда более широкого круга россиян. Покупатели товаров на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах будут платить НДС по максимальной ставке 22%. Ранее предполагалось, что ставка будет расти поэтапно, и в соответствии с прошлогодними поправками к налоговому кодексу в 2027 году она должна была составить 7%. Кроме того, за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро придется заплатить по 100 рублей. Одним словом, с меры по нитке Министерству обороны лишние миллиарды. Для большинства россиян самым болезненным будет, конечно, 22% НДС, который придется платить за товары на иностранных маркетплейсах. На ценах это скажется очевидным образом. Причем не только на ценах на импорт. Отечественный производитель всегда держит нос по ветру, и если у конкурентов цены растут, то и он в стороне не остается. Что касается прогрессивной шкалы на пассивный доход, она может ускорить набег на банки и отток денег со срочных депозитов. Еще один фактор, который может спровоцировать обрушение депозитного навеса. Если посмотреть на это глазами Банка России, то руководство регулятора получило дополнительные поводы для беспокойства и повышенной осмотрительности в деле снижения ключевой ставки.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Грядущее повышение налогов в России на фоне продолжающейся войны, в том, что оно будет реализовано, мало кто сомневается, произойдет, несмотря на звучавшие до выборов постоянные заявления представителей российских властей о том, что государство повышать налоговые сборы, особенно с населения, не собирается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков последнее подобное заявление делал приблизительно 2 недели назад, а вчера во время обычного пресс-кола Пескова попросили дать комментарий по поводу новых инициатив и содержание бюджета на ближайшие 3 года. Вот как прозвучали вопрос журналиста и ответ пресс-секретаря Владимира Путина.
2: Минфин внес правительство бюджет на ближайшую 3-летку. И, в частности, для финансирования расходов, в том числе на оборону, Минфин предлагает увеличить налоги на сверхприбыль для производителей цветных металлов, удобрений, золотодобытчиков, обложить НДС 22% на трансграничную электронную торговлю. При этом российские власти неоднократно говорили о том, что не будут увеличивать налоговую нагрузку. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
3: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им и комментировать.
2: Спасибо вам большое.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответ Пескова был очень похож на его обычные ответы на вопросы о ходе боевых действий в Украине, особенно о поражениях российской армии или ее потерях. Песков обычно в этих случаях тоже перенаправляет эти вопросы в другое министерство. Правда, в этом случае в Министерство обороны. В ходе общения с журналистами Дмитрий Песков также отказался дать определенный ответ на вопрос, принял ли Владимир Путин переданное ему Дональдом Трампом приглашение посетить саммит «Большой двадцатки» в США. Он пройдет в декабре в Майами, причем на него может быть приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, активно выступающий в последнее время за проведение 3-сторонней встречи США-Россия-Украина на уровне лидеров 3 стран. То, что приглашение Путину направлено и что Дональд Трамп готов принять его в Соединенных Штатах,

0: Штатах, несмотря на развязанную Путиным войну и отсутствие желания лидеров целого ряда стран двадцатки общаться с российским президентом, подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнувший, что без подобных переговоров, по его мнению, просто невозможно продвинуться в урегулировании сложных проблем. Президент готов общаться и встречаться практически с кем угодно. Его взгляд на мир, который, как мне кажется, возможно, с традиционной политической точки зрения люди не понимают, я понимаю, учитывая его мировоззрение. Это взгляд бизнесмена, который больше полагается на здравый смысл, чем на политическую ортодоксию. Если вы встречаетесь только с теми, с кем согласны, то это обычно очень милые встречи, но ничего потом не меняется. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны и с кем у вас могут быть какие-то разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит двадцатки. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение. Если такая возможность появится в декабре, и если будет какая-то другая возможность для встречи, и если у этой встречи будет конкретная цель, это будет хорошо. Да, мы останемся открыты для общения. Очевидно, что в идеале должна состояться встреча, которая приведет к результату, и для этого потребуется большая предварительная работа. Но даже если этого не произойдет, то если президент Путин все-таки посетит саммит двадцатки в декабре, это все равно станет возможностью для взаимодействия и переговоров. Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Время свободы. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня завершил свой трехдневный государственный визит в США, первый подобный визит в Америку за более чем 10 лет. Это ответ на посещение Китая президентом США Дональдом Трампом в этом году. Перед приездом Си Цзиньпина в Вашингтон было объявлено о продлении на 2 месяца так называемого тарифного перемирия между двумя странами. Подчеркивая важность визита Си, Трамп приехал встречать его прямо у трапа самолета. Си Цзиньпину были оказаны воинские почести. После переговоров состоялся торжественный государственный прием и банкет, на котором выступали и Трамп, и Си Цзиньпин. В своем выступлении Си отметил, что, по его мнению, идеи сделать Америку снова великой – это лозунг Дональда Трампа – и китайская политика национального возрождения не противоречат друг другу, а могут только усилить мощь обоих государств. В ходе переговоров затрагивались такие проблемы, как контроль за развитием искусственного интеллекта, проблема Тайваня, ситуация в Персидском заливе и на Корейском полуострове. По данным газеты Washington Post, обсуждалась и война России против Украины. Правда, деталей не приводится. Итоги поездки в США председателя КНР Си Цзиньпина, который также является лидером Коммунистической партии Китая, я попросил прокомментировать китаиста и эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева. Визит Си Цзиньпина начинался с продления тарифного перемирия. Правда, по этому поводу были разные мнения. Одни считали, что это само по себе уже хороший знак. Другие говорили о том, что ожидали, что это перемирие будет продлено на больший срок, чуть ли не на год или, по крайней мере, до конца этого года. Теперь давайте поговорим об итогах вот этих переговоров, если о них уже можно судить. Был торжественный обед, торжественный прием, все мы это видели. Что вынесли США и Китай из этих переговоров, на ваш взгляд?
1: Да, обычно я стою на стороне того, что мы должны смотреть на подписанные документы, на заявления, на проекты, на, возможно, какие-то крупные закупки. Но в этот раз я готов признать, что мы действительно должны смотреть более на символическую часть, потому что, да, действительно, комиссия американо-китайская вела общение вот на протяжении этих 6 месяцев, которые прошли с мая, ну, чуть меньше. И действительно, тема была заявлена: безопасность технологий, искусственный интеллект и торговые тарифы. Вот по торговым ограничениям действительно договорились, и это уже само по себе, правда, прорыв. Здесь, особенно на фоне того, что Трамп подписал закон о известных адских санкциях, но вот здесь торговое перемирие все-таки продолжено. И здесь действительно мы должны учитывать тайминг, потому что, мне кажется, главная цель президента Трампа сейчас – это отвлечь внимание от войны в Иране, от не очень взвешенной внутренней и внешней политики и представить своим избирателям, а напомню, скоро выборы в США в Конгресс, вот такой визит Си Цзиньпина как большое внешнеполитическое достижение. Мне кажется, это вот шоу для внутреннего потребителя, но я не американист, поэтому я не буду судить, насколько это будет эффективно в Америке. Мне кажется, это

0: будет не очень эффективно, и, наверное, на мой вкус, зря Трамп делает это с такой помпой. В Китае это тоже очень большая пиар-история, которая рассчитана также на внутреннего потребителя, на китайского, и посылает сигнал внутрь страны: Китай большой, Китай великий, мы все делаем правильно, не нужно останавливать и контролировать наше развитие. И в том числе посылает сигнал своим соседям: смотрите, кто здесь разговаривает с США, есть две сверхдержавы, Китай и США, и с нами нужно считаться.
1: Все-таки, если говорить об отдельных, ну, символах, хотя, может быть, символы не очень подходящее слово, вот такие факты, как то, что Дональд Трамп встречался с Цзиньпином у трапа самолета, над ними пролетали потом военные истребители, и этот роскошный прием, торжественный государственный банкет, для Си Цзиньпина это важно? Это как-то обыгрывается в китайской прессе? Как раз если говорить о внутреннем потреблении именно в Китае, как в Китае воспринимается этот визит?
0: Это действительно очень важно, и для Китая это важно в первую очередь репутационно, потому что китайцы, ну вот такая психологическая, наверное, история, психологически очень трепетно относятся к репутации своего лидера, к репутации своей страны. Мы помним, как, допустим, 20 лет назад, когда Ху Цзинтао приезжал в США, там была ошибка и в гимне, там была ошибка и в названии страны. Ху Цзинтао был представлен как лидер Китайской республики, а не Китайской народной республики. Потом это все свели к шутке, но тем не менее вот осадочек остался. Поэтому для китайцев это действительно очень важно. И для китайцев этот визит был достаточно нервным, потому что, ну, давайте скажем честно, государственный визит был не очень запланирован, не очень хорошо проработан. Было не очень понятно, зачем наш лидер туда едет и что с ним там будет происходить. Поэтому вот весь внешнедипломатический корпус Китая был, ну, на взводе, давайте скажем так. И то, что они увидели в США, я думаю, их больше порадовало, потому что действительно и заявление Трампа о том, что только есть две сверхдержавы США и Китай, личная встреча Трампа, потому что Трамп может встречать только такого же другого лидера супердержавы, красная дорожка, ужин, приглашение Си Цзиньпина посетить новый бальный зал, который строится при Белом доме. Вот это все знаки, которые посылает Америка, действительно, мне кажется, заставляет китайцев думать, что теперь с ними разговаривают на равных. То есть мы разговариваем как партнеры, а не как американцы, которые что-то диктуют китайцам, что тоже было 10 лет назад, и, собственно, господин Ван И Ян Цзечи много раз об этом говорили.
1: Ну, в прессе упоминается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин затрагивали тему войны в Украине. Как вы считаете, это действительно происходило? Были ли какие-то серьезные обсуждения этой темы? Или это просто нынешняя мировая повестка дня, и эту тему просто не могли хоть как-то не затронуть?
0: Я понимаю, да, что мы живем в России-центричном мире, в Европа-центричном мире, поэтому для нас это действительно важно. И, наверное, каждая страна в мире сейчас пытается понять, было ли упоминание ее внутриполитической ситуации или внешнеполитических отношений с США и с КНР. Но я думаю, нет. То есть у нас есть действительно проблема Ирана, которая важна для американцев и важна для китайцев одновременно. Есть Тайвань, который важен для китайцев, и все остальное – это вот просто совсем-совсем следующий легион проблем, до которых, ну, наверное, можно перекинуться парой слов, либо назначить своих представителей для того, чтобы они это обсуждали. Но я не думаю, что тема России и Украины была хотя бы в топ-10 важнейших тем при переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они понимают, что этот конфликт им, ну, на самом деле не очень интересен, потому что на их отношения, на их политику и на их экономику внутреннюю это фактически не как не влияет.
1: Итоги визита в США председателя КНР Си Цзиньпина мы обсуждали с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чагадаевым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Надо сказать, что освещение визита в США Си Цзиньпина несколько отличалось в американских СМИ от того, как обычно подобные мероприятия освещаются. Это связано с отзывом аккредитации в Белом доме журналистов телеканалов CNN, MS Now и издания «Политика» за исключительно негативные, как считает Дональд Трамп, публикации о деятельности его администрации. Крупнейшие американские телеканалы выразили солидарность с коллегами, а сами лишенные аккредитации СМИ подали в суд, и когда в США на восточном побережье уже наступило утро четверга, 24 сентября, федеральный судья Тимоти Келли вынес временное на 2 недели решение, согласно которому лишение аккредитации незаконно. Белый

0: Дом выполнил это решение судьи, правда, только к полудню четверга, то есть дня, когда происходили основные события визита Си Цзиньпина, включая государственный банкет. Вчера же Дональд Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что рейтинги CNN, MS Now и «Политика» резко упали из-за отсутствия к ним доверия. В посте также говорится следующее, цитата, «чтобы показать, насколько они лживы. Сегодня CNN и MS Now отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий последних лет. Прибытие в Белый дом глубоко уважаемого председателя КНР Си Цзиньпина и его прекрасной супруги госпожи Пен. Это было великолепное событие, словно созданное специально для телевидения, но поскольку эти СМИ распространяют фейковые новости и понимали, насколько эффектным будет зрелище, они не захотели, чтобы лавры достались Трампу и отказались его освещать. Вот почему у них такие низкие рейтинги». Конец цитаты. Однако телеканал CNN прислал своих корреспондентов в Белый дом для освещения банкета, но они на него допущены не были. По мнению старшего корреспондента CNN в Белом доме Кристин Холмс, это произошло потому, что в Белом доме рассчитывали, что CNN будет в основном давать картинку происходящего, а телеканал решил обсуждать в эфире его содержание. Вот что сама Кристин Холмс рассказывала в эфире CNN.
1: За несколько минут до того, как прессу позвали на церемонию приветствия между президентом Си Цзиньпином и президентом Трампом, мы получили электронное письмо из Белого дома с вопросом о том, кто будет присутствовать. Мы ответили, что, как и другие телевизионные пулы, мы направляем только корреспондентов. Такова была договоренность. Мы указали мое имя и имя Кит Махер. Она продюсер в Белом доме. После этого связь прервалась. Мы подошли с нашими аккредитациями, и нам сказали обратиться в пресс-службу Белого дома, где нам сообщили, что у нас нет доступа. Мы специально поинтересовались, почему. Они сказали, что наше приглашение касалось только телекамер и аудио, что, безусловно, похоже на реакцию на заявление президента Трампа о том, что он хочет, чтобы CNN освещал это событие. Однако, опять же, было согласовано, что редакция пришлет только продюсера и корреспондента, без камеры, и их это явно не устраивало.
0: Это была старший корреспондент телеканала CNN в Белом доме Кристин Холмс. На суде по поводу отзыва аккредитации CNN, MS Now и «Политика» адвокат администрации президента настаивала, что решение было связано в том числе с угрозами национальной безопасности, которые создают публикации этих СМИ. Однако судья Тимоти Келли счел, что в материалах дела отсутствуют фактические доказательства в поддержку утверждения ответчиков, а также отметил, что в первоначальном заявлении Дональда Трампа соображения национальной безопасности не упоминались. Время свободы. Страшная трагедия произошла в Казахстане. В ходе учений военно-морских сил 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. 14 из них, 12 срочников, сержант и офицер погибли, троих удалось спасти. В Казахстане объявлен траур. Обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
2: По поручению президента правительством создана специальная комиссия под моим руководством для выяснения всех деталей случившегося. В связи с происшедшим уполномоченными органами уже возбуждены уголовные дела. Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействия привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона.
0: Это был вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По данным Министерства обороны Казахстана, во время учений военные высаживались с боевого корабля «Кайсар» в воду на глубине около 1 метра. Но из-за сильного ветра и резкого ухудшения погоды их стало уносить в открытое море. По предварительным данным, должностные лица, проходящие по этому делу, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава в условиях ухудшения погодных условий. В 2015 году в Казахстане во время маневров под Актау погибли 4 солдат-срочников. Из-за сильного ветра и волн тогда водой залило 4 бронетранспортера. Ну и последняя тема. Вчерашний вечер принес печальную новость. Во Франции умерла известная актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет. Марина Влади родилась в семье русских эмигрантов во Франции, оперного певца и балерины, настоящее имя актрисы Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В своем первом фильме Марина Влади снялась в 11 лет, затем с сестрами участвовала в трио, исполнявшем русские народные песни. Всего на ее счету около 100 фильмов, в том числе такие известные, как «Дни любви» режиссера Джузеппе де Сантиса, «Колдун».

0: семьи Андрея Мишеля, «Семь смертных грехов» коллектива ведущих кинорежиссеров Франции 60-х, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жана Люка Годара. В 1963 году Марина Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль. Это была роль Реджины в картине «Современная история» или «Королева пчел». После выхода на советские экраны фильма «Колдунья» Влади стала популярна в Советском Союзе. Она была членом французской коммунистической партии, что позволяло ей свободно ездить в СССР и общаться с советской творческой интеллигенцией. В 1971 году вместе с такими известными актрисами, как Катрин Денёв и Жанна Моро, Марина Влади подписала «Манифест 343» с требованием легализации абортов. Она выступала за всеобщее право на доступное жилье, участвовала в помощи беженцам, поддерживала советских и восточноевропейских диссидентов. Марина Влади снялась в нескольких советских фильмах, ну и, конечно же, она известна как супруга актера и певца Владимира Высоцкого. Она была замужем за Высоцким с 1970 до 1980 года, когда Высоцкий умер. Марина Влади написала о Владимире Высоцком большую книгу, которая называется «Владимир» или «Прерванный полет», и поставила по ней спектакль, в котором сама играла главную роль и пела песни Владимира Высоцкого. Премьера состоялась в парижском театре «Буф-Дюнор» в 2006 году, а зимой 2009 года Марина Влади привозила этот спектакль в Москву. Вот что она тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывала о том, почему играет на французском, и вообще о собственных ощущениях от этой постановки.
1: Что я буду по-русски рассказывать целую историю, которую я уже писала по-французски, и люди читали мою книгу по-французски, потом перевели ее по-русски. Спектакль? Это французский спектакль? Я француженка. Тут я, естественно, я женщина, и я любовница Высоцкого, и влюбленная Высоцким, как я была. Но я актриса, конечно. Но, конечно, я очень переживаю, когда я играю этот спектакль. Это я из себя вынимаю самое секретное лучше. У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть. Это наш кайф.
2: И сравнил бы я любовь с тобой, хоть в костюме.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
4: Здравствуйте, Валя.
3: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте

0: Давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
1: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
0: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация в принципе неплоха?
1: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
0: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу. Это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
1: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработные платы, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
0: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. Давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
1: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень, очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень, очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это

какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде.

0: концентрировано в городах покрупнее. Но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
1: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
0: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
1: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет. Или то, что американцы очень много едят, что тоже правда. Или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
0: Нет.
1: А я вам скажу, чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
0: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но
1: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
0: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
1: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, И, может быть, хоккей. У него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами.

0: американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
1: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам: учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
0: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов, это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2, и 4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
0: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
0: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности –

0: В Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительной громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
1: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за «Lupita Nyong'o», это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификации, они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Эллиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Эллиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
0: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
1: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть и некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет. Но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно, пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что

0: создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы, и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссею Нолана» – это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке,

0: В человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы бога. Люди забыли об этом моральном правиле, и цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал Одиссея таким гораздо более сломанным.
1: У Бена Шапира хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что Одиссей у Гомера – это вовсе это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама Одиссея – это... в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в Одиссее Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событиям, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего... у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
0: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион».

0: «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
1: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
2: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие.

0: Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Беллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться физически, судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикацию погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская – 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
2: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегиях со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осуждены по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
1: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
2: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является одним из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютная лексика советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемыми, заочно осуждены именно по этим новым статьям законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
2: Красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
2: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власть...

0: Власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют. Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту. Очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов передвижения и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
1: У меня даже больше рекомендаций в докладе для того, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в других странах, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональных репрессий, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
0: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
1: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв и репрессий.
0: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему призыв на военную службу, значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, а пусть она делает.
3: Это туда.
2: Это. Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Автомат. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного

0: возраста, в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
1: Друг другу руки подаем, давай.
0: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт, в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
2: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
3: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
0: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
4: Снаряд. Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
0: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
5: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебя принял военкомат и так далее.
6: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
8: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть.

0: на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием, то есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует, на самом деле, какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
1: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
0: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
1: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативу гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
0: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно на самом деле уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание,

0: там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так СГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000. То есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
1: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
0: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались, иногда сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или родители до нас доходят, и мы успеваем... опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
1: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22 года?
0: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, Пензенская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны, они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были

и куда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широком

0: от пункта отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее, с точки зрения мобилизации как процесса сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
1: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
2: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержания допросов до обысков камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении России

0: Политических пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также две попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
2: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
1: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
2: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась, тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это, ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
1: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления

0: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
1: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
0: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников ФСИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе ФСИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток, много лет.
1: А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
0: Здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто, большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего, у нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы статистические, скажем так.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову. основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше?

0: Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
1: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открывается уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
0: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
1: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал,

0: это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательств причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Конечная цель – это снижение налогового бремени.
5: Обещать не значит не повысить. Выборы прошли, правительство просит поднять налоги.
6: Да, пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой.
7: Ожидать усиления репрессий – это очень логично.
5: В Государственной Думе появится комитет по репрессиям, но есть ли у системы ресурс, чтобы наказать всех несогласных?
8: Сегодня начнем с загадки. Я называю ее парадоксом быстрого приготовления. К началу этого года спрос на растворимую лапшу в России упал на 1/6. Но «Коммерсант» писал, что лапши в ассортименте вообще-то прибавилось аж на четверть. В чем же причина? Может быть, национализация Макфы? А может быть, пришли бренды из Азии? Может, все гораздо проще? Может, дело в электоральных циклах? Тут сразу вспоминается прошлогодняя успокоительная мотивация для новых налогов.
4: Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю.
8: И вот год прошел, будущее наступило. И правительство уже рассчитывает поднять налоги на пассивный доход и добавить сборы за посылки. Здравствуйте, это «Лицом к событию». О невыполненных обещаниях говорим сегодня в программе и о том, где же ждать за них последствия.
9: Еще 9 сентября Кремль успокаивал россиян. Дефицит федерального бюджета растет, но переживать, как уверял Дмитрий Песков, не о чем. На прямой вопрос журналистов, не собираются ли власти из-за нехватки денег повышать налоги, пресс-секретарь Путина ответил предельно ясно.
10: Вы знаете, что упомянутый вами показатель

0: Эта цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
1: Прошло 2 недели, и речь все-таки пошла. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. Это и проценты по банковским вкладам и дивиденды, и доходы от продажи ценных бумаг и имущества. Сейчас на них действует отдельная шкала 13% и 15%. Минфин хочет включить их в общую налоговую базу со ставками вплоть до 22%. Предложение вошло в пакет документов, которые ведомство внесло в правительство вместе с проектом бюджета на следующие 3 года. Еще речь пошла о самозанятых. Зампред комитета по бюджету Андрей Епишин считает, что для некоторых самозанятых нынешние 4-6% налогов – это слишком мало.
2: Многие водители, вы прекрасно знаете, которые частным образом работают, не платят даже 4%. Но когда, например, там, не будем называть компании, работают сотни тысяч водителей, а почему они должны платить как самозанятые, я не понимаю вообще? Может быть, социальный взнос надо резко понижать, но вообще с них надо брать полный НДФЛ. И для этого это огромный плюс платформенной занятости, платформенной экономики. Курьеры, 150 тысяч, да, вот где-то. Почему они самозаняты-то? Почему с них нельзя брать? Тем более, многие, кстати, у нас там, в том числе, наши уважаемые тут помогают нам в работе, не граждане тоже, да? Ну, хотя бы НДФЛ платите полностью. Все для этого сделано. Кнопку нажми просто.
1: Пока это лишь предложение. Тем более, что эксперимент с самозанятыми рассчитан до конца 2028 года, и власти обещали не менять его условия раньше этого срока. Однако в Совете Федерации уже говорят о необходимости пересмотреть правила. А тот, кто никуда не инвестирует и не работает курьером, сможет доплачивать за билет на самолет. Минтранс, Минпромторг и Ростех, по данным издание «Коммерсант», обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию высокой стоимости новых российских самолетов и их эксплуатации. Примерный размер – 500 рублей за внутренний перелет и 1000 за международный. За 4 года таким способом рассчитывают собрать приблизительно 250 миллиардов рублей. Путин еще в июне этого года говорил о задаче увеличить пассажиропоток.
3: Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационным транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпаний и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
1: Себестоимость первых МС-21, по данным «Коммерсанта», оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
4: Где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
1: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
4: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
1: Российский бюджет вот уже несколько лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга, а первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
5: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития. Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
6: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это. Да? Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций и...

0: тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну, и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну, тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвития исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
1: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстро последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
2: Ну, вы знаете, это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории. Вот несколько лет нефтяного бума в 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть, условно, реформы Петровские, когда население, по большому счету, окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь включиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки, да, народ сосал лапу, а местами просто умирал, но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нашей ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки, и думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее, а это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну, такую колониальную войну 19-го, если не 18-го века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание в глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
1: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
3: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и

0: принимать решение так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии, возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность, возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее, оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертацией суверенитета в свое развитие заниматься? В этом же основная цель внешней политики.
1: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
2: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». А в советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса и Энгельса. Ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. Тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. Прежде всего то, что внешняя политика, цель внешней политики – это обеспечение суверенитета, но цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования, особенно военные действия в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно сократила горизонт планирования не только для России, но и для других стран, потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть, если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и внегосударственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель. Экономически это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, где которые должны создать инвестиции. Это будущее людей, которые сейчас ходят на работу, места, которые кончатся, рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования, полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
1: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
3: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет. Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
4: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марьяна Кацарова, который каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались да, снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, ну, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
3: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
5: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектной работой занимались два комитета. Но об этом тоже речь шла уже достаточно давно.
3: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемую дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – арест и блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования. Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор, причем в последний раз 16 сентября этого года на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала, в Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
1: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ. Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката. И он же, Михаил Бирюков, пишет, что сообщает Сота Вижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца.

0: Ну, за формулировка за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере, это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
1: Ну, называть-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много. Кто-то должен под ним подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам, какой вышел казус, говорил, что не будет повышения, не будет, а через повышение говорит, не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому должен сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, а тем более репрессивных практик.
0: Поэтому, но неужели есть что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
1: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массах затолетов связанными в море не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже не говорю, что можно в собственной истории покопаться. А там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там, о реформе Конституционного суда, суда присяжных, тоже улучшение работы. Там ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет. Поэтому я думаю, там есть чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, который на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого у нас собралась. Как известно, парламент не место для дискуссии, а тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессий в России?
0: Ну вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из условно из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
1: Ну, есть довольно долго текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет условно, очень точно идет о том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии. Или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами, нужно ли, как в 30-е годы, чтобы к каждому дому приехал воронок, и тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть, или достаточно, чтобы раз в неделю к кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества, приезжала полиция, забирала его, а потом громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно реального Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Кыневым, придут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть опрос массовости.

0: В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать, есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количеству. Количество такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя защищенным. Никто не знал, что я сделал достаточно для этой власти, я был достаточно лоялен, я достаточно глубоко целовал эту власть, чтобы за мной не пришли. Все должны быть не уверены в завтрашнем дне.
1: Ну и кажется, в этом завтрашнем дне не уверены даже представители так называемой элиты. Спасибо большое вам, Борис. Политолог Борис Пастухов был с нами в эфире «Настоящего времени» Радио Свобода. Мы говорили о невыполненных обещаниях и о том, что же помогает не получать какой-то ответной реакции за невыполненные обещания. Почему я вспомнил элиту? Андрей Костин, глава ВТБ, переживает, что собственности в России лишают. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.

0: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
1: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
2: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FALS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
1: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
2: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
1: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
2: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
1: Тому, на самом деле, европейская ПВО сейчас не готова.
2: Поэтому, на самом деле, европейская ПВО сейчас не готова. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
2: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
1: Витряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
2: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
0: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
2: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже
2: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК.

0: ПК.
1: Створювати об'єднання. Робити единую стратегию развития ОПК. Европа, до речи, насправді...
0: Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусмотрена...

0: как помочь, как защитить себя. Она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
1: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
2: Справедливо, потому что не надано было достаточно допомоги Украине.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
2: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
1: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
2: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповітряної обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
2: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
2: Обмен информацию и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: А это то, что делает сейчас российская сторона перенаправляя українські дрони так, щоб вони влітали в воздушне пространство ЄС? Или это немножко...
2: Ну, давайте почнемо з того, що вони працюють простими.
0: Ну, давайте начнем з того, що вони працюють простими средствами радіоборьби, які существенно впливають на можливості навігації. Здесь слід сказати, що на самом деле Росія підійшла к этому вопросу підготовленою. В начале 22-го

0: года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, как самое в России.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
3: 2003
0: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует

0: воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
1: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее — это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
1: Нам не надали ни томагавки.
2: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
0: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
1: Давайте почнем с того, что российское ППО, которое они побудували навколо Москвы, на самом деле довольно непогано.
2: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
0: У них получится?
2: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
0: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
1: Безумовно, потому что на самом деле, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
2: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
1: Запит на фінансування від сектору

0: приватного і частково від державного.
1: От я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
0: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
2: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
0: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
2: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
0: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
2: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
0: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Але ще це не відбувалося.
0: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
2: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
0: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
2: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
0: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион Свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN

0: призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с тремя другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
1: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
2: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тумсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации о погибших мирных жителях Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает вправо

0: правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте,
1: отключат от госуслуг.
0: Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
3: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границам. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осуждены по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидены 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
2: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
3: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием, еще не осужден.

0: Ребенок, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессий и даже сталинских репрессий, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, но тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных... Как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
0: Да, красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
0: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что... нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией, и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима, они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов, передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
0: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать

0: рассматривает, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональных репрессий, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
1: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
0: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы репрессий, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотрят на себя как страны, принимающих этих жертв репрессий.
1: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, пусть она делает.
3: Это туда.
4: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие.
5: Автомат, разобрать!
4: Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
6: Друг другу руки подаем, давай, давай.
4: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
7: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
8: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще

0: еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
1: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
2: Заряд. Закинули Сочи на два дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение полтора месяца. Прошло три месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
1: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
3: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
4: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
6: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится. Они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, Никакой ему альтернативной службы. Ничего менять мы не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
5: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
6: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
5: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
6: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальному данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке войсковой части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
5: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
6: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области. Мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить

0: их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно, о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа, ну, меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, ну, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там, родители до нас доходят, и мы успеваем, ну, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там, ну, список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, ну окей, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
1: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту, частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которые чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 2022 года?
0: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, ну, Пензенской области, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что о, у человека там тяжелое психическое заболевание, его вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Ну, вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее. Скорее, с точки зрения мобилизации как процесса сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год. У нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов. Ну, а 500, например, или 550.

0: Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
1: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более

0: из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
1: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, – мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена – от задержания допросов до обысков камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
2: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят,

0: о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
1: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, который использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
0: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это, ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
1: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
2: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
1: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
2: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности.

0: И это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе ФСИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
1: Скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
0: Здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о, статистические, скажем так.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
2: В Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится, соответственно, расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении пострадавшей, которую мы... Не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году.

0: И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. Ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
1: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, приговор заочный. Этого достаточно?
0: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть, если человек до этого его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google папочке. А при этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень

0: много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России подведены официальные итоги выборов в Думу. Команда Навального сообщает о том, что глава Центра избиркома Элла Памфилова получила в подарок от государства квартиру стоимостью более 200 миллионов рублей. Министерство финансов России предлагает повысить до 22% налог на так называемые пассивные доходы россиян, чтобы увеличить финансирование войны против Украины. Итоги государственного визита в Соединенные Штаты председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Также сегодня.
1: У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть.
0: Умерла французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сегодня подвела официальные итоги выборов в Государственную Думу, состоявшихся с 18 по 20 сентября. По ее словам, избирательная кампания проходила в беспрецедентных с точки зрения обеспечения безопасности и отражения самых разнообразных вражеских угроз условиях. Явка почти 60%, самая высокая за много лет, а «Единая Россия» установила рекорд по представительству в Думе. Балансировавшая одно время на грани 5-процентного барьера «Справедливая Россия» в Нижнюю палату российского парламента тоже прошла. Но давайте послушаем конкретные цифры, названные Эллой Памфиловой, цифры, включая явку избирателей, которые вызывают, мягко говоря, сомнения у независимых электоральных экспертов.
2: «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина». И 4 – это у самовыдвиженцев.
0: Это были официальные итоги выборов в Государственную Думу России, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Накануне итогового заседания ЦИК команда Навального опубликовала расследование, в котором говорится, что Элла Памфилова получила в дар от государства огромную квартиру в центре Москвы, которую записала на собственную внучку. Речь идет о 237-метровой квартире в доме на Рачдельской улице 12. Это девятиэтажный дом, в нем 42 квартиры. Дом находится под постоянной охраной Федеральной службы охраны. Вот как результаты расследования представил ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров.
3: Есть в Москве такой дом, который построили в 2000-х не для простых людей, а для высших чиновников. Среди жильцов сплошь знакомые фамилии. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, семьи бывших зампредов правительства Александра

0: Жукова и Сергея Иванова. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Бывший глава РЖД Владимир Якунин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. И вот недавно к этим солидным господам присоединилась никому неизвестная 24-летняя Ирина Кезина. Она не министр, не судья, не большой чиновник и даже не мэр Москвы. Она просто 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно.
1: Это был ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров. По данным команды Навального, квартира Памфиловой была оформлена на Ирину Кезину в 2024 году. Оценка стоимости квартиры приблизительно в 200 миллионов рублей была сделана экспертами Фонда борьбы с коррупцией. Многие в России сейчас напряженно ожидают, начнется ли после выборов новая мобилизация. Предыдущая была объявлена ровно 4 года назад, и с тех пор указа Путина о ее прекращении не было. Но уже известно, что уже вскоре будут довольно заметно повышены тарифы на энергию и коммунальные услуги, а в предложенном Министерством финансов в России в проекте бюджета на ближайшие 3 года предлагается повышение налогов для покрытия дефицита государственного бюджета, во многом связанного с продолжающейся войной против Украины, чего министр финансов Антон Силуанов, в общем-то, и не скрывает, называя, правда, эти расходы расходами на оборону. В частности, предлагается довести до 22% высшую ставку налога на так называемые пассивные доходы, доходы от депозитов на банковских счетах. Для бизнеса вводится дополнительный налог на сверхдоходы. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: В четверг, 24 сентября, Министерство финансов, как и обещал глава ведомства Антон Силуанов, внесло на рассмотрение правительства проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. Честь оплатить растущие расходы на войну поделят между собой бизнес и граждане. Для части крупного бизнеса вводится налог на сверхдоходы. Производители удобрений и цветных металлов заплатят по ставке 30% от разницы по сравнению с базовым 2025 годом. Для производителей золота ставка более скромная, всего 20%. Если сверхдоходы текущего 26 года уже успели куда-то инвестировать или пустить на погашение долгов перед банками, значит, не повезло. Придется снова занимать, чтобы расплатиться с государством. Ему нужнее. Гражданам тоже раскошелиться придется выборочно. Для богатых, а по оценке Минфина это 6% населения или 4 миллиона человек, меняется ставка налога на пассивный доход. Речь о процентах по банковским депозитам, дивидендах, операциях с ценными бумагами и цифровыми активами. Там вводится та же прогрессивная шкала, которая действует для подоходного налога с вилкой от 13 до 22%. Депозиты меньше миллиона рублей и доходы участников СВО от налогов освободят. Еще одно нововведение коснется уже куда более широкого круга россиян. Покупатели товаров на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах будут платить НДС по максимальной ставке 22%. Ранее предполагалось, что ставка будет расти поэтапно, и в соответствии с прошлогодними поправками к налоговому кодексу в 2027 году она должна была составить 7%. Кроме того, за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро придется заплатить по 100 рублей. Одним словом, с мира по нитке Министерству обороны лишние миллиарды. Для большинства россиян самым болезненным будет, конечно, 22% НДС, который придется платить за товары на иностранных маркетплейсах. На ценах это скажется очевидным образом. Причем не только на ценах на импорт. Отечественный производитель всегда держит нос по ветру, и если у конкурентов цены растут, то и он в стороне не остается. Что касается прогрессивной шкалы на пассивный доход, она может ускорить набег на банки и отток денег со срочных депозитов. Еще один фактор, который может спровоцировать обрушение депозитного навеса. Если посмотреть на это глазами Банка России, то руководство регулятора получило дополнительные поводы для беспокойства и повышенной осмотрительности в деле снижения ключевой ставки.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Грядущее повышение налогов в России на фоне продолжающейся войны, в том, что оно будет реализовано, мало кто сомневается, произойдет, несмотря на звучавшие до выборов постоянные заявления представителей российских властей о том, что государство повышать налоговые сборы, особенно с населения, не собирается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков последнее подобное заявление делал приблизительно 2 недели назад, а вчера во время обычного пресс-конференции

0: Школы Пескова попросили дать комментарии по поводу новых инициатив и содержания бюджета на ближайшие 3 года. Вот как прозвучали вопрос журналиста и ответ пресс-секретаря Владимира Путина.
1: Минфин внес правительство бюджет на ближайшую 3-летку. И, в частности, для финансирования расходов, в том числе на оборону, Минфин предлагает увеличить налоги на сверхприбыль для производителей цветных металлов, удобрений, золотодобытчиков, обложить НДС 22% трансграничную электронную торговлю. При этом российские власти неоднократно говорили о том, что не будут увеличивать налоговую нагрузку. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
2: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им и комментировать.
1: Спасибо вам большое.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответ Пескова был очень похож на его обычные ответы на вопросы о ходе боевых действий в Украине, особенно о поражениях российской армии или ее потерях. Песков обычно в этих случаях тоже перенаправляет эти вопросы в другое министерство. Правда, в этом случае в Министерство обороны. В ходе общения с журналистами Дмитрий Песков также отказался дать определенный ответ на вопрос, принял ли Владимир Путин переданное ему Дональдом Трампом приглашение посетить саммит Большой Двадцатки в США. Он пройдет в декабре в Майами, причем на него может быть приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, активно выступающий в последнее время за проведение 3-сторонней встречи США-Россия-Украина на уровне лидеров 3 стран. То, что приглашение Путину направлено и что Дональд Трамп готов принять его в Соединенных Штатах, несмотря на развязанную Путиным войну и отсутствие желания лидеров целого ряда стран двадцатки общаться с российским президентом, подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнувший, что без подобных переговоров, по его мнению, просто невозможно продвинуться в урегулировании сложных проблем. Президент готов общаться и встречаться практически с кем угодно. Его взгляд на мир, который, как мне кажется, возможно, с традиционной политической точки зрения люди не понимают, я понимаю, учитывая его мировоззрение. Это взгляд бизнесмена, который больше полагается на здравый смысл, чем на политическую ортодоксию. Если вы встречаетесь только с теми, с кем согласны, то это обычно очень милые встречи, но ничего потом не меняется. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны. Согласны, и с кем у вас могут быть какие-то разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит двадцатки. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение. Если такая возможность появится в декабре, и если будет какая-то другая возможность для встречи, и если у этой встречи будет конкретная цель, это будет хорошо. Да, мы останемся открыты для общения. Очевидно, что в идеале должна состояться встреча, которая приведет к результату, и для этого потребуется большая предварительная работа. Но даже если этого не произойдет, то если президент Путин все-таки посетит саммит двадцатки в декабре, это все равно станет возможностью для взаимодействия и переговоров. Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Время свободы. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня завершил свой 3-дневный государственный визит в США, первый подобный визит в Америку за более чем 10 лет. Это ответ на посещение Китая президентом США Дональдом Трампом в этом году. Перед приездом Си Цзиньпина в Вашингтон было объявлено о продлении на 2 месяца так называемого тарифного перемирия между 2 странами. Подчеркивая важность визита Си, Трамп приехал встречать его прямо у трапа самолета. Си Цзиньпину были оказаны воинские почести. После переговоров состоялся торжественный государственный прием и банкет, на котором выступали и Трамп, и Си Цзиньпин. В своем выступлении Си отметил, что, по его мнению, идеи сделать Америку снова великой – это лозунг Дональда Трампа – и китайская политика национального возрождения не противоречат друг другу, а могут только усилить мощь обоих государств. В ходе переговоров затрагивались такие проблемы, как контроль за развитием искусственного интеллекта, проблема Тайваня, ситуация в Персидском заливе и на Корейском полуострове. По данным газеты Washington Post, обсуждалась и война России против Украины. Правда, деталей не приводится. Итоги поездки в США председателя КНР Си Цзиньпина, который также является лидером Коммунистической партии Китая, я попросил прокомментировать китаиста и эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева. Визит Си Цзиньпина начинался с продления тарифного перемирия. Правда, по этому поводу были разные мнения. Одни считали, что это само

0: по себе уже хороший знак. Другие говорили о том, что ожидали, что это перемирие будет продлено на больший срок, чуть ли не на год или, по крайней мере, до конца этого года. Теперь давайте поговорим об итогах вот этих переговоров, если о них уже можно судить. Был торжественный обед, торжественный прием, все мы это видели. Что вынесли США и Китай из этих переговоров, на ваш взгляд?
1: Да, обычно я стою на стороне того, что мы должны смотреть на подписанные документы, на заявления, на проекты, на, возможно, какие-то крупные закупки. Но в этот раз я готов признать, что мы действительно должны смотреть более на символическую часть, потому что, да, действительно, комиссия американо-китайская вела общение вот на протяжении этих 6 месяцев, которые прошли с мая, ну, чуть меньше. И действительно, тема была заявлена: безопасность технологий, искусственный интеллект и торговые тарифы. Вот по торговым ограничениям действительно договорились, и это уже само по себе, правда, прорыв. Здесь, особенно на фоне того, что Трамп подписал закон о известных адских санкциях, но вот здесь торговое перемирие все-таки продолжено. И здесь действительно мы должны учитывать тайминг, потому что, мне кажется, главная цель президента Трампа сейчас – это отвлечь внимание от войны в Иране, от не очень взвешенной внутренней и внешней политики, и представить своим избирателям, а напомню, скоро выборы в США в Конгресс, вот такой визит Си Цзиньпина как большое внешнеполитическое достижение. Мне кажется, это вот шоу для внутреннего потребителя, но я не американист, поэтому я не буду судить, насколько это будет эффективно в Америке. Мне кажется, это будет не очень эффективно, и, наверное, на мой вкус, зря Трамп делает это с такой помпой. В Китае это тоже очень большая пиар-история, которая рассчитана также на внутреннего потребителя, на китайского, и посылает сигнал внутрь страны: Китай большой, Китай великий, мы все делаем правильно, не нужно останавливать и контролировать наше развитие. И в том числе посылает сигнал своим соседям: смотрите, кто здесь разговаривает с США, есть две сверхдержавы, Китай и США, и с нами нужно считаться.
0: Все-таки, если говорить об отдельных, ну, символах, хотя, может быть, символы не очень подходящее слово, вот такие факты, как то, что Дональд Трамп встречал Си Цзиньпина у трапа самолета, над ними пролетали потом военные истребители, и этот роскошный прием, торжественный государственный банкет, для Си Цзиньпина это важно? Это как-то обыгрывается в китайской прессе? Как раз если говорить о внутреннем потреблении именно в Китае, как в Китае воспринимается этот визит?
1: Это действительно очень важно, и для Китая это важно в первую очередь репутационно, потому что китайцы, ну вот такая психологическая, наверное, история, психологически очень трепетно относятся к репутации своего лидера, к репутации своей страны. Мы помним, как, допустим, 20 лет назад, когда Ху Цзинтао приезжал в США, там была ошибка и в гимне, там была ошибка и в названии страны. Ху Цзинтао был представлен как лидер Китайской республики, а не Китайской народной республики. Потом это все свели к шутке, но тем не менее вот осадочек остался. Поэтому для китайцев это действительно очень важно. И для китайцев этот визит был достаточно нервным, потому что, ну, давайте скажем честно, государственный визит был не очень запланирован, не очень хорошо проработан. Было не очень понятно, зачем наш лидер туда едет и что с ним там будет происходить. Поэтому вот весь внешнедипломатический корпус Китая был, ну, на взводе, давайте скажем так. И то, что они увидели в США, я думаю, их больше порадовало, потому что действительно и заявление Трампа о том, что только есть две сверхдержавы – США и Китай – личная встреча Трампа, потому что Трамп может встречать только такого же другого лидера супердержавы, красная дорожка, ужин, приглашение Си Цзиньпина посетить новый бальный зал, который строится при Белом доме. Вот это все знаки, которые посылает Америка, действительно, мне кажется, заставляет китайцев думать, что теперь с ними разговаривают на равных. То есть мы разговариваем как партнеры, а не как американцы, которые что-то диктуют китайцам, что тоже было 10 лет назад, и, собственно, господин Ван И Ян Цзечи много раз об этом говорили.
0: Ну, в прессе упоминается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин затрагивали тему войны в Украине. Как вы считаете, это действительно происходило? Были ли какие-то серьезные обсуждения этой темы? Или это просто нынешняя мировая повестка дня, и эту тему просто не могли хоть как-то не затронуть?
1: Я понимаю, да, что мы живем в России-центричном мире, в Европа-центричном мире, поэтому для нас это действительно важно. И, наверное, каждая страна в мире сейчас пытается понять, было ли упоминание ее внутриполитической ситуации или внешнеполитических отношений с США и с КНР. Но я думаю, нет. То есть

0: у нас есть действительно проблема Ирана, которая важна для американцев и важна для китайцев одновременно. Есть Тайвань, который важен для китайцев, и все остальное – это вот просто совсем-совсем следующий легион проблем, до которых, ну, наверное, можно перекинуться парой слов, либо назначить своих представителей для того, чтобы они это обсуждали. Но я не думаю, что тема России и Украины была хотя бы в топ-10 важнейших тем при переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они понимают, что этот конфликт им, ну, на самом деле не очень интересен, потому что на их отношения, на их политику и на их экономику внутреннюю это фактически никак не влияет.
1: Итоги визита в США председателя КНР Си Цзиньпина мы обсуждали с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Надо сказать, что освещение визита в США Си Цзиньпина несколько отличалось в американских СМИ от того, как обычно подобные мероприятия освещаются. Это связано с отзывом аккредитации в Белом доме журналистов телеканалов CNN, MS Now и издания «Политика» за исключительно негативные, как считает Дональд Трамп, публикации о деятельности его администрации. Крупнейшие американские телеканалы выразили солидарность с коллегами, а сами лишенные аккредитации СМИ подали в суд, и когда в США на восточном побережье уже наступило утро четверга, 24 сентября, федеральный судья Тимоти Келли вынес временное на две недели решение, согласно которому лишение аккредитации незаконно. Белый дом выполнил это решение судьи, правда, только к полудню четверга, то есть дня, когда происходили основные события визита Си Цзиньпина, включая государственный банкет. Вчера же Дональд Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что рейтинги CNN, MS Now и «Политика» резко упали из-за отсутствия к ним доверия. В посте также говорится следующее, цитата, «чтобы показать, насколько они лживы. Сегодня CNN и MS Now отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий последних лет. Прибытие в Белый дом глубоко уважаемого председателя КНР Си Цзиньпина и его прекрасной супруги госпожи Пен. Это было великолепное событие, словно созданное специально для телевидения, но поскольку эти СМИ распространяют фейковые новости и понимали, насколько эффектным будет зрелище, они не захотели, чтобы лавры достались Трампу и отказались его освещать. Вот почему у них такие низкие рейтинги». Конец цитаты. Однако телеканал CNN прислал своих корреспондентов в Белый дом для освещения банкета, но они на него допущены не были. По мнению старшего корреспондента CNN в Белом доме Кристин Холмс, это произошло потому, что в Белом доме рассчитывали, что CNN будет в основном давать картинку происходящего, а телеканал решил обсуждать в эфире его содержание. Вот что сама Кристин Холмс рассказывала в эфире CNN.
2: За несколько минут до того, как прессу позвали на церемонию приветствия между президентом Си Цзиньпином и президентом Трампом, мы получили электронное письмо из Белого дома с вопросом о том, кто будет присутствовать. Мы ответили, что, как и другие телевизионные пулы, мы направляем только корреспондентов. Такова была договоренность. Мы указали мое имя и имя Кит Махер. Она продюсер в Белом доме. После этого связь прервалась. Мы подошли с нашими аккредитациями, и нам сказали обратиться в пресс-службу Белого дома, где нам сообщили, что у нас нет доступа. Мы специально поинтересовались, почему. Они сказали, что наше приглашение касалось только телекамер и аудио, что, безусловно, похоже на реакцию на заявление президента Трампа о том, что он хочет, чтобы CNN освещал это событие. Однако, опять же, было согласовано, что редакция пришлет только продюсеры и корреспонденты, без камеры, и их это явно не устраивало.
1: Это была старший корреспондент телеканала CNN в Белом доме Кристин Холмс. На суде по поводу отзыва аккредитации CNN, MS Now и «Политика» адвокат администрации президента настаивала, что решение было связано в том числе с угрозами национальной безопасности, которые создают публикации этих СМИ. Однако судья Тимоти Келли счел, что в материалах дела отсутствуют фактические доказательства в поддержку утверждения ответчиков, а также отметил, что в первоначальном заявлении Дональда Трампа соображения национальной безопасности не упоминались. Время свободы. Страшная трагедия произошла в Казахстане в ходе учений военно-морских сил 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. 14 из них, 12 срочников, сержант и офицер погибли. Троих удалось спасти. В Казахстане объявлен траур. Обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Казахстана Канат.

0: от Бузумбаев.
1: По поручению президента правительством создана специальная комиссия под моим руководством для выяснения всех деталей случившегося. В связи с происшедшим уполномоченными органами уже возбуждены уголовные дела. Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействия привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона.
0: Это был вице-премьер Казахстана Канат Бузумбаев. По данным Министерства обороны Казахстана, во время учений военные высаживались с боевого корабля «Кайсар» в воду на глубине около 1 метра. Но из-за сильного ветра и резкого ухудшения погоды их стало уносить в открытое море. По предварительным данным, должностные лица, проходящие по этому делу, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава в условиях ухудшения погодных условий. В 2015 году в Казахстане во время маневров под Актау погибли 4 солдат-срочников. Из-за сильного ветра и волн тогда водой залило 4 бронетранспортера. Ну и последняя тема. Вчерашний вечер принес печальную новость. Во Франции умерла известная актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет. Марина Влади родилась в семье русских эмигрантов во Франции, оперного певца и балерины, настоящее имя актрисы Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В своем первом фильме Марина Влади снялась в 11 лет, затем с сестрами участвовала в трио, исполнявшем русские народные песни. Всего на ее счету около 100 фильмов, в том числе такие известные, как «Дни любви» режиссера Джузеппе де Сантиса, «Колдунья» Андрея Мишеля, «Семь смертных грехов» коллектива ведущих кинорежиссеров Франции 60-х, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жана Люка Годара. В 1963 году Марина Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль. Это была роль Реджины в картине «Современная история» или «Королева пчел». После выхода на советские экраны фильма «Колдунья» Влади стала популярна в Советском Союзе. Она была членом французской коммунистической партии, что позволяло ей свободно ездить в СССР и общаться с советской творческой интеллигенцией. В 1971 году вместе с такими известными актрисами, как Катрин Денёв и Жанна Моро, Марина Влади подписала манифест 343 с требованием легализации абортов. Она выступала за всеобщее право на доступное жилье, участвовала в помощи беженцам, поддерживала советских и восточноевропейских диссидентов. Марина Влади снялась в нескольких советских фильмах. Ну и, конечно же, она известна как супруга актера и певца Владимира Высоцкого. Она была замужем за Высоцким с 1970 до 1980 года, когда Высоцкий умер. Марина Влади написала о Владимире Высоцком большую книгу, которая называется «Владимир» или «Прерванный полет», и поставила по ней спектакль, в котором сама играла главную роль и пела песни Владимира Высоцкого. Премьера состоялась в парижском театре «Буф-Дюнор» в 2006 году, а зимой 2009 года Марина Влади привозила этот спектакль в Москву. Вот что она тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывала о том, почему играет на французском, и вообще о собственных ощущениях от этой постановки.
2: Я что, я буду по-русски рассказывать целую историю, которую я уже писала по-французски, люди читали мою книгу по-французски, потом перевели ее по-русски. Спектакль? Это французский спектакль? Я француженка. Тут я, естественно, я женщина, и я любовница Высоцкого, и влюбленная в Высоцкого, как я была. Но я актриса, конечно. Но, конечно, я очень переживаю, когда я играю этот спектакль. Это я из себя вынимаю самое секретное очень. У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть. Это наш кайф.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
4: Здравствуйте, Валя.
3: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом, на самом деле, неплохая, а то и хорошая.
4: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
3: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
4: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
3: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу. Это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
4: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, то вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
3: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс

0: в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, ну как сказать, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
1: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богата. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей. Но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
0: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
1: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
0: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
1: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет. Или то, что американцы очень много едят, что тоже правда. Или что у них дома

большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть

0: заметьте, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
1: Нет.
0: А я вам скажу, у чемпионата мира по футболу 94-го года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
1: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
0: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
1: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
0: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
1: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
0: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2, и 4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
0: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра. Им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые

0: конкурируют на мировом уровне. Большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд. И огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
0: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
0: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Люпиты Нго, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
1: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война,

0: в чистом виде гораздо более глубокая, чем кастинг.
1: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет. Но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно, пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
0: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок — это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
1: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный

0: процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя, вообще-то, по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, как, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссею Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле, и цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это вовсе это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: Конечная цель это снижение налогового бремени.
1: Обещать не значит не повысить. Выборы прошли, правительство просит поднять налоги.
2: Да, пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой.
3: Ожидать усиления репрессий – это очень логично.
1: В Государственной Думе появится комитет по репрессиям, но есть ли у системы ресурс, чтобы наказать всех несогласных? Сегодня начнем с загадки. Я называю ее парадоксом быстрого приготовления. К началу этого года спрос на растворимую лапшу в России упал на 1/6. Но Коммерсант писал, что лапши в ассортименте вообще-то прибавилось аж на четверть. В чем же причина? Может быть, национализация Макфы? А может быть, пришли бренды из Азии? Может, все гораздо проще? Может, дело в электоральных циклах? Тут сразу вспоминается прошлогодняя успокоительная мотивация для новых налогов.
0: Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю.
1: И вот год прошел, будущее наступило. И правительство уже рассчитывает поднять налоги на пассивный доход и добавить сборы за посылки. Здравствуйте, это «Лицом к событию». О невыполненных обещаниях говорим сегодня в программе и о том, где же ждать за них последствия.
4: Еще 9 сентября Кремль успокаивал россиян. Дефицит федерального бюджета растет, но переживать, как уверял Дмитрий Песков, не о чем. На прямой вопрос журналистов, не собираются ли власти из-за нехватки денег повышать налоги, пресс-секретарь Путина ответил предельно ясно.
5: Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
4: Прошло 2 недели, и речь все-таки пошла. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. Это и проценты по банковским вкладам и дивиденды, и доходы от продажи ценных бумаг и имущества. Сейчас на них действует отдельная шкала 13% и 15%. Минфин хочет включить их в общую налоговую базу со ставками вплоть до 22%. Предложение вошло в пакет документов, которые ведомство внесло в правительство вместе с проектом бюджета на следующие 3 года. Еще речь пошла о самозанятых. Зампред комитета по бюджету Андрей Епишин считает, что для некоторых самозанятых нынешние 4-6% налогов – это слишком мало.
6: Многие водители, вы прекрасно знаете, которые частным образом работают, не платят даже 4%. Но когда, например, там, не будем называть компании, работают сотни тысяч водителей, а почему они должны платить как самозанятые, я не понимаю вообще? Может быть, социальный взнос надо резко понижать, но вообще с них надо брать полный НДФЛ. И для этого это огромный плюс платформенной занятости, платформенной экономики. Курьеры, 150 тысяч, да, вот где-то. Почему они самозаняты-то? Почему с них нельзя брать? Тем более, многие, кстати, у нас там, в том числе, наши уважаемые тут помогают нам в работе, не граждане тоже, да? Ну, хотя бы НДФЛ платите полностью. Все для этого сделано. Кнопку нажми просто.
4: Пока это лишь предложение. Тем более, что эксперимент с самозанятыми рассчитан до конца 2028 года, и власти обещали не менять его условия раньше этого срока. Однако в Совете Федерации уже говорят о необходимости пересмотреть правила. А тот, кто никуда не инвестирует и не работает курьером, сможет доплачивать за билет на самолет. Минтранс, Минпромторг и Ростех, по данным издания «Коммерсант», обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию высокой стоимости новых российских самолетов и их эксплуатации. Примерный размер – 500 рублей за внутренний перелет и 1000 за международный.

0: международный. За 4 года таким способом рассчитывают собрать приблизительно 250 миллиардов рублей. Путин еще в июне этого года говорил о задаче увеличить пассажиропоток.
1: Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационным транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпании и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
0: Себестоимость первых МС-21, по данным Коммерсанта, оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
2: Пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
0: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
2: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
0: Российский бюджет вот уже несколько лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга, а первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
3: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития. Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
4: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это. Да? Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций. И тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвитие исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
3: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстро последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
5: Ну, вы знаете, это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе на вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории, вот несколько лет нефтяного бума.

0: 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть, условно, реформы Петровские, когда население, по большому счету, окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь включиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки. Да, народ сосал лапу, а местами просто умирал, но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нашей ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки, и думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее, а это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну, такую колониальную войну 19-го, если не 18 века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание на глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
1: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
2: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и принимать решения так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии. Возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность. Возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее, оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертация суверенитета в свое развитие, заниматься. В этом же основная цель внешней политики.
1: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
0: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». В советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса и Энгельса. Ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. Тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. Прежде всего, то, что внешняя политика, цель внешней политики – это обеспечение суверенитета. Ну, цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования, особенно военные

0: Здесь в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно сократила горизонт планирования не только для России, но и для других стран. Потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть, если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и внегосударственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель. Экономически это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, которые должны создать инвестиции. Это будущее людей, которые сейчас ходят на работу в места, которые кончатся рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования, полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
1: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
2: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет. Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
3: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марьяна Кацарова, который каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались да, снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
2: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно – необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении Комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
4: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектной работой занимались два комитета. Но об этом тоже речь.

0: шла уже достаточно давно.
1: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемую дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – арест и блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования. Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор, причем в последний раз 16 сентября этого года, на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала: «В Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы». И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
2: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ, Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката, и он же, Михаил Бирюков, пишет, что... Сообщает Сотовижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца. Но формулировка за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере, это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
3: Ну, называть-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много. Кто-то должен под ним подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть... отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам какой вышел казус. Он говорил, что не будет повышения, не будет, а через повышение говорит, не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому должен сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, а тем более репрессивных практик.
2: Поэтому, но неужели есть что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
3: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массах затолетов связанными в море не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже

0: говорю, что можно, собственно, истории покопаться, а там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там о реформе Конституционного суда, извините, суда присяжных, тоже улучшение работы. Да ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет? Поэтому я думаю, там есть чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого у нас собралась. Как известно, парламент не место для дискуссии, тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессий в России?
1: Ну вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из условно из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
0: Ну, есть довольно долгая текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет, условно, она очень точно идет, о том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами, нужно ли, как в 30-е годы, чтобы к каждому дому приехал воронок, и тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть. И достаточно, чтобы раз в неделю кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества, приезжала полиция, забирала его, а потом громко-громко-громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть, условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно реального Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Кыневым, пойдут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть вопрос массовости. В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать. Есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количеству. Количество такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя защищенным. Никто не знал, что я сделал достаточно для этой власти, я был достаточно лоялен, я достаточно глубоко целовал эту власть, чтобы за мной не пришли. Все должны быть не уверены в завтрашнем дне.
1: Ну и кажется, в этом завтрашнем дне не уверены даже представители так называемой элиты. Спасибо большое вам, Борис. Политолог Борис Пастухов был с нами в эфире «Настоящего времени» Радио Свобода. Мы говорили о невыполненных обещаниях и о том, что же помогает не получать какой-то ответной реакции за невыполненные обещания. Почему я вспомнил элиту? Андрей Костин, глава ВТБ, переживает, что собственности в России лишают. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».

0: свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
1: Был такой грех.
0: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России подведены официальные итоги выборов в Думу. Команда Навального сообщает о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова получила в подарок от государства квартиру стоимостью более 200 миллионов рублей. Министерство финансов России предлагает повысить до 22% налог на так называемые пассивные доходы россиян, чтобы увеличить финансирование войны против Украины. Итоги государственного визита в Соединенные Штаты председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Также сегодня.
1: У меня партнер, это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Но это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть.
0: Умерла французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сегодня подвела официальные итоги выборов в Государственную Думу, состоявшихся с 18 по 20 сентября. По ее словам, избирательная кампания проходила в беспрецедентных с точки зрения обеспечения безопасности и отражения самых разнообразных вражеских угроз условиях. Явка почти 60%, самая высокая за много лет, а «Единая Россия» установила рекорд по представительству в Думе. Балансировавшая одно время на грани 5% барьера «Справедливая Россия» в Нижнюю палату российского парламента тоже прошла. Но давайте послушаем конкретные цифры, названные Эллой Памфиловой, цифры, включая явку избирателей, которые вызывают, мягко говоря, сомнения у независимых электоральных экспертов.
2: «Единая Россия» получила 449 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина». И 4 – это у самовыдвиженцев.
0: Это были официальные итоги выборов в Государственную Думу России, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Накануне итогового заседания ЦИК команда Навального опубликовала расследование, в котором говорится, что Элла Памфилова получила в дар от государства огромную квартиру в центре Москвы, которую записала на собственную внучку. Речь идет о 237-метровой квартире в доме на Рачдельской улице 12. Это девятиэтажный дом, в нем 42 квартиры. Дом находится под постоянной охраной Федеральной службы охраны. Вот как результаты расследования представил ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров.
3: Есть в Москве такой дом, который построили в 2000-х не для простых людей, а для высших чиновников. Среди жильцов сплошь знакомые фамилии. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, семьи бывших зампредов правительства Александра Жукова и Сергея Иванова, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, бывший глава РЖД Владимир Якунин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. И вот недавно к этим солидным господам присоединилась никому неизвестная 24-летняя Ирина Кезина. Она не министр, не судья, не большой чиновник и даже не мэр Москвы. Она просто 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру без

0: бесплатно.
1: Это был ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров. По данным команды Навального, квартира Памфиловой была оформлена на Ирину Кезину в 2024 году. Оценка стоимости квартиры приблизительно в 200 миллионов рублей была сделана экспертами Фонда борьбы с коррупцией. Многие в России сейчас напряженно ожидают, начнется ли после выборов новая мобилизация. Предыдущая была объявлена ровно 4 года назад, и с тех пор указа Путина о ее прекращении не было. Но уже известно, что уже вскоре будут довольно заметно повышены тарифы на энергию и коммунальные услуги, а в предложенном Министерством финансов России проекте бюджета на ближайшие 3 года предлагается повышение налогов для покрытия дефицита государственного бюджета, во многом связанного с продолжающейся войной против Украины, чего министр финансов Антон Силуанов, в общем-то, и не скрывает, называя, правда, эти расходы расходами на оборону. В частности, предлагается довести до 22% высшую ставку налога на так называемые пассивные доходы, доходы от депозитов на банковских счетах. Для бизнеса вводится дополнительный налог на сверхдоходы. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: В четверг, 24 сентября, Министерство финансов, как и обещал глава ведомства Антон Силуанов, внесло на рассмотрение правительства проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. Честь оплатить растущие расходы на войну поделят между собой бизнес и граждане. Для части крупного бизнеса вводится налог на сверхдоходы. Производители удобрений и цветных металлов заплатят по ставке 30% от разницы по сравнению с базовым 2025 годом. Для производителей золота ставка более скромная, всего 20%. Если сверхдоходы текущего 2026 года уже успели куда-то инвестировать или пустить на погашение долгов перед банками, значит, не повезло. Придется снова занимать, чтобы расплатиться с государством. Ему нужнее. Гражданам тоже раскошелиться придется выборочно. Для богатых, а по оценке Минфина это 6% населения или 4 миллиона человек, меняется ставка налога на пассивный доход. Речь о процентах по банковским депозитам, дивидендах, операциях с ценными бумагами и цифровыми активами. Там вводится та же прогрессивная шкала, которая действует для подоходного налога с вилкой от 13 до 22%. Депозиты меньше миллиона рублей и доходы участников СВО от налогов освободят. Еще одно нововведение коснется уже куда более широкого круга россиян. Покупатели товаров на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах будут платить НДС по максимальной ставке 22%. Ранее предполагалось, что ставка будет расти поэтапно, и в соответствии с прошлогодними поправками к налоговому кодексу в 2027 году она должна была составить 7%. Кроме того, за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро придется заплатить по 100 рублей. Одним словом, с меры по нитке Министерству обороны лишние миллиарды. Для большинства россиян самым болезненным будет, конечно, 22% НДС, который придется платить за товары на иностранных маркетплейсах. На ценах это скажется очевидным образом. Причем не только на ценах на импорт. Отечественный производитель всегда держит нос по ветру, и если у конкурентов цены растут, то и он в стороне не остается. Что касается прогрессивной шкалы на пассивный доход, она может ускорить набег на банки и отток денег со срочных депозитов. Еще один фактор, который может спровоцировать обрушение депозитного навеса. Если посмотреть на это глазами Банка России, то руководство регулятора получило дополнительные поводы для беспокойства и повышенной осмотрительности в деле снижения ключевой ставки.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Грядущее повышение налогов в России на фоне продолжающейся войны, в том, что оно будет реализовано, мало кто сомневается, произойдет, несмотря на звучавшие до выборов постоянные заявления представителей российских властей о том, что государство повышать налоговые сборы, особенно с населения, не собирается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков последнее подобное заявление делал приблизительно 2 недели назад, а вчера во время обычного пресс-кола Пескова попросили дать комментарий по поводу новых инициатив и содержания бюджета на ближайшие 3 года. Вот как прозвучали вопрос журналиста и ответ пресс-секретаря Владимира Путина.
3: Минфин внес правительство бюджет на ближайшую 3-летку. И, в частности, для финансирования расходов, в том числе на оборону, Минфин предлагает увеличить налоги на сверхприбыль для производителей цветных металлов, удобрений, золотодобытчиков, обложить НДС 22% трансграничную электронную торговлю. При этом российские власти неоднократно говорили о том, что не будут увеличивать налоговую нагрузку. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
4: Никак. Нужно обращаться в правительство.

0: то Министерство финансов, они авторы проекта документа, и, соответственно, им и комментировать.
1: Спасибо вам большое.
2: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответ Пескова был очень похож на его обычные ответы на вопросы о ходе боевых действий в Украине.

0: на уровне лидеров трех стран. То, что приглашение Путину направлено и что Дональд Трамп готов принять его в Соединенных Штатах, несмотря на развязанную Путиным войну и отсутствие желания лидеров целого ряда стран двадцатки общаться с российским президентом, подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнувший, что без подобных переговоров, по его мнению, просто невозможно продвинуться в урегулировании сложных проблем. Президент готов общаться и встречаться практически с кем угодно. Его взгляд на мир, который, как мне кажется, возможно, с традиционной политической точки зрения люди не понимают, я понимаю, учитывая его мировоззрение. Это взгляд бизнесмена, который больше полагается на здравый смысл, чем на политическую ортодоксию. Если вы встречаетесь только с теми, с кем согласны, то это обычно очень милые встречи, но ничего потом не меняется. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны и с кем у вас могут быть какие-то разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит двадцатки. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение. Если такая возможность появится в декабре, и если будет какая-то другая возможность для встречи, и если у этой встречи будет конкретная цель, это будет хорошо. Да, мы останемся открыты для общения. Очевидно, что в идеале должна состояться встреча, которая приведет к результату, и для этого потребуется большая предварительная работа. Но даже если этого не произойдет, то если президент Путин все-таки посетит саммит двадцатки в декабре, это все равно станет возможностью для взаимодействия и переговоров. Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Время свободы. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня завершил свой трехдневный государственный визит в США, первый подобный визит в Америку за более чем 10 лет. Это ответ на посещение Китая президентом США Дональдом Трампом в этом году. Перед приездом Си Цзиньпина в Вашингтон было объявлено о продлении на 2 месяца так называемого тарифного перемирия между двумя странами. Подчеркивая важность визита Си, Трамп приехал встречать его прямо у трапа самолета. Си Цзиньпину были оказаны воинские почести. После переговоров состоялся торжественный государственный прием и банкет, на котором выступали и Трамп, и Си Цзиньпин. В своем выступлении Си отметил, что, по его мнению, идеи сделать Америку снова великой – это лозунг Дональда Трампа, и китайская политика национального возрождения не противоречат друг другу, а могут только усилить мощь обоих государств. В ходе переговоров затрагивались такие проблемы, как контроль за развитием искусственного интеллекта, проблема Тайваня, ситуация в Персидском заливе и на Корейском полуострове. По данным газеты Washington Post, обсуждалась и война России против Украины. Правда, деталей не приводится. Итоги поездки в США председателя КНР Си Цзиньпина, который также является лидером Коммунистической партии Китая, я попросил прокомментировать китаиста и эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева. Визит Си Цзиньпина начинался с продления тарифного перемирия. Правда, по этому поводу были разные мнения. Одни считали, что это само по себе уже хороший знак. Другие говорили о том, что ожидали, что это перемирие будет продлено на больший срок, чуть ли не на год или, по крайней мере, до конца этого года. Теперь давайте поговорим об итогах вот этих переговоров, если о них уже можно судить. Был торжественный обед, торжественный прием, все мы это видели. Что вынесли США и Китай из этих переговоров, на ваш взгляд?
1: Да, обычно я стою на стороне того, что мы должны смотреть на подписанные документы, на заявления, на проекты, на, возможно, какие-то крупные закупки. Но в этот раз я готов признать, что мы действительно должны смотреть более на символическую часть, потому что, да, действительно, комиссия американо-китайская вела общение вот на протяжении этих 6 месяцев, которые прошли с мая, ну, чуть меньше. И действительно, тема была заявлена: безопасность технологий, искусственный интеллект и торговые тарифы. Вот по торговым ограничениям действительно договорились, и это уже само по себе, правда, прорыв. Здесь, особенно на фоне того, что Трамп подписал закон о известных адских санкциях, но вот здесь торговое перемирие все-таки продолжено. И здесь действительно мы должны учитывать тайминг, потому что, мне кажется, главная цель президента Трампа сейчас – это отвлечь внимание от войны в Иране, от не очень взвешенной внутренней и внешней политики и представить своим избирателям, а напомню, скоро выборы в США в Конгресс, вот такой визит Си Цзиньпина как большое внешнеполитическое достижение. Мне кажется, это

0: вот шоу для внутреннего потребителя, но я не американист, поэтому я не буду судить, насколько это будет эффективно в Америке. Мне кажется, это будет не очень эффективно, и, наверное, на мой вкус, зря Трамп делает это с такой помпой. В Китае это тоже очень большая пиар-история, которая рассчитана также на внутреннего потребителя, на китайского, и посылает сигнал внутрь страны. Китай большой, Китай великий, мы все делаем правильно, не нужно останавливать и контролировать наше развитие. И в том числе посылает сигнал своим соседям, смотрите, кто здесь разговаривает с США. Есть две сверхдержавы, Китай и США, и с нами нужно считаться.
1: Все-таки, если говорить об отдельных, ну, символах, хотя, может быть, символы не очень подходящее слово, вот такие факты, как то, что Дональд Трамп встречался с Цзиньпином у трапа самолета, над ними пролетали потом военные истребители, и этот роскошный прием, торжественный государственный банкет, для Си Цзиньпина это важно? Это как-то обыгрывается в китайской прессе, как раз если говорить о внутреннем потреблении именно в Китае, как в Китае воспринимается этот визит?
0: Это действительно очень важно, и для Китая это важно в первую очередь репутационно, потому что китайцы, ну вот такая психологическая, наверное, история, психологически очень трепетно относятся к репутации своего лидера, к репутации своей страны. Мы помним, как, допустим, 20 лет назад, когда Ху Цзинтао приезжал в США, там была ошибка и в гимне, там была ошибка и в названии страны. Ху Цзинтао был представлен как лидер Китайской республики, а не Китайской народной республики. Потом это все свели к шутке, но тем не менее вот осадочек остался. Поэтому для китайцев это действительно очень важно. И для китайцев этот визит был достаточно нервным, потому что, ну, давайте скажем честно, государственный визит был не очень запланирован, не очень хорошо проработан. Было не очень понятно, зачем наш лидер туда едет и что с ним там будет происходить. Поэтому вот весь внешнедипломатический корпус Китая был, ну, на взводе, давайте скажем так. И то, что они увидели в США, я думаю, их больше порадовало, потому что действительно и заявление Трампа о том, что только есть две сверхдержавы США и Китай, личная встреча Трампа, потому что Трамп может встречать только такого же другого лидера супердержавы, красная дорожка, ужин, приглашение Си Цзиньпина посетить новый бальный зал, который строится при Белом доме. Вот это все, знаки, которые посылает Америка, действительно, мне кажется, заставляет китайцев думать, что теперь с ними разговаривают на равных. То есть мы разговариваем как партнеры, а не как американцы, которые что-то диктуют китайцам, что тоже было 10 лет назад. И, собственно, господин Ван И Ян Цзечи много раз об этом говорили.
1: Ну, в прессе упоминается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин затрагивали тему войны в Украине. Как вы считаете, это действительно происходило? Были ли какие-то серьезные обсуждения этой темы? Или это просто нынешняя мировая повестка дня, и эту тему просто не могли хоть как-то не затронуть?
0: Я понимаю, да, что мы живем в России-центричном мире, в Европа-центричном мире, поэтому для нас это действительно важно. И, наверное, каждая страна в мире сейчас пытается понять, было ли упоминание ее внутриполитической ситуации или внешнеполитических отношений с США и с КНР. Но я думаю, нет. То есть у нас есть действительно проблема Ирана, которая важна для американцев и важна для китайцев одновременно. Есть Тайвань, который важен для китайцев, и все остальное – это вот просто совсем-совсем следующий легион проблем, до которых, ну, наверное, можно перекинуться парой слов, либо назначить своих представителей для того, чтобы они это обсуждали. Но я не думаю, что тема России и Украины была хотя бы в топ-10 важнейших тем при переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они понимают, что этот конфликт им, ну, на самом деле не очень интересен, потому что на их отношения, на их политику и на их экономику внутреннюю это фактически никак не влияет.
1: Итоги визита в США председателя КНР Си Цзиньпина мы обсуждали с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Надо сказать, что освещение визита в США Си Цзиньпина несколько отличалось в американских СМИ от того, как обычно подобные мероприятия освещаются. Это связано с отзывом аккредитации в Белом доме журналистов телеканалов CNN, MS Now и издания «Политика» за исключительно негативные, как считает Дональд Трамп, публикации о деятельности его администрации. Крупнейшие американские телеканалы выразили солидарность с коллегами, а сами лишенные аккредитации СМИ подали в суд, и когда в США на восточном побережье уже наступило утро четверга, 24 сентября, федеральный судья Тим

0: Матикелли вынес временное на 2 недели решение, согласно которому лишение аккредитации незаконно. Белый дом выполнил это решение судьи, правда, только к полудню четверга, то есть дня, когда происходили основные события визита Си Цзиньпина, включая государственный банкет. Вчера же Дональд Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что рейтинги CNN, MS Now и «Политика» резко упали из-за отсутствия к ним доверия. В посте также говорится следующее, цитата, «чтобы показать, насколько они лживы. Сегодня CNN и MS Now отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий последних лет. Прибытие в Белый дом глубоко уважаемого председателя КНР Си Цзиньпина и его прекрасной супруги госпожи Пен. Это было великолепное событие, словно созданное специально для телевидения, но поскольку эти СМИ распространяют фейковые новости и понимали, насколько эффектным будет зрелище, они не захотели, чтобы лавры достались Трампу и отказались его освещать. Вот почему у них такие низкие рейтинги». Конец цитаты. Однако телеканал CNN прислал своих корреспондентов в Белый дом для освещения банкета, но они на него допущены не были. По мнению старшего корреспондента CNN в Белом доме Кристин Холмс, это произошло потому, что в Белом доме рассчитывали, что CNN будет в основном давать картинку происходящего, а телеканал решил обсуждать в эфире его содержание. Вот что сама Кристин Холмс рассказывала в эфире CNN.
1: «За несколько минут до того, как прессу позвали на церемонию приветствия между президентом Си Цзиньпином и президентом Трампом, мы получили электронное письмо из Белого дома с вопросом о том, кто будет присутствовать. Мы ответили, что, как и другие телевизионные пулы, мы направляем только корреспондентов. Такова была договоренность. Мы указали мое имя и имя Кит Махер. Она продюсер в Белом доме. После этого связь прервалась. Мы подошли с нашими аккредитациями, и нам сказали обратиться в пресс-службу Белого дома, где нам сообщили, что у нас нет доступа. Мы специально поинтересовались, почему. Они сказали, что наше приглашение касалось только телекамер и аудио, что, безусловно, похоже на реакцию на заявление президента Трампа о том, что он хочет, чтобы CNN освещал это событие. Однако, опять же, было согласовано, что редакция пришлет только продюсера и корреспондента, без камеры, и их это явно не устраивало».
0: Это была старший корреспондент телеканала CNN в Белом доме Кристин Холмс. На суде по поводу отзыва аккредитации CNN, MS Now и «Политика» адвокат администрации президента настаивала, что решение было связано в том числе с угрозами национальной безопасности, которые создают публикации этих СМИ. Однако судья Тимоти Келли счел, что в материалах дела отсутствуют фактические доказательства в поддержку утверждения ответчиков, а также отметил, что в первоначальном заявлении Дональда Трампа соображения национальной безопасности не упоминались. Время свободы. Страшная трагедия произошла в Казахстане. В ходе учений военно-морских сил 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. 14 из них, 12 срочников, сержант и офицер погибли, троих удалось спасти. В Казахстане объявлен траур, обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
2: По поручению президента правительством создана специальная комиссия под моим руководством для выяснения всех деталей случившегося. В связи с происшедшим уполномоченными органами уже возбуждены уголовные дела. Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействия привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона.
0: Это был вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По данным Министерства обороны Казахстана, во время учений военные высаживались с боевого корабля «Кайсар» в воду на глубине около 1 метра. Но из-за сильного ветра и резкого ухудшения погоды их стало уносить в открытое море. По предварительным данным, должностные лица, проходящие по этому делу, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава в условиях ухудшения погодных условий. В 2015 году в Казахстане во время маневров под Актау погибли 4 солдат-срочников. Из-за сильного ветра и волн тогда водой залило 4 бронетранспортера. Ну и последняя тема. Вчерашний вечер принес печальную новость. Во Франции умерла известная актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет. Марина Влади родилась в семье русских иммигрантов во Франции, оперного певца и балерины, настоящее имя актрисы Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В своем первом фильме Марина Влади снялась в 11 лет, затем с сестрами участвовала в трио, исполнявшем русские народные песни.

0: Всего на ее счету около 100 фильмов, в том числе такие известные, как «Дни любви» режиссера Джузеппе де Сантиса, «Колдунья» Андрея Мишеля, «Семь смертных грехов» коллектива ведущих кинорежиссеров Франции 60-х, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жана Люка Годара. В 1963 году Марина Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль. Это была роль Реджины в картине «Современная история» или «Королева пчел». После выхода на советские экраны фильма «Колдунья» Влади стала популярна в Советском Союзе. Она была членом французской коммунистической партии, что позволяло ей свободно ездить в СССР и общаться с советской творческой интеллигенцией. В 1971 году вместе с такими известными актрисами, как Катрин Денёв и Жанна Моро, Марина Влади подписала «Манифест 343» с требованием легализации абортов. Она выступала за всеобщее право на доступное жилье, участвовала в помощи беженцам, поддерживала советских и восточноевропейских диссидентов. Марина Влади снялась в нескольких советских фильмах. Ну и, конечно же, она известна как супруга актера и певца Владимира Высоцкого. Она была замужем за Высоцким с 1970 до 1980 года, когда Высоцкий умер. Марина Влади написала о Владимире Высоцком большую книгу, которая называется «Владимир» или «Прерванный полет», и поставила по ней спектакль, в котором сама играла главную роль и пела песни Владимира Высоцкого. Премьера состоялась в Парижском театре «Буф-Дюнор» в 2006 году, а зимой 2009 года Марина Влади привозила этот спектакль в Москву. Вот что она тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывала о том, почему играет на французском, и вообще о собственных ощущениях от этой постановки.
1: Что я буду по-русски рассказывать целую историю, которую я уже писала по-французски, и люди читали мою книгу по-французски, потом перевели ее по-русски. Спектакль? Это французский спектакль? Я француженка. Тут я, естественно, я женщина, и я любовница Высоцкого, и влюбленная Высоцким, как я была. Но я актриса, конечно. Но, конечно, я очень переживаю, когда я играю этот спектакль. Это я из себя вынимаю самое секретное очень. У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть. Это наш кайф.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
4: Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. А упомянутый мной в начале передачи Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
5: Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими освенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковый, не биографический запись, а вот некоторые общие его рассуждения на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор, и вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать этот документ. Речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще такой в консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так дальше. Одна из них с текстом на идише Салмана. Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил, и могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому вот дневнику Градовского.
4: Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 44 года, за месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам.
3: Разница во времени. Цена победы. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 29 января 2005 года.
4: Итак, разница во времени. Цена победы. Она была оплачена страданиями и гибелью миллионов узников нацистских концлагерей, в том числе расположенного в Польше самого большого гитлеровского лагеря смерти Освенцим, 60-летие освобождения которого Красная Армия и мир отмечает на этой неделе. До сих пор мы не знаем точного числа жертв Освенцима. Первый комендант лагеря Рудольф Гесс дал на Нюрнбергском процессе показания, что только газом «Циклон Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллионов человек. Современные историки считают, что только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 40-45 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных. И еще, еще. С 1941-го Освенцим и 5 других лагерей в Польше стали функционировать как лагеря уничтожения. Людей убивали не только газом, их расстреливали, забивали, вешали, планомерно доводили до смерти непосильным каторжным трудом, голодом и чудовищными медицинскими опытами. По приблизительным оценкам, в лагере погибло около 4 миллионов человек. Замученные пытками, отравленные в газовых камерах, умершие от голода и в результате варварских медицинских экспериментов. Одним из убитых был Залман Градовский, чье обращенное к потомкам письмо я в русском переводе впервые прочел вам

0: начале недели. К этому найденному после гибели автора посланию мы еще вернемся. Но сейчас о тех, кто выжил, кто вместе с другими немногими пережившими ужас Освенцима, его советскими узниками, находился в конце недели там, на торжественной церемонии памяти. С двумя из них беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Ему слово.
1: Житель Подмосковья Иосиф Апкович попал в Освенцим вместе со своей семьей в ноябре 1942 года, пройдя Гродненское гетто, где немцы за колючей проволокой держали около 30 тысяч евреев. Вся его родня, отец, мать, трое братьев и трое сестер погибли в газовой камере в первые дни пребывания в лагере. Он выжил чудом, не раз испытав на себе все издевательства гестаповцев. В Освенциме Иосиф Апкович оказался в 20-летнем возрасте. Сейчас ему 82.
2: Мимо нас, где мы там работали уже, за лагером где-то было километров 7, значит, прошла какая-то группа из женщин. Я не знаю, кто-то из женщин кинул кусочек хлеба. Все набросились на этот кусок хлеба. И в эту самую кучу я попался. Я один еврей, остальные там все были разные национальности. И вот они мне выбрали, без всякого, стали избивать. И гестаповцы, и эсэсовцы, охрана, прикладами, нагайками. Избивали так, что я уже не удержался на ногах и упал. Так капо стал мне ногами вот так на шее, так я лежал, он мне на шее вот так стал. Не хватило там какого-то миг, и он бы меня задушил. Но это было 7 километров от лагеря. А в лагере положено было, если мертвого, значит, на работу убивают, так отвечать никто не отвечает. Но вести ты должен его в лагере, его там надо считать. Значит, они считают живых и считают рядом мертвых. Если бы они меня убили, они должны были мне принести в лагерь. Значит, надо носилки сделать, и 4 человека должны нести. А 4 человека полумертвых, они же не могут все время носить. Значит, нужно меняться. Значит, они вот задержатся. Немцы уже считают, что они меня убили. И говорят этому капу, что оставь его, он до завтра не доживет. Я должен был уже до завтра не дожить. Но вот я сегодня с вами разговариваю.
1: 76-летний Анатолий Ванукевич попал в Освенцим в 14-летнем возрасте, также пройдя через Гродненское гетто. Он потерял всю свою родню в лагере и может сегодня выступить в роли очевидца, пережившего ужасы фабрики смерти.
3: Пригнали нас на работу, к работе не приступали. Гестаповцы с собаками начинают бить нас и кричат: «Швайны, швайны, где свинья?» А мы ремонтировали подсобные помещения мясокомбината. И накануне там украли полсвиньи. Вывезли его. Как его вывезли, я это ничего не знаю. Заключенные украли. Они учитывали Полтушеве. Нас всех повели в политище Абтальонг, политический отдел. Там был специальный станок. Привязывали человека, включали мотор. Человек двигался и били с двух сторон плетками. А плетки были, и внутри загнана стальная проволока. Мягкие места разрезали сразу. 25 штук давали, все, человек уже не выдерживал. Меня начали допрашивать на польском языке. Ты очень молодой, ты нам скажи правду, кто украл, мы тебя сразу выпустим на свободу и так далее. Я говорю, я сколько живу в этом концлагере, я еще ни мяса не видел, ни сала не видел. Они мне начали бить, я там кричал, штук 10 или 15 дали, потом вынесли на носилках всех нас и отправили в 11-й блок, то есть блок «Стена смерти». И там были одиночные камеры, там пытки были, там постоянно расстреливали вообще. После многих допросов один поляк, уже пожилой, уже дошел, он сознался, что это я сделал, все, его при нас расстреляли и нас потом отпустили.
1: Анатолий Янукович, будучи подростком, участвовал в работе лагерного подполья. Судьба его свела в Освенциме с будущим премьер-министром коммунистической Польши Юзефом Царанкевичем.
3: Меня называли там Стасиком, потому что я польский язык знал, русский знал, немножко немецкий знал. И после этого пришел ко мне Царанкевич Юзеф, похвалил, молодец, что не сознались, ничего. И он мне второй раз спас, из-под висеницы снял. Мы с этого завода, с мясокомбината, наши мастерские были недалеко, решили переправить в лагерь колбас, 3 батона. А я был самый худой, они мне засунули за пазуху, обвязали проволокой. Ничего даже не заметно. Надо было передать политическим подполью колбасу для спасения больных людей и так далее и тому подобное. А когда шли после работы на Апельпляц, через ворота Освенцима, там стояли, считали, во-первых, или собак, или кто-то продал, или что. И меня, бах, вытащили.

0: Обнаружили эту колбасу. Там постоянно стояла висеница, потом станок, которым били узников. И поставили под висеницей, табуретку поставили, колбасу я держал и петлю на шею. И так стоял часа три. В это время были большие цуганги, то есть большие привозы в крематории. Там же 5 крематориев работало в Освенциме. И ждали Рудольфа Гесса. Он сам принимал рапорт каждый день. Ведь в этом лагере Освенцим один, там было примерно 30 тысяч узников, средняя величина. Ну, ему докладывает Капа, наш начальник блока, что вот поймали одного с номером, вот колбасу. Он ко мне подошел, как начал бить плеткой. А кобура, у него пистолет всегда был открыт, на правой стороне носили. И он начал кричать на меня. Он немножко был пьян, потому что не успевала крематорий обрабатывать. Кроме рвов и крематория, он уже свою норму перевыполнил вообще. Он начал бить меня плеткой и начал кричать. Швайна. Потом под конец говорит, лаус. Шнеллер. Блок нас напротив этого пляца был. И мое место еще пустовало. А мы все уже думали, все уже повесили. Я вернулся на свое место. Он не стал меня расстреливать, он уже хватался. Сработал какой-то мозг. Или Циранкевич там сработал. Циранкевич был в очень хороших отношениях с ними вообще. Он в политическом отделе имел вес, и там имел вес. Циранкевич тоже узник. Потом он стал премьером Польши. Они все смотрят, я вроде своими ногами пришел, елки.
1: Цена победы. Освенцим. Разыскавший уцелевших российских узников Освенцима Мумин Шакиров продолжает свое повествование и беседу с ними.

0: Приближение советских войск заставило немцев начать эвакуацию узников. Часть заключенных были убиты на месте, других погнали пешком в Германию. Эти колонны получили название «маршей смерти». Иосиф Обкович – один из тех, кто прошел весь этот путь и оказался на свободе лишь 5 мая 1945 года.
1: Где-то 8 или 9 января 1945 года начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. Но я иду на работу, и как мы шли мимо этих крематорий, я вижу, что все крематории обложены дровами. За одну ночь. Значит, они собираются кого-то сжечь. А кого они будут сжигать? Нас. И весь этот разговор пошел по всему лагерю. Всегда держало 40 тысяч человек, наверное, или сколько там. И все говорили о том, что мы в крематорий не пойдем, а будем драться, будем защищаться. А как? Что? Ничего я не знаю. Это дошло до эсэсовцев, до руководства лагеря. И начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. И 15 января нас переодевают, дают новые вот эти туфли деревянные. И нас из лагеря гонят по дороге Горного Слёнска, Польши, и ведут куда неизвестно, по снегу. И если кто-то отстал, сразу на месте расстреливает и все кидает на сторону и лежит. Они половину людей уложили там, на дорогу. И нас пригнали потом к какому-то поезду, посадили нас в вагоны и привезли нас в Бухенвальд. И уже узники как-то там, видимо, тоже готовились вообще к восстанию. В Бухенвальде, когда я там был, еще жил Тельман там, в марте, наверное. Потом на транспорт послали меня в Ремсдорф. Это лагерь, был там нефтеперегонный завод, который американцы все бомбили, чтобы он не работал. И он был построен на глинистой почве. И многие бомбы попадали в эту глину, и они не разрывались, а стояли прямо так в этой глине. И мы занимались вытаскивать вот эти бомбы и складывать их, а потом нас оттуда отвезли где-то в какой-то яму, и они подключались, чтобы взорвать вот эти бомбы. Так некоторые вместе с этими бомбами, конечно, взорвались. А потом из Ремсдорфа опять нас посадили в поезде и везли. Куда, мы не знаем. И по дороге, въезжая в какую-то станцию, бомбили американцы. Мы все разбежались. А потом нас опять собрали эсэсовцы, и нас пригнали там многим другим узникам, и опять бежали.

0: Куском нас гнали через Чехословакию. Мы прошли Судеты и ничего, а потом, когда мы зашли в Чехословакию, так чехи вечером пришли, активные такие, молодые люди. «Сколько вас тут?» И потом вечером привезли нам хлеб. А потом довели нас до города Лайтмериц. Концлагерь там был. Там нас держали несколько дней на улицу. И из Лайтмерица ночью как-то собрали нас и повели нас в Терезинштадт. Там был, значит, еврейское гетто под Красным Крестом. Гитлеровцы держали его. Это был самый конец апреля. Чехи подняли восстание в Праге. И наша Коневская армия, танковая часть, ночью бросились туда на помощь чехам. И мимо нас они проехали. Утром мы встали уже на свободе. 5 мая.
1: Но на этом испытания у Иосифа Обковича не закончились. После войны сталинская система многих узников концлагерей отправила в ГУЛАГ и на исправительные работы в шахты и рудники по всей стране. Иосиф Обкович попал в Донбасс.
0: Я считался как военнопленный. Ничего я не чувствовал, я просто должен молчать, было все. Искали все этих самых полицеев, все такое искали. На мне так они конкретно ж не могли ничего такого. Но тем не менее, если будешь выступать, так посадят себе так же, как все других. Концлагерь, что там это скажешь? Некоторые отношения такие другие. Ты же успел уже увидеть там немножко. А я тем более там, я же в Польше жил до 1939 года. Там же совсем другая жизнь была. Что если я скажу, что там было хорошо, так все, а здесь плохо. Даже сегодня сохраняется. Я никто, только малолетние узники, дети. Значит, почему дети? Дети, значит, не могли быть предателями, там, это самое, шпионами. А я, получается, что я, как военнопленный, мог все это быть. В Чехословакии, когда нас освободили, как узников других государств забрали. Значит, из Франции прилетели самолеты. Дали всем французским узникам по коробку конфет, посадили их в самолет и привезли домой. И они по сегодняшний день остались такими же люди, как были до. Из России... Привезли мне вместо домой, привезли мне на шахту.
1: Как бывшие узники Освенцима, Иосиф Обкович и Анатолий Ванукевич сегодня принимают участие в официальных торжествах, посвященных 60-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
2: Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. А упомянутый мной в начале передачи Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
3: Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском Колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими восвенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковая, не биографическая запись, а вот некоторое общее его рассуждение на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор. И вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать этот документ. И речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще в такой консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так дальше. Одна из них с текстом

0: на идише «Салман». Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил. И могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому вот дневнику Градовского.
1: Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 1944 года, за месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам.

Я написал это, находясь в зондеркоманде. Я прибыл из колбасинского лагеря около Гродно. Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вестись раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших. Но в последнее время они начали заметать следы. И где только что был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размололи, вывезли к Висле и пустили по течению. Мы выкопали много ям. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории первого-второго крематориев. Несколько ям еще полны пепла. Они это забыли или сами спрятали от высшего начальства, так как распоряжение было все следы замести как можно скорее, а они не выполнили приказ и это скрыли. Таким образом, есть еще две большие ямы пепла в первом-втором крематориях. И много пепла, сотен тысяч евреев, русских, поляков, засыпано и запахано на территории крематориев. В крематории третьем-четвертом тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята местами для сжигания. Книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью, иногда не до конца сожженных костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать. Дорогой находчик, ищите везде, на каждом клочке площади. Лежат там закопаны десятки моих и других документов, которые бросят свет на все, что здесь происходило и случилось. Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Мы сами не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошие известия, которые прорываются и к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность размашисто уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Создается впечатление, что союзные государства, победители, косвенно довольны нашей страшной участью. На наших глазах гибнут теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы достичь свободы, но там, где только опасность начинает угрожать варварам, там, откуда они вынуждены уходить, там они забирают с собой еще оставшихся и привозят их в Биркенау, Аушвиц или Штутов около Данцига. Это по сведениям от людей, которые оттуда прибывают к нам. Мы, зондеркоманда, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, понуждаемой ужасом смерти. Мы хотели сделать большое дело, но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и вынудили нас отложить срок восстания. День близок, может быть, сегодня или завтра. Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее на основании моих записок вынесет нам приговор, и пусть мир видит в них каплю, минимум того страшного, трагического света смерти, в котором мы жили. Залман Градовский, 6 сентября 1944 года.

0: «Цена победы», «Освенцим». Над передачей работали Мумин Шакиров, Андрей Амочкин и Елена Воронцова. Авторы и ведущие цикла – Владимир Тольц.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Счастье как объект научного исследования».
4: Электроды и наркотики разве могут имитировать то состояние счастья, которое дает любовь? Не секс, а любовь.
5: Нет, конечно. То, что мы пока можем измерить, это только компоненты того чувства, которое мы называем счастьем. Человеческий мозг не был создан в расчете на то, что в него будут вживлять электроды и искусственно стимулировать. Чьим бы творением мозг ни являлся, он был создан для естественных импульсов. Наркотики лишь демонстрируют в экстремальном виде часть тех функций, которые мозг выполняет. Счастье — это идея более высокого порядка, более сложное, всеохватное чувство, чем те эмоции, биохимию которых мы пока изучаем. Но эти эмоции бесспорно являются его составляющими.
4: А когда человек счастлив, разве только его мозг в этом участвует, а душа?
5: Это сложный вопрос. Ученый может верить в Бога, но когда он проводит исследования, он не отделяет человеческий разум или его духовность от остального организма. Если человек ощущает некие эмоции, то по представлениям науки они вырабатываются где-то в мозгу. Мы будем искать их именно там. И если подберем подходящий инструмент, то сумеем их измерить. Я не говорю, что это правильно. Я только хочу сказать, что это тот путь рассуждений, по которому идет наука.
4: Профессор Зелигман.
6: Я думаю, мы доживем до того, что изобретут лекарства, способные вызывать ощущение рефлективного счастья. Другое дело — счастливые ощущения, которые дарит вам хорошо сделанная работа, или дети, или прочитанная книга. Вот до того, чтобы определить биологию и химию такого счастья, еще далеко. И даже сомневаюсь, что это вообще возможно. Не говоря уж о том, что применение на практике такой биохимии было бы аморально. В философской литературе есть такое понятие «машина опыта». Философы задаются вопросом, что если бы вас поместили в огромную колбу, подключили к вашей голове электроды, и там, сидя в этой колбе, вы испытали бы иллюзию всех счастливых ощущений, которые вы мечтаете испытать в жизни. Пошли бы вы на такой эксперимент? И люди обычно отвечают «нет», потому что большинство людей хочет заслужить свои счастливые ощущения.
3: «Счастье как объект научного исследования». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 января 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Зимой 1998 года три профессора-психолога отдыхали на дешевом курорте в Мексике. Нежась на пляже в шезлонге и любуясь голубой водой залива, один из них сказал: «Посмотрите на этот райский уголок. Он осветил даже наши угрюмые физиономии. А ведь вся наша психология занимается только негативными эмоциями, депрессиями, стрессами, фобиями, маниями. Почему? Почему не разобраться в секретах положительных эмоций?» «Эврика!» – закричали два других психолога. Так зимой 1998 года на пляже Мексиканского залива родилась новая отрасль психологии. В нашей передаче участвует ее отец-основатель, профессор Мартин Зелигман.
1: Any scientific endeavor only aimed at going from minus 8 to minus 3.
2: Практическая психология всегда, до последних 5-6 лет, имела дело с отрицательными величинами. Хорошо бы

0: нам перейти с душевного состояния минус 3 на душевное состояние минус 1. Если удастся достигнуть нуля, это победа. Но нам нужно разобраться с плюсовыми состояниями души. От чего возникает ощущение счастья? Как долго оно держится? Возможно ли его продлить? Нужна была новая отрасль психологии — позитивная психология. Исследование положительных эмоций человека стало моей профессией, а усиление и охрана этих эмоций стало моей миссией.
1: Профессор Зелигман, ну позвольте мне процитировать вашу собственную книгу «Authentic Happiness» — «Подлинное счастье». В ней вы пишете о необходимости отрицательных эмоций, которые развились в человеке в результате эволюции. Вы пишете: «Страх, ненависть, отвращение являются путеводителями в борьбе за выживание, в той же степени, как физическими путеводителями являются свет, звук и запах. Как у зверя, чьи воспринимающие рецепторы сигналят ему „дерись“ или „беги“ или „насторожись“. Отрицательные эмоции мобилизуют и человека, дают ему шанс обнаружить препятствие или ошибку, или опасность и справиться с ними».
2: Yes, negative emotions, sadness, anxiety, anger are all about survival skills.
0: Да, негативные эмоции, такие как страх, гнев, подозрительность, являлись орудиями выживания человека в процессе эволюции. Да и сейчас сохраняют свою роль в вечной игре «победитель-побежденный», «выигравший-проигравший». Вопрос в том, зачем в нас заложены положительные эмоции. Тоже ведь не зря. Я думаю, американский психолог Барбара Фредриксон первой дала научный ответ на этот вопрос. Она сказала, что положительные эмоции являются строительным материалом психологической выносливости.
1: Мне бы казалось, что так же, как человека не надо учить чувствовать страх или гнев, так его не надо учить испытывать и счастливые ощущения. Они нам даны изначально. Известный журналист и психолог Роберт Райт пишет в статье «Танцуя под эволюционную дудку».
0: Человек потому с таким рвением добывает себе еду и ищет сексуального партнера, что процесс поглощения пищи и соития вырабатывают в его мозгу химические вещества, вызывающие в нем ощущение удовлетворения и счастья. Мы созданы со способностью испытывать счастье. Это, как говорится, хорошие новости. Теперь плохие новости. Счастье, которое волей эволюции или создателя мы испытываем при определенных условиях, по воле той же эволюции или создателя непременно испаряется в довольно короткое время. Да и рассудите сами, если бы восторг сексуального соития не исчезал, то одного соития хватило бы на всю жизнь, и мы перестали бы размножаться. Да и все остальное – гордость от совершенного подвига, радость удачи, наслаждение богатством – все проходит. А если бы не проходило, то более ненасытные соперники обогнали бы нас во всем. Вот клич эволюции – оставайся голодным, то есть оставайся несчастным.
1: То есть, вообще говоря, счастье – это палка о двух концах. Ну, правда, то, о чем пишет Роберт Райт, это не совсем счастье, а скорее наслаждение или удовольствие, гордость, радость, что, в общем, не одно и то же.
0: Я очень рад, что могу обратиться именно к русской аудитории со своими идеями счастья. И причина в том, что общепринятая американская идея счастья, по моим наблюдениям, пришла из Голливуда. Это бодрый человек, оптимистически и легко воспринимающий свою жизнь. Такой взгляд на счастье, с моей точки зрения, плохо служит американцам, в частности и потому, что лишает их той мудрости, которую они могли бы почерпнуть из русской литературы и из русской традиции осмысления счастья.
1: Я понимаю, что когда профессор Зелигман говорит о русском отношении к счастью, он имеет в виду Толстого, Достоевского, может быть, Владимира Соловьева. И я не стала обсуждать с профессором разнообразие российских представлений о счастье. От пушкинского «на свете счастья нет, но есть покой и воля», до определения товарища Сталина, который, по свидетельству его дочери, однажды сказал: «Счастье – это хорошо отомстить и пойти спать». Тем не менее, и основатель позитивной психологии профессор Зелигман, и его младшая коллега-психолог из Калифорнии Соня Любомирская считают общепринятое русское отношение к счастью более серьезным и более философским, чем общепринятое американское.
3: Я думаю, что русские совершенно по-другому определяют счастье. Спросишь у американцев, что такое счастье, они все говорят: «фан», удовольствие, секс, деньги, крепкая семья. Словом, они все называют вещи, которые не так трудно получить. Когда спрашиваешь русских, они говорят «духовное возрождение».

0: или взаимопонимание, или мир во всем мире. То есть вещи часто недоступны.
1: Соня, насколько я знаю, ваш интерес к позитивной психологии начался тогда, когда, приехав в Америку 9-летней девочкой, вы были поражены тем, что американцы так часто улыбаются.
2: Yeah, when I was little, but then I realized if you go to a dinner at someone's house, the Russians actually seem a lot happier.
0: Да, но потом я заметила, что за обедом в любом русском доме было гораздо веселее, чем в американском, что те же обеды в американских домах проходят как-то замороженно, без шуток, обычных за русским столом, без шумной беседы, не так интересно. Это было наблюдение, а позже уже из научного исследования выяснилось, что юные американцы в среднем такие же счастливые люди, как и русская молодежь. А вот что касается стариков, то американцы намного счастливее русских.
1: Тем не менее, уже не молодой профессор Зелигман больше склоняется к русскому отношению к счастью.
3: Я думаю, что существует три очень разных дороги к достижению счастливого состояния души. Первый путь – американский. И сейчас он, по-моему, завоевал мир. Он заключается в том, что вы в течение жизни должны создавать себе максимум положительных эмоций, удовольствий, наслаждений и тех маленьких жизненных радостей, которые вы сами себе можете устроить. Другой путь — достигать счастливого состояния души не путем ублажения себя, но путем неких свершений, которые будут вас радовать. Есть еще третий путь, самый русский, по-моему, постараться прожить жизнь, имеющую некий высший смысл.
1: Это теория. Давайте посмотрим, что показывают практические обследования новой позитивной психологии. Их результаты приводит Клод Уоллес в журнале Time в статье «Новая наука о счастье».
4: Что заставляет человеческое сердце петь? В ответах психологов вас ожидают сюрпризы, например, роль богатства. Последние исследования показали, что оно доставляет вам счастье только до тех пор, пока вы не перевалили через средний уровень благополучия, принятый в вашей стране. Переход из разряда бедных в разряд обеспеченных, как правило, очень возбуждает людей. Но дальнейшее обогащение не делает их счастливее. В Америке остановка происходит после дохода в 50 тысяч долларов в год. По мнению исследователей, тут в действие вступает постоянное нервное сравнение себя с соседом. В новой научной терминологии это называется reference anxiety, муки соперничества. Следующая неожиданность. Надежда родителей, хорошее образование, увы, тоже не делает людей счастливее. Знание, как нас давно предупреждали, умножает скорбь. Юность. И не она. Опросы показали, что больше стариков, чем молодежи, довольны своей жизнью. Брак. Сложная картина. Женатые люди в среднем счастливее одиноких. Но не ясно, то ли брак делает людей счастливее, то ли счастливые люди чаще сочетаются браком. Солнечный климат не работает. Мичиганцы все уверены, что калифорнийцы гораздо счастливее них из-за райской погоды. Опросы показали обратный результат. Религия – да, хотя неизвестно, является ли причиной счастливого приятия жизни сама вера или ощущение причастности к единомышленникам. Друзья – единственное, бесспорное, безусловное, гигантское «да».
1: На вопрос, что вам больше всего помогает исправить настроение, 63% опрошенных ответили «общение и беседа с друзьями». Общение с супругами – 9%. Секс улучшает настроение у 25% мужчин и у 18% женщин. Какой вывод из всех этих опросов и обследований, уже теперь многочисленных и многолетних, делают адепты позитивной психологии? Что человек по собственной воле и собственными усилиями, с помощью специалистов, но без всяких перемен в обстоятельствах жизни, может стать счастливее, чем он есть. Очень американская идея.

На волнах радио «Свобода» передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Трудно было предположить, что новая область науки может так быстро распространиться и так гигантски вырасти всего за 6 лет. В это уже вовлечены десятки университетов, сотни общественных организаций, тысячи грантов выдаются на новое.

новые исследования. И ими занимается армия ученых, причем не только психологов и психиатров, но и специалистов по нейробиологии и нейрохимии, то есть по биологии и химии мозга. Даже появился термин «happy brain» – «счастливый мозг». Самый известный специалист в этой

0: Тут две сферы изучения – структура мозга и химия мозга. Главное открытие в области изучения структуры мозга сделано еще в 50-х годах 20 века биологами в России, Канаде и Соединенных Штатах с помощью опытов на крысах. Ученые установили, что если подключить электроды к определенным участкам мозга, то можно стимулировать ощущения, получаемые от удовольствий, которые трудно искусственно стимулировать, таких, например, как еда или секс. И крысы моментально научились стимулировать приятные ощущения и повторяли эту стимуляцию до тех пор, пока не умирали от нервного истощения. С тех пор мы пытаемся понять, что именно, какие химические вещества, какие рецепторы дают этим участкам мозга такую потенцию.
1: Понятие счастья так объемно, что ученые начали разделять его на отдельные эмоции. Например, гарвардский психолог Кубзанский выбрала себе для изучения оптимизм. Ее опыт, продолжавшийся 10 лет на 1500 мужчин, показал, что у тех из них, кто считал себя оптимистом, сердечных заболеваний было вдвое меньше, чем у тех, кто считал себя пессимистом. Нешуточная разница, почти такая же, как между курящими и некурящими. Профессор Дэвидсон и его коллеги установили, что тело человека, находящегося в состоянии счастливого возбуждения, вырабатывает в 1,5 раза больше антител, чем, скажем, после введения вакцины против гриппа. Так что же, скоро человеку научится прививать счастье? Вот тут мы подходим к химии счастливого мозга.
0: Рецептор, ответственный за счастливое ощущение, называется допамин. Уменьшение или увеличение количества допамина в мозгу может уменьшать или увеличивать способность человека к самоконтролю. Но это еще не вся история. Другой рецептор, опиоид, играет не менее важную роль. Судя по последним исследованиям, допамин ответственен за ощущение ожидания или предвидения наслаждения, а опиоид уже за сам процесс испытания этого наслаждения. Приведу упрощенный пример. Вы планируете поход с другом в хороший ресторан и испытываете довольно большой набор приятных ощущений. Возбуждение, предвкушение, душевный подъем, надежду. А потом, уже во время обеда, вы испытываете совсем другие ощущения. Удовлетворение, довольство, покоя, наслаждение. Этот эпизод в вашей жизни вовлекает, вероятно, оба нейротрансмиттера – допамин и опиоид.
1: И люди задолго до появления позитивной психологии научились, как подопытные обезьяны, возбуждать свои рецепторы счастья искусственно.
0: Они постоянно это делают, с помощью наркотиков. И некоторые с таким упорством, что становятся наркоманами. Такие наркотики, как кокаин и некоторые другие, дают людям ощущение эйфории. Они взаимодействуют с допамином в мозгу. А героин и морфий интенсифицируют опиоид. Они тоже дают позитивные ощущения, но скорее покоя, отрешенности, расслабленности.
1: Доктор Кнюдсен, но электроды и наркотики разве могут имитировать то состояние счастья, которое дает любовь? Не секс, а любовь.
0: Нет, конечно. То, что мы пока можем измерить, это только компоненты того чувства, которое мы называем счастьем. Человеческий мозг не был создан в расчете на то, что в него будут вживлять электроды и искусственно стимулировать. Чьим бы творением мозг ни являлся, он был создан для естественных импульсов. Наркотики лишь демонстрируют в экстремальном виде часть тех функций, которые мозг выполняет. Счастье – это идея более высокого порядка, более сложное, всеохватное чувство, чем те эмоции, биохимию которых мы пока изучаем. Но эти эмоции бесспорно являются его составляющими.
1: А когда человек счастлив, разве только его мозг в этом участвует, а душа?
0: Это сложный вопрос. Ученый может верить в Бога, но когда он проводит исследования, он не отделяет человеческий разум или его духовность от остального организма. Если человек ощущает некие эмоции, то, по представлениям науки, они вырабатываются где-то в мозгу. Мы будем искать их именно там. И если подберем подходящий инструмент, то сумеем их измерить. Я не говорю, что это правильно. Я только хочу сказать, что это тот путь рассуждений, по которому идет наука.
1: Профессор Зелигман.
2: Я думаю, мы доживем до того, что изобретут лекарства, способные вызывать ощущение рефлективного счастья. Другое дело — счастливые ощущения, которые дарит вам хорошо сделанная работа, или дети, или прочитанная книга. Вот до того, чтобы определить биологию и химию такого счастья, еще далеко. И даже сомневаюсь,

0: что это вообще возможно, не говоря уж о том, что применение на практике такой биохимии было бы аморально. В философской литературе есть такое понятие «машина опыта». Философы задаются вопросом, что если бы вас поместили в огромную колбу, подключили к вашей голове электроды, и там, сидя в этой колбе, вы испытали бы иллюзию всех счастливых ощущений, которые вы мечтаете испытать в жизни. Пошли бы вы на такой эксперимент? И люди обычно отвечают «нет», потому что большинство людей хочет заслужить свои счастливые ощущения.
1: Профессор Зелигман, который считает своей миссией сделать человека счастливее, создал на интернете веб-сайт reflectivehappiness.com, где предлагает проделывать различные психологические упражнения и, в частности, вести журнал собственных положительных эмоций, чтобы не забыть, что они были, и не сосредотачиваться на неприятностях. Исследования доктора Любомирской идут в том же направлении.
2: Я очень интересуюсь вопросом, можно ли сделать людей счастливее, чем они есть. Мое новое исследование в области поведения, которое мы называем «rumination», то есть пережевывание своих ошибок, копание в своих неудачах, бесконечное повторение одних и тех же доводов. Многие люди считают, что после неудачи или ошибки они должны запереться в комнате и анализировать. Мое обследование показало, что это непродуктивный способ исправить ситуацию, потому что когда вы недовольны чем-то и кем-то, включая себя самого, ваше мышление становится предвзято отрицательным и пессимистическим, а потому неверным. Я не очень согласна с позицией Мартина Зелигмана. Нельзя ограничивать понятие счастья духовными свершениями. Многие более простые вещи не менее достойны звания счастья. Способность восторгаться, любопытство, влюбчивость, умение насладиться покоем.
1: Соня, я вижу, вы придерживаетесь идей Бенджамина Франклина. Он писал: «В ежедневных удобствах и удовольствиях жизни содержится больше счастья, чем в тех взлетах судьбы, которые так редко случаются на протяжении человеческой жизни».

0: На волнах Радио Свобода передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Среди психологов есть и противники непременного счастья во что бы то ни стало. Профессор Дэвидсон, например, считает, что человек не должен так уж ограждать себя от отрицательных эмоций. Он пишет.
1: Неприятные моменты в жизни практикуют мозг и учат его возвращаться в светлое и радостное состояние. Образно говоря, они развивают мускулы счастья и действуют как вакцина против тяжелой меланхолии.
0: Доктор Джули Норм из Массачусетского университета Уэлсли, который участвует сегодня в нашей передаче, написала нашумевшую книгу «Позитивная сила негативного мышления». В чем же эта сила, доктор Норм?
2: В лучшей способности все предвидеть. Если вы готовите себя к худшему, вы всегда получите что-то лучше того, что вы ожидали.
0: Ну а в общем отношении к жизни, к будущему, к детям, что ж положительного в тотально негативном отношении?
2: В балансе, я думаю. Не смотри вперед со слишком большой надеждой. У нас есть такая поговорка: у пессимистов бывают только приятные сюрпризы. Пессимисты вовсе не обязательно несчастливы. Единственное, что делает их по-настоящему несчастными, это когда люди хотят их переделать и превратить в оптимистов.
0: Писательница Эдит Уортон сказала однажды: «Если бы мы перестали гоняться за счастьем, мы бы чудесно жили».

0: До сих пор мы обсуждали счастливое состояние индивидуума. У этого состояния уже, кстати сказать, есть и научное название – субъективное благополучие, по-английски subjective well-being. Но недавно было произведено исследование о счастливости и несчастливости целых народов. Результаты, довольно поразительные, приводятся в журнале Time.
1: Самыми счастливыми оказались латиноамериканцы, пуэрториканцы и колумбийцы. Из пяти самых несчастливых – три нации азиатские – японцы, китайцы

0: и южные корейцы. Ощущение счастья у народов оказалось абсолютно независящим от их материального благополучия. Например, американцы на том же уровне национального счастья, что и словенцы. Нищие в Калькутте оказались гораздо счастливее бездомных Лос-Анджелеса. Исследователь Бисвас Динер объясняет это тем, что нищие Калькутты окружены большой семьей, а бездомные Лос-Анджелеса – абсолютно одинокие люди.
1: Доктор Любомирская, можно ли полагаться с научной точки зрения на такие выводы?
2: Я только могу гадать, как и вы. Но вот что я могу сказать с уверенностью. Все последние исследования показывают, что наиболее существенная составляющая человеческого счастья – это отношения с другими людьми, с возлюбленными, с друзьями, с детьми, с наставниками. И люди, сумевшие завести прочные человеческие связи, самые счастливые люди на свете. Конечно, ребенок, растущий в городском гетто, является существом эстетически обездоленным, и как-то это на его личности отразится. Но я думаю, что в любом случае самым важным являются отношения. И что если ребенок растет в самом уродливом, неудобном, бедном и даже опасном месте, но при этом окружен заботой и любовью, он может вырасти более счастливым человеком, чем тот, кто растет в удобстве и красоте, но без любви и заботы.
1: В списке счастливых и несчастливых стран меня больше всего удивило то, что на последнем месте, от которого, кстати сказать, недалеко и Россия, на последнем месте оказалась Литва. И я подумала, что есть явная неточность в этом обследовании. В нем довольно много стран не представлено вообще. Южная Корея несчастлива, а Северная? Или исследователей туда не пустили? Равно как и в Иран, равно как и в Руанду. Автор статьи об этом в журнале «Тайм» сам пишет, что на эти исследования невозможно серьезно рассчитывать. Однако британский экономист Лайерт считает, что учитывать подобные вещи необходимо. В своей книге «Счастье» он пишет.
0: Общественные деятели, формулируя социальную и экономическую политику, должны ориентироваться на душевное благосостояние своего народа не меньше, чем на материальное. В частности, они должны заботиться о том, чтобы не разрушать семьи, сообщества и надежность рабочих мест. Политики не учитывают, насколько людям важен статус-кво. Запад всегда гордился своей мобильностью. Люди едут туда, где есть работа. Это, безусловно, увеличивает продуктивность экономики. Но эту выгоду, безусловно, перевешивает цена, которую мы платим за нестабильность семьи и разрушение городских и деревенских общин. Мы должны переориентировать наше общество со стремления к динамике и эффективности на стремление к счастью.
1: Без содействия государства даже американцу трудно осуществить свое право на стремление к счастью, которое мудрые отцы-основатели включили в первый и главный документ Америки – в Декларацию независимости.

0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Счастье как объект научного исследования». Подготовила и вела программу Марина Ефимова.
1: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь.

0: Поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: конечная цель – это снижение налогового бремени.
1: Обещать не значит не повысить. Выборы прошли, правительство просит поднять налоги.
2: Да, пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой.
3: Ожидать усиления репрессий – это очень логично.
1: В Государственной Думе появится комитет по репрессиям, но есть ли у системы ресурс, чтобы наказать всех несогласных? Сегодня начнем с загадки. Я называю ее парадоксом быстрого приготовления. К началу этого года спрос на растворимую лапшу в России упал на 1/6. Но Коммерсант писал, что лапши в ассортименте вообще-то прибавилось аж на четверть. В чем же причина? Может быть, национализация Макфы? А может быть, пришли бренды из Азии? Может, все гораздо

0: Проще. Может, дело в электоральных циклах. Тут сразу вспоминается прошлогодняя успокоительная мотивация для новых налогов.
1: Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю.
0: И вот год прошел, будущее наступило. И правительство уже рассчитывает поднять налоги на пассивный доход и добавить сборы за посылки. Здравствуйте, это «Лицом к событию» о невыполненных обещаниях. Говорим сегодня в программе и о том, где же ждать за них последствия.
2: Еще 9 сентября Кремль успокаивал россиян. Дефицит федерального бюджета растет, но переживать, как уверял Дмитрий Песков, не о чем. На прямой вопрос журналистов, не собираются ли власти из-за нехватки денег повышать налоги, пресс-секретарь Путина ответил предельно ясно.
3: Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателей, которые должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
2: Прошло 2 недели, и речь все-таки пошла. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. Это и проценты по банковским вкладам и дивиденды, и доходы от продажи ценных бумаг и имущества. Сейчас на них действует отдельная шкала 13% и 15%. Минфин хочет включить их в общую налоговую базу со ставками вплоть до 22%. Предложение вошло в пакет документов, которые ведомство внесло в правительство вместе с проектом бюджета на следующие 3 года. Еще речь пошла о самозанятых. Зампред комитета по бюджету Андрей Епишин считает, что для некоторых самозанятых нынешние 4-6% налогов – это слишком мало.
4: Многие водители, вы прекрасно знаете, которые частным образом работают, не платят даже 4%. Но когда, например, там, не будем называть компании, работают сотни тысяч водителей, а почему они должны платить как самозанятые, я не понимаю вообще. Может быть, социальный взнос надо резко понижать, но вообще с них надо брать полный НДФЛ. И для этого это огромный плюс платформенной занятости, платформенной экономики. Курьеры, 150 тысяч, да, вот где-то. Почему они самозанятые-то? Почему с них нельзя брать? Тем более, многие, кстати, у нас там, в том числе, наши уважаемые тут помогают нам в работе, не граждане тоже, да? Ну хотя бы НДФЛ платите полностью. Все для этого сделано. Кнопку нажми просто.
2: Пока это лишь предложение. Тем более, что эксперимент с самозанятыми рассчитан до конца 2028 года, и власти обещали не менять его условия раньше этого срока. Однако в Совете Федерации уже говорят о необходимости пересмотреть правила. А тот, кто никуда не инвестирует и не работает курьером, сможет доплачивать за билет на самолет. Минтранс, Минпромторг и Ростех, по данным издания «Коммерсант», обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию высокой стоимости новых российских самолетов и их эксплуатации. Примерный размер – 500 рублей за внутренний перелет и 1000 за международный. За 4 года таким способом рассчитывают собрать приблизительно 250 миллиардов рублей. Путин еще в июне этого года говорил о задаче увеличить пассажиропоток.
5: Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационным транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпаний и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
2: Себестоимость первых МС-21, по данным «Коммерсанта», оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
6: Пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
2: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
6: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
2: Российский бюджет вот уже несколько лет.

0: лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга, а первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
1: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития. Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
2: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это. Да? Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций. И тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвитие исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
1: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстро последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
3: Ну, вы знаете, это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории, вот несколько лет нефтяного бума в 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть, условно, реформы Петровские, когда население, по большому счету, окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь включиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки. Да, народ сосал лапу, а местами просто умирал. Но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки. И думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее, а это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну такую колониальную войну 19-го, если не 18 века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание в глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
1: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
4: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и принимать решения так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии. Возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность. Возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее, оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертация суверенитета в свое развитие, заниматься. В этом же основная цель внешней политики.
1: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
3: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». В советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса и Энгельса. Ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. Тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. Прежде всего то, что внешняя политика, цель внешней политики – это обеспечение суверенитета, но цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования. Особенно военные действия в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно сократила горизонт планирования не только для России, но и для других стран, потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть, если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и внегосударственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель экономический, это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, которые должны создать инвестиции. Это будущее людей, которые сейчас ходят на работу в места, которые кончатся рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования, полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
1: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
5: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет. Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
6: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марьяна Кацарова, который каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались сюда снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, ну, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
5: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно – необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении Комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
7: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектной работой занимались два комитета. Ну, об этом тоже речь шла уже достаточно давно.
5: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемую дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – арест и блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования.
8: Мяу-мяу.
5: Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор, причем в последний раз 16 сентября этого года на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок

0: и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала: «В Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы». И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
1: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ. Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката. И он же, Михаил Бирюков, пишет, что... Сообщает Сотовижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца. Но формулировка за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере, это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
2: Ну, назвать-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много. Кто-то должен под ними подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть... отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам какой вышел казус. Он говорил, что не будет повышения, не будет, а через повышение говорит не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому должен сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, тем более репрессивных практик.
1: Поэтому, но неужели есть все. Что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
2: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массах вертолетов, связанными в море, не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже не говорю, что можно в собственной истории покопаться. А там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там, о реформе Конституционного суда, суда присяжных, тоже улучшение работы. Там ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет? Поэтому я думаю, там есть над чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, который... на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого у нас собралась. Как известно, парламент не место для дискуссии, тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессий в России?
1: Ну вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из условно из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
2: Ну, есть довольно долгая текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет условно, она очень точно идет. О том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии. или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами,

0: Нужно ли, как в 30-е годы, чтобы к каждому дому приехал воронок, и тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть? Или достаточно, чтобы раз в неделю к кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества, приезжала полиция, забирала его, а потом громко-громко-громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно рьяного Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Клиневым, придут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть вопрос массовости. В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать, есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количеству. Количество – это такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя защищенным, никто не знал, что я сделал достаточно для этой власти, я был достаточно лоялен, я достаточно глубоко целовал эту власть, чтобы за мной не пришли. Все должны быть не уверены в завтрашнем дне.
1: Ну и кажется, в этом завтрашнем дне не уверены даже представители так называемой элиты. Спасибо большое вам, Борис. Политолог Борис Пастухов был с нами в эфире «Настоящего времени» Радио Свобода. Мы говорили о невыполненных обещаниях и о том, что же помогает не получать какой-то ответной реакции за невыполненные обещания. Почему я вспомнил элиту? Андрей Костин, глава ВТБ, переживает, что собственности в России лишают. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.

0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которая группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан, была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказанный эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Что

0: как бы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, который вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос к психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
0: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
0: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно, дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
0: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томска.

0: вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
0: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
2: В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид. Или,

0: например, и не соответствуют правилам. Или, например, вы оставили детей дома, маленьких, а во многих штатах это запрещено, там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся, полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там с каким-то определенным образом, номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо,
0: Нет,
1: как бы,
0: расисты
1: извините,
0: генетически не определены.
1: давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, как бы в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан. То есть, как бы дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да.

0: американская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором с одной стороны есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины. Рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, но как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться?

0: нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учат французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя... я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе», выпуск номер 278. Ну, у нас, как вы знаете, имеются разные формы, и подкаст, и радиопрограммы, и все, что хотите. Сегодняшний хедлайнер, к сожалению, умер в 21 году на острове Сицилия, где и прожил большую часть жизни. Это Франко Баттиато. Замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. И продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car», «Автомобиль», и это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дамы Судзуки, совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дамы Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен. Живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет. То есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Адам Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой «The Black Lips». Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похоже на легендарных Cramps. Сначала послушаем одну из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips, Do They Vibrate, альбом Underneath the Rainbow 2014 года. Ну, а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группа Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, можно сказать, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть прическа горгульи в виде водорослей.

Крейг Фортнем. Короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой, то есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» — впервые вышла в 81 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

Франко Баттиато – центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Франко Баттиато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название «Patriots» — «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже, скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ноев ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Franco Battiato, «Io te vengo a buscar». Запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Mondi Otanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson Egocentrique».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные миры шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торнеремо анкоре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и наконец-то раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Ed Ideo».

Et Ideo. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Lux Vivens» 1998 года.

участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама 3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

Алабама 3 из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13. Поехали дальше. El Canto Manto. Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у El Canto Manto, называется «La Fanfarria del Capitán», ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется «Better Times», «Лучшие времена».

Виктория Корнехо и Эль Канто Манто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает он в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами, где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы Doors. Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе.

0: говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп.

0: самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
1: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, в которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвелл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвелл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвелл написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
0: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
1: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Секер энд Уорбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Уорбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвелл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвелла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвеллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвелл думал, что потому что Уорбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвелл. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
0: Маша, а какова судьба русского издания книги?
1: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка, маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвелла по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована through. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все Все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хроники текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 1969 от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты. Было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда. А вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств, типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер. Хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было

того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас

уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его

0: участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны третьей степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившем в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним полковник де Базиль. С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организации русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций.

Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев.

0: один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти, и большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 1941 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
1: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
0: Но вернемся к Арцуку. В новом меморандуме в мае 43 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения.

0: объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал

0: полноценным советским агентом. Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биографии вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк, и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
0: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Ну, во всяком случае.

0: «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 73 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
1: «На ярко-красном москвиче». Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев, и сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела,

0: к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территории Афганистана. Сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики,
1: да,
0: преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители. Уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали, буквально цепляясь за самолеты, это были как раз городские жители. Это люди с высшим образованием, другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы. Но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
1: Их меньшинство. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
0: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Но, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных.
1: Перспективных, да-да, у нее стоимость.
0: Да.
1: Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
0: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что...
1: Или, извините, Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
0: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране шиизм, как известно,
1: понятно,
0: это разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство».

0: государство, которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы, и они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 2021 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
1: Ну, то есть можно сказать, что это такое национально-исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
0: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире, ни одна мусульманская страна не признала их правительство, и то, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Но потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире, скажем, руководитель главного исламского университета Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тайб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому, да, они как-то талибы сами по себе.
1: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы – это ученики, как я понимаю, да? Вернее, ученики чего? Ислама? Корана?
0: Талиб, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
1: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что маджахеды?
0: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза. И тот же мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах маджахедов. Но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны, и, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирование из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы

0: в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
1: Ну да, как я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром. Как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
0: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия. Там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид. 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на третий день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
1: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых, в бурках, только с открытыми глазами.
0: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома. Но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно, хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но и помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
1: Ну да, они и до либо входили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть

0: Если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
1: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями, они были связаны с Талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
0: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
1: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
0: Публичные?
1: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
0: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
1: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
0: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражение одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
1: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной.

0: начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в XX веке, не будем углубляться, почему и с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
1: Ну, то есть, ну да, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России да. сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
0: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит, наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью. Как-никак террористическая угроза никуда не ушла, угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла. А без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет. Поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев и других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока, я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
1: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
0: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания, я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И

0: Во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали.
1: Принимали.
0: То есть в этом плане нет никаких
1: А вот
0: проблем.
1: такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
0: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально, они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла. Взамен Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду. Сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать, неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
1: Нет, ну за
0: для
1: деньги,
0: талибов...
1: как рекрутируют же, мы видим индусов, непальцев, многих граждан многих стран мира.
0: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
1: Понятно.
0: государств.
1: Да.
0: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
1: Согласен,
0: талибов я,
1: да.
0: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
1: Талибских батальонов. А вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. А насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
0: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в
1: Ага.
0: сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
1: Ну
0: То
1: да,
0: есть,
1: с чего им жить? У них вся экономика стояла
0: да.
1: на выращивании мака.
0: На сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается, а так в целом они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
1: Ну вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
0: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить

0: законодательно, либо изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистан, но, тем не менее, это все равно проблема. И более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
1: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на... Ну, не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там, то есть Россия признает талибский Афганистан?
0: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом
1: связано. То есть в Пекине есть талибский посол?
0: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. В России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус во всех странах мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума. Но...
1: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже...
0: Эрдоган, это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
1: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
0: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет

0: какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
1: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
0: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века, когда никаких
1: Колониальному
0: талибов.
1: периоду, как принято говорить, да? Все оттуда,
0: Да,
1: все зло оттуда.
0: когда британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, и, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина. Неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Вот, Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем – афганские беженцы.
1: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона.
0: Да, именно так, да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии. Как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
1: Да.
0: Но я думаю, что это опять до очередного
1: До
0: обострения.
1: следующего, да. Примерно
0: Да.
1: как в Кашмире. Знаете, рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЕС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе. Фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
0: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие

региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции

0: Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. Вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно, и я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад, скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке, затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису Хамас, тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена, проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
1: Да.
0: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то Исламское государство, что в середине 10-х годов.
1: Ну да, Аль-Каида решена, Исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамене, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
0: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран. Когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы. Если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии, они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть, у них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались неудел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно

0: поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани. И он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия – это точно не Афганистан, поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример, вот как раз столкновение цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия, и
1: Да.
0: 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах, они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествие мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами, я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии и
1: Но они
0: высосаны из...
1: скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности, и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарное движение. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция прежде всего на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана. И это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки именно на этой такой антимигрантской крайне правой риторике. Просто

0: пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
0: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом.
0: Проблема
1: она
0: остается.
1: Никуда не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось. Гуманитарные проблемы там не решаются. Там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же в Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается, за исключением Ирана и его прокси, хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается. И
0: да, является... но я здесь дополню, извините, что
1: да.
0: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе «Не к ночи будь помянут» Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли три империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя?

0: и потерпит там поражение. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сивига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
3: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селении Скучное Донецкой области. 3 бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с 2 украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона

0: 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. Два месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
1: Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
0: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Z», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
2: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением вот этих подразделений «Шторм-Z», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесса. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
0: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
3: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
0: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
4: После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
0: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Z» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
5: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%.
0: Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
1: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайны, но многие детали получить сложно.
0: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймарс» со стороны Украины. Что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифра значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении – от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать». А также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают троих российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела шести российских военнопленных, включая трех из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. Седьмое тело лежит отдельно, сбоку. На третьем видео видна попытка похоронить седьмую жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визитов в Новую Басань управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих семи российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о пяти уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
2: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет. Понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
0: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
6: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
7: Привет, я Полина Галуева.
8: Я Виктор Кульганюк.
7: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
8: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
7: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
6: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать

0: поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
1: Мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
0: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
1: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз и европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим. А то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет. И мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другой политик, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность. Но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе. Но это все начинается с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
0: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо

0: необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
1: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимания того, что происходит в Европе с их точки зрения. Не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере. Есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки либо Латинской Америки и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
0: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15

0: мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
1: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
2: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
1: Здравствуйте, Валя.
0: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
1: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
0: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
1: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
0: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
1: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, то вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
0: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. Давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой, а в результате на земле

0: когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
1: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то, что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
0: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
1: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
0: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команды в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах. И ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
1: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта, это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50.

0: хотят киностудии. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
1: Нет.
0: А я вам скажу, чемпионаты мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
1: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
0: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4. То есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
1: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
0: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
1: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
0: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2-4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?

0: сказать?
1: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран...

0: признаком, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
0: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, и многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
0: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Люпиты Нголо, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с воок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
1: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
0: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самая

0: популярная мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия, то есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции, и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле, и цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
9: Thank you. Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачевская.

0: Калашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион Свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами. А в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
0: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних

0: странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений: Федеральная служба безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
1: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна, и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о военных покушениях, в докладе рассказаны истории об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Беллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться физически, судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикацию погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская – 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
2: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осуждены по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
0: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
2: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является одним из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютная лексика советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день преследуемым, заочно осуждены именно по этим новым статьям законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, но тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
0: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
2: Так, красных,
0: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
2: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политике.

0: мотивам не так уж достаточно, что даже пришлось в 24 году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24 году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов передвижения и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
0: У меня даже больше рекомендаций в докладе для того, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в других странах, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать... С одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональные репрессии, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкциях и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал, знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал, знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
1: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
0: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть на национальном уровне и на уровне Евросоюза они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв репрессий.

0: их. Я
1: и пересмотреть,
0: именно про это.
1: Да, соответственно, свои решения. Спасибо.
0: Да.
1: Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Связанная, пусть она делает.
3: Это туда.
4: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие.
5: Автомат, разобрать!
4: Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
6: Друг другу руки подаем, давай.
4: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт, в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
7: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
8: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
4: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
9: Снаряд. Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
4: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
10: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
11: Ну что, буквально

0: последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
2: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием, то есть люди подаются на альтернативную службу, логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
1: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
2: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
1: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативные гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную?

0: активную гражданскую?
1: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1,5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно на самом деле уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
0: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
1: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то ну, с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались, иногда сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа ну, меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, ну, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там, родители до нас доходят, и мы успеваем ну, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там ну, список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, ну окей, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так, проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
0: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту

0: частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22 года?
1: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, ну, Пензенская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны, они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что о, у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 22 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
0: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
2: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные.

0: Задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена – от задержания допросов до обысков в камерах и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
2: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
1: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том,

0: Пинговой миссии. У них несколько их на сайте. Они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированные случаи. Просто сейчас, наверное, это, ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
1: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
2: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
1: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
2: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, эта система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников ФСИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе ФСИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток, ну, много лет.
1: А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки,

0: русские женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины.
1: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о, ну, статистические, скажем так.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
2: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открывается уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
0: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, ушло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
2: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет

0: какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там, посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть, если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II.

0: Тарова. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
1: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев — Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начала осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты» там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
0: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
1: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
2: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
1: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего

0: не знал о том, что именно он и является источником информации нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
1: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
0: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Но у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него. Меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека.

0: человека клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения –

0: подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручены карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент. И, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды, получить ссылку. Это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал.

0: об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствия опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт, когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему живописали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы «Хельсинки», той настоящей группы «Хельсинки», которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно,

0: скрылся от них довольно забавным способом. Они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах. Они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свобода» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
7: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
9: Говорит радиостанция «Свобода».
10: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
23: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это уже прошедшие в России выборы и исключение из санкционных списков бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

0: В воскресенье в России закончились выборы в Государственную Думу. На этот раз слово «выборы» все больше людей в соцсетях писали в кавычках. «Единая Россия победила, большинство сохранила, политической сенсации не произошло, никто ее и не ждал». Зато настоящее сражение развернулось в другом месте, в российской оппозиции. Идти или не идти, голосовать или бойкотировать, если прийти на участок, это протест или ты помогаешь Кремлю с явкой? А если не прийти, Кремль вообще заметит отсутствие конкретно тебя? Такими вопросами задавалась российская оппозиция. Тем более, что «Яблоко» — это единственная партия, которая шла на выборы с лозунгом «За мир и свободу», заранее сняли с федеральной кампании. Остались отдельные кандидаты в округах, умное голосование и вечный вопрос «Что же делать?». То идти обязательно, хотя бы для того, чтобы показать, антивоенные избиратели в России никуда не исчезли. То идти не надо, ведь довольно странно протестовать против спектакля, добровольно покупая на него билет. В итоге Кремль получил нужные выборы и явку, а оппозиция, ну, классический спор о том, кто из них больше помог Кремлю все это получить. Стоит отметить, спор в соцсетях по понятным причинам оказался куда конкурентнее самих выборов. Журналистка Мария Слоним удивляется, зачем вообще всерьез обсуждать результаты этих выборов.
1: Не перестаю удивляться энтузиазму, с каким вполне разумные люди обсуждают выборы в Госдуму, если их так можно назвать. Явка? Да ладно. Ядро набрала? Неужели? А кто еще прошел? И это правда интересно? Я понимаю эмигрантов, типа политиков, которые еще по инерции как бы живут там и думают о будущем своем участии в политике там. Но мы-то зачем ведемся? Где мы все и где эти псевдовыборы?
0: Политолог Кирилл Рогов считает главным не результаты выборов, а то, сколько усилий власти пришлось приложить для их достижения.
2: Вопрос не в том, кто сколько голосов наберет, а в том, насколько грубо и топорно придется режиму действовать, чтобы выполнить поставленные задачи. Чем более напролом, топорно и заметно, тем больше выигрыш оппозиции. И кое-какой успех в этом наблюдается. Антивоенная Россия не находится в полной депрессии, тотально закошмарить ее не получилось. К сожалению, на этом месте могут решить, что кошмарить надо больше.
0: Экономист Андрей Нечаев обращает внимание на разницу результатов на соседних избирательных участках.
3: Все, что нужно знать про прошедшие выборы. Участки в полсотни метров друг от друга, контингент избирателей идентичен. На первом были наблюдатели, на втором их удалили. На первом разрыв в голосах между лидером и последним 4 раза. Ядро с Гусев лишь 3-й. На втором ядро набрал в 28 раз больше занявшего 2-е место и в 10 раз больше остальных кандидатов вместе взятых. Не просто за гранью приличия, а уже чистая уголовщина просматривается.
0: Политолог Игорь Эйдман считает, что участие оппозиции в выборах лишь помогло придать происходящему видимость реального политического процесса.
4: Ну вот зачем было опять помогать Памфиловой и Кириенко повышать явку? Вы как-то усложнили властям жизнь? Да нет, конечно. Они нарисовали результаты еще краше прежних. Но своим участием вы как-то оживили этот дохлый цирк. Своим серьезным отношением к очевидной пустой и бессмысленной фальшивке сделали ее чуть больше похожей на реальность. В общем, помогли немного организаторам фарса в качестве подтанцовки. Зачем это делалось? Я далек от того, чтобы обвинять оппозиционных сторонников участия в лжевыборах в прямом сотрудничестве с властью. Скорее тут другое. Дело в том, что любым политикам необходимо постоянно как-то привлекать внимание своих сторонников и спонсоров, увлекать их каким-то делом, дающим иллюзию полезной работы и надежду на успех. Иначе группа поддержки теряет к ним интерес. Ее охватывают ощущения безнадежности и апатия. Оппозиционные звезды выступают как аниматоры в турецком отеле, придумывают какие-то активности, чтобы народ не заскучал и не разошелся спать по номерам, так и не купив пиво и коктейли. Очередная игра закончилась провалом. Так, срочно нужно придумать другую, пока народ не разбежался. Ждем чего-то нового. Съезд партии эмигрантов «Мы здесь власть» в Куала-Лумпуре. Демонстрацию перед российским консульством в Рио-де-Жанейро «Путин, уходи! Бендер, приходи!» Призыв к россиянам ровно в 24:00 осветить фонариком свои ноги под одеялом.
0: Историк и экономист Александр Иванов удивляется уже тому, что происходящее продолжают называть выборами.
2: Обратил внимание, что в ленте много людей, которые вот прям всерьез называют выборы выборами. Конечно, поражает уровень инфантильности, непонимания сущности, наплевательское отношение к последствиям. Можно было бы еще сказать про память, как у рыбки. Хотя, конечно, наплевать и забыть. Просто какой-то тупой и привычно раздражающий фактор, на который не стоит тратить внимание и время.

0: до следующих выборов, хотя огорчает, что снова кто-то охотно и радостно попадается на разводки мошенников.
1: Политик и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призывает просто забыть о прошедшем голосовании.
2: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через 2 недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр.
1: Врач-травматолог Андрей Волна объясняет, почему считает участие в этих выборах не просто бессмысленным, но и аморальным.
3: Отдельные писатели, и, не побоюсь сказать, мастера острого слова, обвиняют и ФСР, и меня лично в ношении белого пальто. Ну, типа, вы ломитесь в открытую дверь. Выборы нелегитимны года так с 2012-го. Это так. Только вот мое белое пальто, а скорее все-таки белый халат, он не совсем белый. Там кровь украинских раненых есть. Возможно, именно это кровь и меняет оптику. Главное, почему выборы нелегитимны, фальшь, отсутствие наблюдения, подтасовки. Это все именно так, с этим никто не спорит. А агитация голосования за провоенные партии с убийцами в их составе абсолютно аморально. Это потому что, первое, выборы проводятся во время кровавой захватнической войны. Второе, выборы проводятся и на оккупированных территориях Украины. Тем самым режим легитимирует и себя в глазах, скажем так, международной общественности, и оккупацию, и саму войну нормализует как явление. Именно поэтому эти выборы должны были быть объявлены недействительными еще до голосования, а избранный в их итоге парламент – ничтожным.
1: Политолог Иван Преображенский пишет, что легитимация происходит не в момент голосования, а уже после него.
0: Из неважного, просто уши в трубочку уже свернулись от чепухи. Легитимация выборов происходит не во время голосования, а после выборов. И в тот момент, когда люди соглашаются, что на них кто-то реально голосовал и даже кого-то выбрал. Вот с этого момента спектакль, который сегодня закончился, превращается в выборы.
1: Политик Илья Яшин, напротив, сам пришел голосовать в российское консульство в Нью-Йорке и там же поспорил со сторонниками бойкота.
2: Проголосовал в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке. Изображающие дипломатов сотрудники ФСБ на входе с интересом меня изучали и кому-то звонили. Но бюллетень выдали, обошлось без эксцессов. После голосования поучаствовал вместе с ребятами из нашей партии «Мирная Россия» в протестном митинге под окнами консульства. Сказал в мегафон, что демократия и свобода России – это работа российских граждан, а защита Украины от Путина – это общая задача мирового сообщества. В стороне от митинга стояло несколько человек с украинскими флагами, которые во время моего выступления скандировали «Яшин шейм». Подошел к ним и спросил, в чем претензия, и как получилось, что вместо антипутинской акции у них получилась антияшинская. Ребята объяснили, что очень недовольны моим голосованием. Надо было, говорят, бойкотировать выборы, а не легитимизировать их участием. Поспорили немного, эмоционально местами, но в целом интеллигентно. Я напомнил, что, несмотря на тактические разногласия, враг у нас один, а зовут его Владимир Путин, и предложил сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не раскалывает. Каждый остался при своем мнении, но вроде нормально разошлись.
1: Блогер и издатель эмигрантского журнала «Всходы» Андрей Григорьев отреагировал на призывы российской эмиграции участвовать в голосовании стихами.
3: «Если выстроиться раком всем российским релокантам от российского посольства аж до самых сизых гор, Путин сразу ужаснется, фронтовик домой вернется, а Единая Россия точно выборы просрет».
1: Блогер Владимир Васильев с сарказмом пишет о тех представителях российской оппозиции, которые призывали участвовать в выборах.
0: Тройник удлинителя Путиных недавно призвал не бояться идти на выборы. Нашлось немало смельчаков, увеличивших явку на этот преступный фарс. Не струсила мужественная Юлия Навальная, проявил невероятное мужество ряд беспощадных борцов с режимом от Пивоварова до Быкова. Немного испугался бесстрашный Яшин, но испугался он оказывать услуги Кремлю в Ереване. А в США, да после получения грантов от Трампа, всегда пожалуйста. Московский мундеп, он и в США московский мундеп. Изгнанный президент Карамурза, получив в США гранты на свои фонды-близнецы, тоже озаботился, не снизится ли явка на выборы госдуровских бандитов. Шендерович, в свое время в нескольких программах СРК, убеждавший идиотку публику в том, что лучшее орудие против Путина – низкая явка, теперь

0: теперь в нескольких постах убеждает всю ту же идиотку, что лучшее оружие – явка высокая. Ему, как всегда, верят.
1: Публицист Александр Шмелев считает, что российские выборы окончательно превратились в символический ритуал.
2: Основой новой государственной идеологии в Российской Федерации стал «Gleichschaltung», ровно как в Третьем Рейхе. Отныне все публичные лица в стране должны в едином порыве поддерживать все решения Владимира Путина, традиционные ценности, скрепы, войну, противостояние с Западом и так далее. Любая фронда в этих вопросах исключена, даже на уровне муниципального депутата в глухом сельсовете. Смотри, например, трагическую историю депутата Горинова. Выборы в этой модели окончательно превращены в символический ритуал, главная цель которого в очередной раз подчеркнуть абсолютное единство нации. Их результаты рисуются и утверждаются заранее. Неожиданности исключены. Опрокидывающее голосование невозможно, эти бюллетени никто даже не будет считать. Если найдется какой-то наглый и не понимающий реальности наблюдатель, который начнет слишком активно качать права, отправится за решетку. Если таковым окажется сам кандидат, отправится за решетку надолго.
1: Политик Андрей Пивоваров смотрит на результаты иначе. Он считает, что голосование показало существование большой внутренней миграции внутри России.
3: Главный итог этих выборов вообще не в нарушениях. Нарушения были ожидаемы. Мы знаем, как устроена эта система, и видим, что она только изобретает новые способы контроля. Интереснее другое. Выборы еще раз подтвердили, что в России огромный слой людей внутренней эмиграции. Они не ходят на митинги, не пишут антивоенные посты, вообще стараются никак себя не проявлять. Но они ищут безопасный способ сказать «нет». И там, где в бюллетене оставались кандидаты с понятной антивоенной позицией, эти люди были видны. Система не получает нужный результат старыми методами. Если бы общество уже полностью контролировалось, не нужны были бы ДЭК, которые приходят во все большее число регионов, ограничения на наблюдение, недопуски и весь этот огромный аппарат контроля. Сам масштаб усилий показывает, что реальное голосование власть по-прежнему считает проблемой.
1: Журналист Олег Лужнов выслушал аргументы и сторонников бойкота, и сторонников участия, и пришел к несколько неожиданному выводу.
3: Почитал я аргументы очень умных и уважаемых людей, никакого сарказма, которые говорят, что на выборы идти не надо, и любое участие – это легитимация режима. Потом почитал не менее умных и уважаемых людей, и опять никакого сарказма, что считают, что идти надо, сделать хоть что-то и хоть как-то затруднить режиму задачу фальсификации выборов. Черт возьми, правы и те, и другие. Но это же невозможно, скажете вы. И вы тоже правы, отвечу я. Развлекайтесь, как хотите. Постарайтесь только никоим образом не подставиться и не сделать плохо лично себе. Сделайте так, чтобы не попасть ни в какие списки ФСБ. Не отсвечивайте там, где, когда не надо. Сделайте все, чтобы в сохранности дождаться, пока эта аномально странная конструкция из говна таки развалится. Она обязательно развалится. Инфа сотка.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. А теперь санкции, санкции, санкции. Точнее, как выяснилось, не только санкции. Еще немного дипломатии, щепотку большого бизнеса, несколько миллиардов долларов и практически обязательное европейское единогласие. Евросоюз исключил из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Оба российских миллиардера находились под ограничениями с 2022 года. Казалось бы, чтобы выйти из-под санкций, нужно сделать что-нибудь такое, ради чего их когда-то вводили. Например, использовать свое влияние на российскую власть, публично выступить

выступить против войны, ну или помочь Украине. Оказалось, что есть и другие варианты. За Усмана выступилась Франция на фоне договоренности с Азербайджаном, за Фридмана — Люксембург, с которого миллиардер требовал почти 16 миллиардов долларов. Латвия была против.

0: выполнено.
1: Почему-то, правда, никто не празднует. В социальных сетях спорят теперь не только уже о Фридмане и Усманове. Спорят о самой идее персональных санкций. Если они должны были изменить поведение российских элит, что именно изменилось в поведении этих двух миллиардеров? А если ничего в них не изменилось, то что изменилось в Европе? Юрист Вячеслав Гемади объясняет, как европейский принцип единогласия позволяет отдельным странам торговаться вокруг санкционных списков.
2: Как такое могло случиться? А вот, решения о введении, изменении или продлении принимаются единогласно. То есть любая из 27 стран может блокировать, например, продление, вертя интересы большинства. Одна или две страны угрожает не продлить против остального списка. Речь о 992 юрлицах и 2100 плюс физиках. И другие вынуждены или уйти без продления, или согласиться на продление с исключением нескольких лиц. Так делали венгры, австрийцы, словаки, вот пишут, что и Франция. Эти уязвимость в мире не чиновников, юристу, запилившему в уставе единогласную формулировку коллегиального органа, вряд ли дадут премию, и прогибаемость, я считаю, умаляют сам институт ограничительных мер, ибо поощряют террористов давить на отдельные страны, шантажировать или, может, даже стимулировать, но у меня доказательств последнего нет. Теперь другим участникам списка тоже наверняка захочется по успешной тропе.
1: Ольга Бузенкова обращает внимание на контраст между отношением Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам.
3: Пока российская оппозиция привычно ругается вокруг нас, простых смертных, в ЕС тем временем сняли санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Против Фридмана, кстати, ничего не имею. По крайней мере, после начала войны он публично выступал против нее, а его структуры заявляли о помощи пострадавшим в Украине. Но сейчас не о нем. Меня не перестает удивлять недальновидность европейской политики. С Усманова санкции снимают в результате большой политической торговли. Франция добивалась его исключения из списка в связи с историей освобождения своих граждан в Азербайджане. В итоге нашли компромисс. Усманов и Фридман уходят из списка, зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Большая политика решила свои задачи. А что остается нам? Продолжать наблюдать, как на обычных россиян, живущих в Европе, пытаются навесить ответственность за все, где сама европейская политика оказалась недостаточно последовательной, быстрой или дальновидной.
1: Журналист Сергей Слонян формулировок не выбирает. По его мнению, Фридман и Усманов попросту купили себе Европу.
4: Усманов и Фридман купили себе Европу. Это крупнейшая непристойность в истории ЕС. Абрамович со своим Челси померк и сократился в учебнике истории до одного абзаца. Насмерть стояла только Латвия. Но ЕС продавалась оптом, уточняя единую цену за всех. Торговалась Европа 2 недели. Усманов и Фридман решили вопрос. Санкции сняты, ценник согласован, ЕС продалась.
1: Леонид Волков, который несколько лет назад сам призывал Евросоюз снять санкции с Михаила Фридмана, теперь называет нынешнее решение ошибкой. По его мнению, выход из-под санкций должен был быть возможен только в обмен на конкретные действия против войны и российского режима.
5: Решение Евросоюза об исключении из санкционных списков Фридмана и Усманова – позорное, плохое, создающее ужасный прецедент. По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций. В обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим, от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола-Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано. Полная моральная катастрофа евробюрократии во главе с Каллас, когда оказалось, что одна только Латвия готова сопротивляться капитуляции Европы перед путинскими олигархами. Но этого, конечно, было мало.
1: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб напоминает про письмо Леонида Волкова с просьбой снять санкции с Фридмана.
2: Публике в 2 клика доступно письмо Волкова Боррелли от 2023 года на официальном бланке ФБК, где говорится, что Фридман – филантроп, украинец, дистанцируется от Путина и вообще замечательный человек. Именно потому Фридман отсутствует в санкционном списке ФБК, и Волков просит исключить Фридмана из европейских санкционных списков без всяких условий. В том же письме указано, что группа «Альфа» создавалась с нуля на основе энергии и таланта. В два клика доступно письмо Навального с осуждением поступка Волкова и поддержкой его решения уйти с постов. В два клика доступен фильм «Предатели», где Фридман мелькает на всех канонических

0: жутких фото, иллюстрирующих олигархию, семибанкирщину и несправедливую приватизацию госсобственности. Сейчас же Волков и руководство ФБК заявляют тезисы, абсолютно противоположные тому, что публике доступно в два клика.
1: Блогер Максим Калиниченко тоже вспоминает историю отношений Фридмана с ФБК, но описывает ее уже в терминах конкуренции за влиятельного клиента.
2: Фридман решил, что услуги закрытого акционерного общества «Навальный и партнеры» ему не по статусу и нашел политическую крышу классом повыше. Уровень Фридмана и его круглый счет в банке действительно не идут ни в какое сравнение с теми беглыми путинскими ворами-банкирами, которые прибежали в свое время за политической крышей к правообладателям торговой марки «Навальный». Завхоз ФБК обнаружил, что потенциальный VIP-клиент ушел к конкурентам с более крутыми связями и возможностями. Тут-то программа лояльности и закончилась.
1: Журналистка-расследователь Анастасия Кириленко интересуется реакцией тех, кто несколько лет назад сам выступал за снятие санкций с Фридмана.
3: А как там, ФБК и Пархоменко радуются? С Фридмана сняли санкции, как они и просили. Заодно с Усманова-Солнцевского, того самого, который сказал «Чфу на тебя, Навальный», и у которого итальянские журналисты насчитали 8 вилл в Италии.
1: Журналистка Наталья Геворкян задается простым вопросом. Если политические мотивы исключения Усманова из списка еще можно проследить, почему же из него исчез Фридман?
4: Предположим, Усманов помогает освободить французов, а Фридман, кого помогает освободить? Совершенно непрозрачное решение по обоим выбывшим из санкционного списка после преодоления вето Латвии.
1: Музыкант Евгений Алексеев подводит итог решению Евросоюза одной ироничной фразой.
5: Фридман и Усманов – хорошие русские, по мнению Еврокомиссии.
1: Антон Немцов, сын убитого российского политика Бориса Немцова, напротив, считает снятие санкций с Михаила Фридмана прекрасной новостью.
0: Если с Михаила Фридмана действительно сняли санкции ЕС, то это прекрасная новость. Человек всю жизнь просто занимался честным бизнесом, построил прекрасную Альфа-групп. И, кстати, сказал очень теплые слова про моего отца в фильме «Слишком свободный человек».
1: Журналист-расследователь Михаил Маглов считает, что история Фридмана и Усманова демонстрирует провал самой идеи персональных санкций.
2: Европейский Союз снимает санкции с Усманова и Фридмана. Санкции вводились, оба ничего не сделали, чтобы что-то изменить. Фридман проиграл иск в суде, Усманов его отозвал в процессе рассмотрения. Европейские политики, любящие рассказывать об ответственности, набрали в рот воды и молчат. Санкционная политика умерла, так и не начав реально работать.
1: Ирина Черныш считает, что произошедшее ставит под вопрос устойчивость всей европейской санкционной политики.
3: Как мы видим, Европа одной рукой помогает Украине, другой продолжает покупать российские энергоносители, а той же самой рукой оказывается способна в нужный момент просто вычеркнуть из санкционного списка фамилии двух российских миллиардеров. Украинская страна уже назвала это решение неприемлемым и подвергла его резкой критике. А внутри самого ЕС, по сообщениям европейских СМИ, решение вызвало серьезное раздражение у ряда стран. Санкции должны быть инструментом давления, но когда рядом с санкциями появляются дипломатический торг, многомиллиардные арбитражи, старые международные договоры и национальные интересы отдельных европейских государств, возникает очень неприятный вопрос. А насколько вообще устойчивы эти самые санкции, если в нужный момент из них можно просто вычеркнуть двух путинских олигархов.
1: Сергей Щетинин видит в этой истории сигнал остальным бизнесменам. Добиваться выхода из-под санкций можно не через разрыв с Кремлем, а через юристов и давление на европейские правительства.
2: История с исключением Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционных списков ЕС подается европейской бюрократией и системными либеральными медиа как нормальный процесс правового государства. Мол, победили независимые суды, восторжествовала буква закона, а чиновники Брюсселя просто недоработали доказательную базу. Давайте назовем вещи своими именами. Перед нами не триумф правосудия, а демонстрация институциональной импотенции, банальной политической коррупции и полного отсутствия стратегии у Евросоюза. Кейс Фридмана и Усманова показал всему миру. У Евросоюза нет механизмов ведения гибридной войны. Для сотен других российских бизнесменов и функционеров дан четкий и понятный сигнал. Выходить из-под санкций нужно не через раскаяние или борьбу с режимом, а через покупку европейских юристов и шантаж европейских правительств. И пока Брюссель играет в бюрократический законизм, правила этой игры за него продолжают писать на Лубянке и в Кремле.
1: Политик Любовь Соболь обращает внимание на политический эффект решения. Новые разногласия.

0: согласия внутри самого Евросоюза.
1: Оно создает именно тот политический эффект, который выгоден Кремлю – разлад между европейскими странами и сомнения в последовательности единой европейской политики.
0: Юлия Навальная считает, что решение ЕС показывает, какой аргумент в конечном счете оказывается весомее политической позиции российского миллиардера.
2: Оказывается, для Европы неважно, поддерживаешь ты войну или нет, дружен ты с Путиным или выступаешь против него. В конечном счете, похоже, гораздо важнее, сколько денег лежит на твоих банковских счетах.
0: Бажена Рынска сравнивает отношение Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам и в выражениях не стесняется.
1: Решение Еврокомиссии по Фридману и Усманову чудовищное, ужасающее, и только Латвия смогла этому противостоять. Обычных русских людей на границах чморят, буквально эстонцы кишки выворачивают. Бабушки внуков увидеть не могут годами с 22-го, но Фридман и Усманов – столпы режима, кошельки его за деньги, да, подлейшая Европа, в которую мы так верили.
0: Адвокат Дмитрий Захватов напоминает, зачем персональные санкции вообще вводились. Ведь предполагалось, что крупные российские бизнесмены используют свое влияние для давления на Кремль.
3: В одном из судебных решений по искам Фридмана к Совету ЕС в Суде справедливости говорилось о том, что санкции в том числе нужны для того, чтобы использовать влияние крупных российских бизнесменов для давления на правительство России, ответственное за войну в Украине. Использовали. Молодцы. Сглотнули. Теперь эти замечательные люди будут гулять по Парижу и Брюсселю, а Павлы Кушниры будут мучительно умирать в путинских СИЗО. Ни одного вопроса об использовании влияния этих людей на Путина не было поднято. Даже не торганули на политзеков. Более того, воюющая Украина пару лет назад сняла санкции с части активов Фридмана в этой стране из-за заступничества бывшего директора ЦРУ. Когда в следующий раз какой-нибудь лицемерный подонок вам будет про коллективную ответственность опять рассказывать, плюньте ему в лицо.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
2: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих

0: настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому пятилетию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
1: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
0: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже два языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики,
1: да,
0: преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали, буквально цепляясь за самолеты, это были как раз городские жители. Это люди с высшим образованием, другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
1: Их меньшинство. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
0: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Но, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более 1 000 000 человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих

0: министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных и быстро
1: Перспективных,
0: растущих.
1: да, у нее стоимость.
0: Да.
1: Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
0: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что
1: Или,
0: талибы
1: извините,
0: не...
1: Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
0: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране
1: Ну
0: шиизм,
1: да,
0: как известно, это
1: понятно, да.
0: разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы, и они собираются строить исламский эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 2021 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
1: Ну, то есть можно сказать, что это такое национально-исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
0: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире, ни одна мусульманская страна не признала их правительство, и то, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Но потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире. Скажем, руководитель главного исламского университета в Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тейб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому да, они как-то талибы сами по себе.
1: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы – это ученики, как я понимаю, да? Вернее, ученики чего? Ислама? Корана?
0: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты.

0: медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана, и это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
1: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
0: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же Мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны, и, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
1: Ну да, как я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром, как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
0: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид, 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на третий день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
1: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых, в бурках, только с открытыми глазами.
0: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома. Но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно. Хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после шестого класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
1: Ну да, они и до либо входили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
0: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями. Они были связаны с Талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
1: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно часто распространено, существует такое вот насилие, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
0: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
1: Публичные?
0: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
1: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
0: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они

0: они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию. Сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
1: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю сейчас, США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
0: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение, очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в XX веке. Не будем углубляться, почему с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда,
1: Ну, то
0: Центральной
1: есть,
0: Азии
1: ну да,
0: тогда.
1: геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в
0: Да.
1: России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
0: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит, наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью. Как-никак террористическая угроза никуда не ушла, угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла, а без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет, поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев, других западных сил.

0: долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
1: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
0: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. Действительно, это часто какие-то романтические воспоминания, я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали.
1: Принимали.
0: То есть в этом плане нет никаких
1: А вот
0: проблем.
1: такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
0: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла. Взамен Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду. Сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
1: Нет, ну за
0: для
1: деньги,
0: талибов.
1: как рекрутируют же, мы видим индусов, непальцев, многих граждан многих стран мира.
0: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
1: Понятно.
0: государств.
1: Да.
0: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
1: Согласен,
0: талибов я,
1: да.
0: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
1: Талибских батальонов. А вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. А насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
0: За последние 5 лет талибы

0: Многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбутулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
1: Ну
0: То
1: да,
0: есть,
1: с чего им жить? У них вся экономика стояла на выращивании мака.
0: на сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается. А так, в целом, они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
1: Но вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
0: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать в Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистан, но тем не менее это все равно проблема. И более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
1: Ну вот как раз сейчас мне кажется, что идет некая тенденция на, ну не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там? То есть в России признает талибский Афганистан?
0: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во
1: То
0: многом
1: есть
0: связано с
1: в
0: тем.
1: Пекине есть талибский посол?
0: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. И Россия пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами это такой дипломатический казус во всех странах.

0: мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но
1: Да.
0: взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума,
1: Или
0: но
1: Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже свои.
0: Эрдоган, да, но это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
1: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
0: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
1: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
0: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века, когда никаких
1: Колониальному
0: талибов.
1: периоду, как принято говорить, да? Все оттуда.
0: Да,
1: Все зло оттуда.
0: когда британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем — афганские беженцы.
1: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона.
0: Да, именно так. Да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован. Усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
1: Да.
0: Но я думаю, что это опять до очередного
1: До
0: обострения.
1: следующего, да. Примерно
0: Да.
1: как в Кашмире. Знаете, рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь, между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной.

0: верхней части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЕС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе. Фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
1: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. А вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно. И я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад. Скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке. Затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена, проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
0: Да.
1: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то исламское государство, что в середине 10-х годов.

Ну да, Аль-Каида решена, исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального, фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хомейни.

0: действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны и осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы. Если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. В то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти, но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани, и он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример, вот как раз столкновение цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия, и
1: Да.
0: 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах, они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествие мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами, я думаю, что это какие-то

0: какие-то апокалиптические сценарии и
1: Но они
0: высосаны из...
1: скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарные движения. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция, прежде всего, на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки и именно на этой такой антимигрантской крайне правой риторике просто пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, который, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
0: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом.
0: Проблема остается.
1: Она никуда не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось, гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же в Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но интересно, это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается, за исключением Ирана и его прокси, хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень мало.

0: масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается.
0: Да, но я здесь дополню, извините, что
1: да.
0: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе «Не к ночи будь помянут» Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли 3 империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: 300 тысяч человек на войну.
5: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
4: Налоги и бытовая инфляция 15%.
6: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
4: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
7: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
2: Сергей,
0: я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу, хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
3: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел.

0: на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
2: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
3: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
4: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
5: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего, по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
6: Внутри КНР, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
6: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он старается поддерживать со всеми дружеские отношения с Си Цзиньпином. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
6: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, торгуют с Россией, это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
6: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, а с другой стороны Запад и Вашингтон.
6: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько мне позволяет мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педяш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве западных западной санкционной политики. Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
7: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио. Они встречались, и лед никуда не тронулся. Поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться.

0: этот раз. Тем более 35 минут это, в общем-то, ни о чем. Это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много. И за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
0: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да? Это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправить кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
0: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают, тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест, пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что он посмотреть? Посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
0: Союз, так сказать, он такой довольно расплывчатый, это, в общем-то, не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
1: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе и той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
0: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. И на это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны на Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты, у вас будут гибнуть.

0: Люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
1: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
0: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
1: Постыдное, вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
0: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужно. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
1: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
0: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну опять, ну что это за... Ну это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Они долго думали, что делать, потом сказали, а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
1: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
0: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность, их заявление о том, что российская агрессия, она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот на началах Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для других, для любого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все.
1: Ну,
0: Это слабость.
1: хорошо, а вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
0: Ну, примерно так считают, что ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменили санкции в отношении этих двух предпринимателей, это и есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
0: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Откуда эта такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
0: Ну а источник их денег где?
1: Что-что?
0: У них источник их денег, источник их состояния, это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционные списки, а потом без всякого объяснения выключили. Но это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.

0: вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир.
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
2: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
3: Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
4: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоит на 20-30 рублей дороже.
3: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
4: Это что? Честно говоря, смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
3: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
5: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
6: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
3: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к 1 000 000 рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год...

0: планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
1: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
0: Какие именно, министр не уточнил, но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
1: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
0: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% с паевых фондов, 30% с добывающих компаний и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год. Вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6,8%. Но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
2: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
3: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое. Будут дорожать бананы, потому что бананы – это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
2: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
3: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. только, потому что

0: Фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
2: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит... Самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
3: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню, большой бизнес или рядовой обыватель?
3: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 4-3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
3: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов –

0: больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
1: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому, стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретятся это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте это не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет

0: там, допустим, 12, но это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны, сколько какой войны тянуть, да? Вот война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там 2 года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет там 14% ВВП, но это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба.
0: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов.
2: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончание мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
3: Давай, хорошо, да? Карапавин сюда, Алабина 2 человека, Семеряевского сюда.
1: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытаются вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
4: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
5: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
4: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
5: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
4: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
6: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете? А потому что психологически либо физически давит.
4: Матери российских солдат.

0: отряда отсрочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
1: Очень жестко агитировали одного.

0: выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема, это форма современного рабства в текущих условиях.
1: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
2: Старший прапорщик Гончарук мне сразу сходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, ну никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны, и в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию, и тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и в Следственный комитет.
1: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
3: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
1: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
4: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого, от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
1: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам, представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
5: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить, опять же, учитывая условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
1: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
6: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
7: А теперь?
6: А теперь я его не отдам.
1: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
8: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
9: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил, не мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
10: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
0: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
1: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
11: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
12: Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле, с фальшивым контрактом.
11: Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом, так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
1: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, Матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их

0: сыновей там будет ждать.
1: Меня сына скоро в армию забирают. Этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее. Сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пи***ц. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
0: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
3: Приветствую вас.
2: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
3: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
2: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
3: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
2: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
3: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так, кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики и дальнейшая участь российского штурмовика.
2: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
3: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так, я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22 года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле

0: скажем так, безысходная ситуация, приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
1: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
0: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам, и мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее и бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы – это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущий альбом. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая, интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишных и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но и чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригор Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», «File номер 13». С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

типичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. Gutter Rock с альбома To Live. Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его 7-й уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Les Nymphes», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Альбом «Ленимф», переиздание, оригиналы 2008 года. Ну а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл с сентября 1963 года. Это все были знаменитые люди, естественно, там имеются и всякие прочие, там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и Энди Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода, но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы, в частности, очень симпатичная и чисто девичская группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома, она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. Говорю о тебе. И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грета Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

бигбитовый «Immersive Futurism», Пол энд Ричи энд «The Crying Shames», «Come on Back», сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись — группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner» она называется,

Тушка на углу. Она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point, название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладкова. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари сан Амари».

Катя и Милка Пахладковые. Группа Мек-Ек из города Брюсселя, альбом Тайса, четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа View for Couture и очень популярной сейчас американской техасской группы Круангбин. View for Couture — это сын Али for Couture, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Круангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца View for Couture, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али for Couture. Ну, а я выбрал песню «Алла Карра». Всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой – Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
16: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев — Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
17: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
16: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
3: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работали

0: по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
1: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
2: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
1: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства.

0: не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела УКГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов. Выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки. Многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты, Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в

0: владение оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды, получить ссылку. Это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе.

0: районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом, или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще

0: вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
1: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
0: Гостем «Радио Свобода» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио

0: «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
17: Здравствуйте, Валя.
16: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
17: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
16: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
17: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
16: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
17: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, то вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
16: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира.

0: Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой, а в результате на Земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
1: Конечно, более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист в Америке, жизнь, она и очень, очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень, очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то, что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки, и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
0: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
1: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
0: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
1: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта, это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет, Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть

0: 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
1: Нет.
0: А я вам скажу, у чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
1: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
0: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
1: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
0: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
1: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
0: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2,4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые.

0: Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?
1: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
0: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
1: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
0: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
1: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Лупиты Ньонго, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
0: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрано героическое –

0: предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет. Но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть... уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинства или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда.

0: Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожа у актера. Хотя, вообще-то, по-хорошему, в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил Одиссея Нолана. Это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле, и цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал Одиссея таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что Одиссей у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама Одиссея – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в Одиссее Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17.

0: 19:21 по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: 300 тысяч человек на войну.
3: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
2: Налоги и бытовая инфляция 15%.
4: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
2: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
5: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
0: Сергей, я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу. Хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
2: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
3: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
5: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
6: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И

0: Именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
1: Внутри КНР, ну, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
0: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
1: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он старается поддерживать со всеми дружеские отношения Си Цзиньпин. Ну, я вот так считаю.
0: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
1: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, торгуют с Россией, это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
0: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
1: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
0: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, а с другой стороны Запад и Вашингтон.
1: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, но, как сказать, конечно, Китай там в Туэсе чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, ну, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет, ну, мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
0: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педеш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада? Санкционной политики. Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
2: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио, они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся. Поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз. Тем более 35 минут – это, в общем-то, ни о чем. Это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много. И за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
0: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
2: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправит кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
0: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
2: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
0: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву.

0: от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
1: Союз, так сказать, он такое довольно расплывчатое, это, в общем-то, не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
0: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе и той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
1: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. И на это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны в Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
0: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
0: Постыдное, вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
1: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужен. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
0: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
1: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну, кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Недолго думали, что делать, потом сказали, а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
0: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
1: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники,

0: деньги и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность, и их заявление о том, что российская агрессия, она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот на сначала Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для других, для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Это слабость.
1: Хорошо, а вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
0: Ну, примерно так считают, что, ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменились санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
0: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
0: Ну, а источник их денег где?
1: Что-что?
0: У них источник их денег, источник их состояния, это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционные списки, а потом без всякого объяснения выключили. Ну, это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир. Молча!
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
3: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была, значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
4: Россия! Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
5: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоит на 20-30 рублей дороже.
4: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
5: Это что? Честно говоря, смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
4: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
6: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
7: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
4: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к 1 000 000 рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
3: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
4: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
3: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
4: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% с паевых фондов, 30% с добывающих компаний, и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год, вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6-8%, но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в

0: официальной версии ни слова.
1: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
2: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое. Будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 25 года, приближаемся к 24-му, и мы, скорее всего, перескочим 24-й, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
2: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
3: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство

0: правительства будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
1: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
0: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню, большой бизнес или рядовой обыватель?
1: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 4-3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатит большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
0: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
1: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, а что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
0: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
1: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому...

0: стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля, а основной объем слитков – это просто ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
0: Вот эта война городов, в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там, вот, 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там два года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в два раза, и это будет там 14% ВВП, ну, это будет другой калинкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов.
2: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончания мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.

0: Карапамин сюда, Алабина 2 человека, Семеряевского сюда.
1: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытается вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
2: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
3: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
2: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
3: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
2: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
4: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете? А потому что психологически либо физически давит.
2: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
5: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
2: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
6: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях.
2: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
7: Старший прапорщик Гончарук мне сразу в ходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, ну никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и в следственный комитет.
2: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
1: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
2: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как

0: его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
1: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого от подписания любого.

0: уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить, опять же, учитывая условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
1: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
2: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
3: А теперь?
2: А теперь я его не отдам.
1: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
4: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
5: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил ни мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
6: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
7: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
1: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
8: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
9: Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле, с фальшивым контрактом.
8: Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом. Так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
1: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
10: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пи***ц. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
1: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
11: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
12: Приветствую вас.
11: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
12: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
11: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
12: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу, есть такой термин, называется уставщина в армии, когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения, то есть это буквально физическое насилие, беспредел, ну, дедовщину мы не рассматриваем.

0: она мертва в старом понимании.
1: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь — это киллзона или есть альтернатива?
0: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так, кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой — это прямая заявка в штурмовики и дальнейшая участь российского штурмовика.
1: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
0: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так. Я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22 года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация. Приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому, или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
1: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
0: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам. И мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее и бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшнего

Сегодняшние программы — это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая, интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «Овуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишных и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но и чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали, наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка, и называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Торини, играет Йохан Йохансон и Сигтригур Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. «Gotta Rock» с альбома «To Live». Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его седьмой уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Les Nymphes», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Мартин Рефф, Deep Temple, альбом «Ленимф», переиздание оригинала 2008 года. Ну а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippy Hippy Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера с Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл сентябрь 1963 года. Это все были знаменитые люди, естественно, там имеются и всякие прочие, там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и Энди Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода, но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы, в частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома, она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грета Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

биг-битовый мерси-футуризм Пол энд Ричи энд и Crying Shames «Come on back» сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись группы Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и авторы песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладкова. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка похладковые. Группа Мек-Ек из города Брюсселя, альбом Тайса, четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа View for Couture и очень популярный сейчас американской техасской

и группы Круангбин. Вью Фаркатуре – это сын Али Фаркатуре, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Круангбином и записали этот альбом.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи, которого иногда читались и ставились на радио, меня приняли.

0: Приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая и интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это уже прошедшие в России выборы и исключение из санкционных списков бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. В воскресенье в России закончились выборы в Государственную Думу. На этот раз слово «выборы» все больше людей в соцсетях писали в кавычках. «Единая Россия победила, большинство сохранила, политической сенсации не произошло, никто ее и не ждал». Зато настоящее сражение развернулось в другом месте, в российской оппозиции. Идти или не идти, голосовать или бойкотировать, если прийти на участок, это протест или ты помогаешь Кремлю с явкой? А если не прийти, Кремль вообще заметит отсутствие конкретно тебя? Такими вопросами задавалась российская оппозиция. Тем более, что «Яблоко» — это единственная партия,

0: партия, которая шла на выборы с лозунгом «За мир и свободу», заранее сняли с федеральной кампании. Остались отдельные кандидаты в округах, умное голосование и вечный вопрос «Что же делать?». То идти обязательно, хотя бы для того, чтобы показать, антивоенные избиратели в России никуда не исчезли. То идти не надо, ведь довольно странно протестовать против спектакля, добровольно покупая на него билет. В итоге Кремль получил нужные выборы и явку, а оппозиция, ну, классический спор о том, кто из них больше помог Кремлю все это получить. Стоит отметить, спор в соцсетях по понятным причинам оказался куда конкурентнее самих выборов. Журналистка Мария Слоним удивляется, зачем вообще всерьез обсуждать результаты этих выборов.
1: «Не перестаю удивляться энтузиазму, с каким вполне разумные люди обсуждают выборы в Госдуму, если их так можно назвать. Явка? Да ладно. Ядро набрала? Неужели? А кто еще прошел? И это правда интересно? Я понимаю эмигрантов, типа политиков, которые еще по инерции как бы живут там и думают о будущем своем участии в политике там. Но мы-то зачем ведемся? Где мы все и где эти псевдовыборы?»
0: Политолог Кирилл Рогов считает главным не результаты выборов, а то, сколько усилий власти пришлось приложить для их достижения.
2: «Вопрос не в том, кто сколько голосов наберет, а в том, насколько грубо и топорно придется режиму действовать, чтобы выполнить поставленные задачи. Чем более напролом, топорно и заметно, тем больше выигрыш оппозиции. И кое-какой успех в этом наблюдается. Антивоенная Россия не находится в полной депрессии. Тотально закошмарить ее не получилось. К сожалению, на этом месте могут решить, что кошмарить надо больше».
0: Экономист Андрей Нечаев обращает внимание на разницу результатов на соседних избирательных участках.
3: «Все, что нужно знать про прошедшие выборы. Участки в полсотни метров друг от друга, контингент избирателей идентичен. На первом были наблюдатели, на втором их удалили. На первом разрыв в голосах между лидером и последним 4 раза. Ядро с Гусев лишь 3-й. На втором ядро набрал в 28 раз больше занявшего 2-е место и в 10 раз больше остальных кандидатов вместе взятых. Не просто за гранью приличия, а уже чистая уголовщина просматривается».
0: Политолог Игорь Эйдман считает, что участие оппозиции в выборах лишь помогло придать происходящему видимость реального политического процесса.
4: «Ну вот зачем было опять помогать Памфиловой и Кириенко повышать явку? Вы как-то усложнили властям жизнь? Да нет, конечно. Они нарисовали результаты еще краше прежних. Но своим участием вы как-то оживили этот дохлый цирк. Своим серьезным отношением к очевидной пустой и бессмысленной фальшивке сделали ее чуть больше похожей на реальность. В общем, помогли немного организаторам фарса в качестве подтанцовки. Зачем это делалось? Я далек от того, чтобы обвинять оппозиционных сторонников участия в лжевыборах в прямом сотрудничестве с властью. Скорее тут другое. Дело в том, что любым политикам необходимо постоянно как-то привлекать внимание своих сторонников и спонсоров, увлекать их каким-то делом, дающим иллюзию полезной работы и надежду на успех. Иначе группа поддержки теряет к ним интерес. Ее охватывают ощущения безнадежности и апатия. Оппозиционные звезды выступают как аниматоры в турецком отеле, придумывают какие-то активности, чтобы народ не заскучал и не разошелся спать по номерам, так и не купив пиво и коктейли. Очередная игра закончилась провалом. Так, срочно нужно придумать другую, пока народ не разбежался. Ждем чего-то нового. Съезд партии эмигрантов «Мы здесь власть» в Куала-Лумпуре. Демонстрацию перед российским консульством в Рио-де-Жанейро «Путин, уходи! Бендер, приходи!» Призыв к россиянам ровно в 24:00 осветить фонариком свои ноги под одеялом».
0: Историк и экономист Александр Иванов удивляется уже тому, что происходящее продолжают называть выборами.
2: «Обратил внимание, что в ленте много людей, которые вот прям всерьез называют выборы выборами. Конечно, поражает уровень инфантильности, непонимания сущности, наплевательское отношение к последствиям. Можно было бы еще сказать про память, как у рыбки. Хотя, конечно, наплевать и забыть. Просто какой-то тупой и привычно раздражающий фактор, на который не стоит тратить внимание и время. До следующих выборов. Хотя огорчает, что снова кто-то охотно и радостно попадается на разводки мошенников».
0: Политик и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призывает просто забыть о прошедшем голосовании.
3: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр.
0: Врач-травматолог Андрей Волна объясняет, почему считает участие в этих выборах не просто бессмысленным, но и аморальным.
4: Отдельные писатели, и, не побоюсь сказать, мастера острого слова, обвиняют и ФСР, и меня лично в ношении белого пальто. Ну, типа, вы ломитесь в открытую дверь. Выборы нелегитимны года так с 2012-го. Это так. Только вот мое белое пальто, а скорее все-таки белый халат, он не совсем белый. Там кровь украинских раненых есть. Возможно, именно это кровь и меняет оптику. Главное, почему выборы нелегитимны, фальшь, отсутствие наблюдения, подтасовки. Это все именно так, с этим никто не спорит. А агитация голосования за провоенные партии с убийцами в их составе абсолютно аморальна. Это потому что, первое, выборы проводятся во время кровавой захватнической войны. Второе, выборы проводятся и на оккупированных территориях Украины. Тем самым режим легитимирует и себя в глазах, скажем так, международной общественности, и оккупацию, и саму войну нормализует как явление. Именно поэтому эти выборы должны были быть объявлены недействительными еще до голосования, а избранный в их итоге парламент – ничтожным.
0: Политолог Иван Преображенский пишет, что легитимация происходит не в момент голосования, а уже после него.
2: Из неважного, просто уши в трубочку уже свернулись от чепухи. Легитимация выборов происходит не во время голосования, а после выборов. И в тот момент, когда люди соглашаются, что на них кто-то реально голосовал и даже кого-то выбрал. Вот с этого момента спектакль, который сегодня закончился, превращается в выборы.
0: Политик Илья Яшин, напротив, сам пришел голосовать в российское консульство в Нью-Йорке и там же поспорил со сторонниками бойкота.
3: Проголосовал в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке. Изображающие дипломатов сотрудники ФСБ на входе с интересом меня изучали и кому-то звонили. Но бюллетень выдали, обошлось без эксцессов. После голосования поучаствовал вместе с ребятами из нашей партии «Мирная Россия» в протестном митинге под окнами консульства. Сказал в мегафон, что демократия и свобода России – это работа российских граждан, а защита Украины от Путина – это общая задача мирового сообщества. В стороне от митинга стояло несколько человек с украинскими флагами, которые во время моего выступления скандировали «Яшин шейм». Подошел к ним и спросил, в чем претензия, и как получилось, что вместо антипутинской акции у них получилась антияшинская. Ребята объяснили, что очень недовольны моим голосованием. Надо было, говорят, бойкотировать выборы, а не легитимизировать их участием. Поспорили немного, эмоционально местами, но в целом интеллигентно. Я напомнил, что, несмотря на тактические разногласия, враг у нас один, а зовут его Владимир Путин, и предложил сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не раскалывает. Каждый остался при своем мнении, но вроде нормально разошлись.
0: Блогер и издатель эмигрантского журнала «Всходы» Андрей Григорьев отреагировал на призывы российской эмиграции участвовать в голосовании стихами.
4: «Если выстроиться раком всем российским релокантам от российского посольства аж до самых сизых гор, Путин сразу ужаснется, фронтовик домой вернется, а Единая Россия точно выборы просрет».
0: Блогер Владимир Васильев с сарказмом пишет о тех представителях российской оппозиции, которые призывали участвовать в выборах.
2: Тройник удлинителя Путин их недавно призвал не бояться идти на выборы. Нашлось немало смельчаков, увеличивших явку на этот преступный фарс. Не струсила мужественная Юлия Навальная, проявил невероятное мужество ряд беспощадных борцов с режимом от Пивоварова до Быкова. Немного испугался бесстрашный Яшин, но испугался он оказывать услуги Кремлю в Ереване. А в США, да после получения грантов от Трампа, всегда пожалуйста. Московский мундеп, он и в США московский мундеп. Изгнанный президент Карамурза, получив в США гранты на свои фонды-близнецы, тоже озаботился, не снизится ли явка на выборы госдуровских бандитов. Шендерович в свое время аж в нескольких программах СРК, убеждавший идиотку публику в том, что лучшее орудие против Путина – низкая явка, теперь в нескольких постах убеждает всю ту же идиотку, что лучшее оружие – явка высокая. Ему, как всегда, верят.
0: Публицист Александр Шмелев считает, что российские выборы окончательно превратились в символический ритуал.
3: Основой новой государственной идеологии в Российской Федерации стал «Gleichschaltung», ровно как в Третьем Рейхе. Отныне все публичные лица в стране должны в едином порыве поддерживать все решения Владимира Путина, традиционные ценности, скрепы, войну, противостояние с Западом и так далее. Любая фронда в этих вопросах исключена, даже на уровне муниципального депутата в глухом сельсовете. Смотри, например, трагическую историю депутата Горинова. Выборы в этой модели окончательно превращены в символический ритуал, главная цель которого в очередной раз подчеркнуть абсолютное единство нации. Их результаты рисуются и утверждаются заранее. Неожиданности исключены. Опрокидывающее голосование невозможно. Эти бюллетени никто даже не будет считать. Если найдется какой-то наглый и не понимающий реальности наблюдатель, который начнет слишком активно качать права, отправится за решетку. Если таковым окажется сам кандидат, отправится за решетку надолго.
0: Политик Андрей Пивоваров смотрит на результаты иначе. Он считает, что голосование показало существование большой внутренней миграции внутри России.
4: Главный итог этих выборов вообще не в нарушениях. Нарушения были ожидаемы. Мы знаем, как устроена эта система, и видим, что она только изобретает новые способы контроля. Интереснее другое. Выборы еще раз подтвердили, что в России огромный слой людей внутренней эмиграции. Они не ходят на митинги, не пишут антивоенные посты, вообще стараются никак себя не проявлять. Но они ищут безопасный способ сказать «нет». И там, где в бюллетене оставались кандидаты с понятной антивоенной позицией, эти люди были видны. Система не получает нужный результат старыми методами. Если бы общество уже полностью контролировалось, не нужны были бы ДЭК, которые приходят во все большее число регионов, ограничения на наблюдение, недопуски и весь этот огромный аппарат контроля. Сам масштаб усилий показывает, что реальное голосование власть по-прежнему считает проблемой.
0: Журналист Олег Лужнов выслушал аргументы и сторонников бойкота, и сторонников участия, и пришел к несколько неожиданному выводу.
4: Почитал я аргументы очень умных и уважаемых людей, никакого сарказма, которые говорят, что на выборы идти не надо, и любое участие – это легитимация режима. Потом почитал не менее умных и уважаемых людей, и опять никакого сарказма, что считают, что идти надо, сделать хоть что-то и хоть как-то затруднить режиму задачу фальсификации выборов. Черт возьми, правы и те, и другие. Но это же невозможно, скажете вы. И вы тоже правы, отвечу я. Развлекайтесь, как хотите. Постарайтесь только никоим образом не подставиться и не сделать плохо лично себе. Сделайте так, чтобы не попасть ни в какие списки ФСБ. Не отсвечивайте там, где, когда не надо. Сделайте все, чтобы в сохранности дождаться, пока эта аномально странная конструкция из говна таки развалится. Она обязательно развалится. Инфа сотка.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. А теперь санкции, санкции, санкции. Точнее, как выяснилось, не только санкции. Еще немного дипломатии, щепотку большого бизнеса, несколько миллиардов долларов и практически обязательное европейское единогласие. Евросоюз исключил из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Оба российских миллиардера находились под ограничениями с 2022 года. Казалось бы, чтобы выйти из-под санкций, нужно сделать что-нибудь такое, ради чего их когда-то вводили. Например, использовать свое влияние на российскую власть, публично выступить против войны, ну или помочь Украине. Оказалось, что есть и другие варианты. За Усмана выступилась Франция на фоне договоренности с Азербайджаном, за Фридмана — Люксембург, с которого миллиардер требовал почти 16 миллиардов долларов. Латвия была против. В итоге европейская дипломатия нашла компромисс. Фридмана и Усманова из списка убирают. Зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Итого, 2 вычеркиваем, 3000 оставляем. Санкционная политика продолжается. И тут интернет.

0: Интернет вспомнил еще одну деталь. 3 года назад Леонид Волков сам просил европейских чиновников снять санкции с Фридмана. Называл его филантропом, подчеркивал его дистанцирование от Путина. История тогда закончилась большим скандалом внутри Фонда борьбы с коррупцией. Прошло 3 года, санкции сняли. Казалось бы, вот просьба выполнена. Почему-то, правда, никто не празднует. В социальных сетях спорят теперь не только уже о Фридмане и Усманове. Спорят о самой идее персональных санкций. Если они должны были изменить поведение российских элит, что именно изменилось в поведении этих 2 миллиардеров? А если ничего в них не изменилось, то что изменилось в Европе? Юрист Вячеслав Гемади объясняет, как европейский принцип единогласия позволяет отдельным странам торговаться вокруг санкционных списков.
1: Как такое могло случиться? А вот, решения о введении, изменении или продлении принимаются единогласно. То есть любая из 27 стран может блокировать, например, продление, вертя интересы большинства. Одна или две страны угрожает не продлить против остального списка. Речь о 992 юрлицах и 2100 плюс физиках. И другие вынуждены или уйти без продления, или согласиться на продление с исключением нескольких лиц. Так делали венгры, австрийцы, словаки, вот пишут, что и Франция. Эти уязвимость в мире не чиновников, юристу, запилившему в уставе единогласную формулировку коллегиального органа, вряд ли дадут премию, и прогибаемость, я считаю, умаляют сам институт ограничительных мер, ибо поощряют террористов давить на отдельные страны, шантажировать или, может, даже стимулировать, но у меня доказательств последнего нет. Теперь другим участникам списка тоже наверняка захочется по успешной тропе.
0: Ольга Бузенкова обращает внимание на контраст между отношением Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам.
2: Пока российская оппозиция привычно ругается вокруг нас, простых смертных, в ЕС тем временем сняли санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Против Фридмана, кстати, ничего не имею. По крайней мере, после начала войны он публично выступал против нее, а его структуры заявляли о помощи пострадавшим в Украине. Но сейчас не о нем. Меня не перестает удивлять недальновидность европейской политики. С Усманова санкции снимают в результате большой политической торговли. Франция добивалась его исключения из списка в связи с историей освобождения своих граждан в Азербайджане. В итоге нашли компромисс. Усманов и Фридман уходят из списка, зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Большая политика решила свои задачи. А что остается нам? Продолжать наблюдать, как на обычных россиян, живущих в Европе, пытаются навесить ответственность за все, где сама европейская политика оказалась недостаточно последовательной, быстрой или дальновидной.
0: Журналист Сергей Слонян формулировок не выбирает. По его мнению, Фридман и Усманов попросту купили себе Европу.
3: Усманов и Фридман купили себе Европу. Это крупнейшая непристойность в истории ЕС. Абрамович со своим Челси померк и сократился в учебнике истории до 1 абзаца. Насмерть стояла только Латвия. Но ЕС продавалась оптом, уточняя единую цену за всех. Торговалась Европа 2 недели. Усманов и Фридман решили вопрос. Санкции сняты, ценник согласован, ЕС продалась.
0: Леонид Волков, который несколько лет назад сам призывал Евросоюз снять санкции с Михаила Фридмана, теперь называет нынешнее решение ошибкой. По его мнению, выход из-под санкций должен был быть возможен только в обмен на конкретные действия против войны и российского режима.
4: Решение Евросоюза об исключении из санкционных списков Фридмана и Усманова – позорное, плохое, создающее ужасный прецедент. По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций. В обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим, от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола-Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано. Полная моральная катастрофа евробюрократии во главе с Каллас, когда оказалось, что одна только Латвия готова сопротивляться капитуляции Европы перед путинскими олигархами. Но этого, конечно, было мало.
0: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб напоминает про письмо Леонида Волкова с просьбой снять санкции с Фридмана.
1: Публике в 2 клика доступно письмо Волкова Боррелю от 2023 года на официальном бланке ФБК, где говорится, что Фридман – филантроп, украинец, дистанцируется от Путина и вообще замечательный человек. Именно потому Фридман отсутствует в санкционном списке ФБК, и Волков просит исключить Фридмана из

0: европейских санкционных списков без всяких условий. В том же письме указано, что группа «Альфа» создавалась с нуля на основе энергии и таланта. В два клика доступно письмо Навального с осуждением поступка Волкова и поддержкой его решения уйти с постов. В два клика доступен фильм «Предатели», где Фридман мелькает на всех канонических фото, иллюстрирующих олигархию, семибанкирщину и несправедливую приватизацию госсобственности. Сейчас же Волков и руководство ФБК заявляют тезисы, абсолютно противоположные тому, что публике доступно в два клика.
1: Блогер Максим Калиниченко тоже вспоминает историю отношений Фридмана с ФБК, но описывает ее уже в терминах конкуренции за влиятельного клиента.
2: Фридман решил, что услуги закрытого акционерного общества «Навальный и партнеры» ему не по статусу и нашел политическую крышу классом повыше. Уровень Фридмана и его круглый счет в банке действительно не идут ни в какое сравнение с теми беглыми путинскими ворами-банкирами, которые прибежали в свое время за политической крышей к правообладателям торговой марки «Навальный». Завхоз ФБК обнаружил, что потенциальный VIP-клиент ушел к конкурентам с более крутыми связями и возможностями. Тут-то программа лояльности и закончилась.
1: Журналистка-расследователь Анастасия Кириленко интересуется реакцией тех, кто несколько лет назад сам выступал за снятие санкций с Фридмана.
3: А как там, ФБК и Пархоменко радуются? С Фридмана сняли санкции, как они и просили. Заодно с Усманова-Солнцевского, того самого, который сказал «Тьфу на тебя, Навальный», и у которого итальянские журналисты насчитали 8 вилл в Италии.
1: Журналистка Наталья Геворкян задается простым вопросом. Если политические мотивы исключения Усманова из списка еще можно проследить, почему же из него исчез Фридман?
4: Предположим, Усманов помогает освободить французов, а Фридман, кого помогает освободить? Совершенно непрозрачное решение по обоим выбывшим из санкционного списка после преодоления вето Латвии.
1: Музыкант Евгений Алексеев подводит итог решению Евросоюза одной ироничной фразой.
5: Фридман и Усманов хорошие русские, по мнению Еврокомиссии.
1: Антон Немцов, сын убитого российского политика Бориса Немцова, напротив, считает снятие санкций с Михаила Фридмана прекрасной новостью.
0: Если с Михаила Фридмана действительно сняли санкции ЕС, то это прекрасная новость. Человек всю жизнь просто занимался честным бизнесом, построил прекрасную Альфа-групп. И, кстати, сказал очень теплые слова про моего отца в фильме «Слишком свободный человек».
1: Журналист-расследователь Михаил Маглов считает, что история Фридмана и Усманова демонстрирует провал самой идеи персональных санкций.
2: Европейский Союз снимает санкции с Усманова и Фридмана. Санкции вводились, оба ничего не сделали, чтобы что-то изменить. Фридман проиграл иск в суде, Усманов его отозвал в процессе рассмотрения. Европейские политики, любящие рассказывать об ответственности, набрали в рот воды и молчат. Санкционная политика умерла, так и не начав реально работать.
1: Ирина Черныш считает, что произошедшее ставит под вопрос устойчивость всей европейской санкционной политики.
3: Как мы видим, Европа одной рукой помогает Украине, другой продолжает покупать российские энергоносители, а той же самой рукой оказывается способна в нужный момент просто вычеркнуть из санкционного списка фамилии двух российских миллиардеров. Украинская страна уже назвала это решение неприемлемым и подвергла его резкой критике. А внутри самого ЕС, по сообщениям европейских СМИ, решение вызвало серьезное раздражение у ряда стран. Санкции должны быть инструментом давления, но когда рядом с санкциями появляются дипломатический торг, многомиллиардные арбитражи, старые международные договоры и национальные интересы отдельных европейских государств, возникает очень неприятный вопрос. А насколько вообще устойчивы эти самые санкции, если в нужный момент из них можно просто вычеркнуть двух путинских олигархов.
1: Сергей Щетинин видит в этой истории сигнал остальным бизнесменам. Добиваться выхода из-под санкций можно не через разрыв с Кремлем, а через юристов и давление на европейские правительства.
2: История с исключением Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционных списков ЕС подается европейской бюрократией и системными либеральными медиа как нормальный процесс правового государства. Мол, победили независимые суды, восторжествовала буква закона, а чиновники Брюсселя просто недоработали доказательную базу. Давайте назовем вещи своими именами. Перед нами не триумф правосудия, а демонстрация институциональной импотенции банальной политической коррупции и полного отсутствия стратегии у Евросоюза. Кейс Фридмана и Усманова показал всему миру. У Евросоюза нет механизмов ведения гибридной войны. Для сотен других российских бизнесменов и функционеров дан четкий и понятный сигнал. Выходить из-под санкций нужно не через раскаяние или борьбу с режимом,

0: Минимум, а через покупку европейских юристов и шантаж европейских правительств. И пока Брюссель играет в бюрократический законизм, правила этой игры за него продолжают писать на Лубянке и в Кремле.
1: Политик Любовь Соболь обращает внимание на политический эффект решения, новые разногласия внутри самого Евросоюза.
2: Оно создает именно тот политический эффект, который выгоден Кремлю – разлад между европейскими странами и сомнения в последовательности единой европейской политики.
1: Юлия Навальная считает, что решение ЕС показывает, какой аргумент в конечном счете оказывается весомее политической позиции российского миллиардера.
3: Оказывается, для Европы неважно, поддерживаешь ты войну или нет, дружен ты с Путиным или выступаешь против него. В конечном счете, похоже, гораздо важнее, сколько денег лежит на твоих банковских счетах.
1: Бажена Рынска сравнивает отношение Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам и в выражениях не стесняется.
2: Решение Еврокомиссии по Фридману и Усманову чудовищное, ужасающее, и только Латвия смогла этому противостоять. Обычных русских людей на границах чморят, буквально эстонцы кишки выворачивают. Бабушки внуков увидеть не могут годами с 22-го, но Фридман и Усманов – столпы режима, кошельки его за деньги, да, подлейшая Европа, в которую мы так верили.
1: Адвокат Дмитрий Захватов напоминает, зачем персональные санкции вообще вводились. Ведь предполагалось, что крупные российские бизнесмены используют свое влияние для давления на Кремль.
4: В одном из судебных решений по искам Фридмана к Совету ЕС в Суде справедливости говорилось о том, что санкции в том числе нужны для того, чтобы использовать влияние крупных российских бизнесменов для давления на правительство России, ответственное за войну в Украине. Использовали. Молодцы. Сглотнули. Теперь эти замечательные люди будут гулять по Парижу и Брюсселю, а Павлы Кушниры будут мучительно умирать в путинских СИЗО. Ни одного вопроса об использовании влияния этих людей на Путина не было поднято. Даже не торганули на политзеков. Более того, воюющая Украина пару лет назад сняла санкции с части активов Фридмана в этой стране из-за заступничества бывшего директора ЦРУ. Когда в следующий раз какой-нибудь лицемерный подонок вам будет про коллективную ответственность опять рассказывать, плюньте ему в лицо.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
2: Здравствуйте, Валя.
1: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
2: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго уж точно.

0: пусть она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
1: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
0: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
1: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
0: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату, и вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
1: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
0: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
1: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что

0: все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее. Но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
1: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
0: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах. И ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
1: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет. Или то, что американцы очень много едят, что тоже правда. Или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
0: Нет.
1: А я вам скажу, чемпионаты мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
0: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но
1: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
0: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
1: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу.

0: Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
1: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам, учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
0: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2, и 4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
0: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
0: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода.

0: мага, в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительной громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
1: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Лупиты Нго, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией, они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
0: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
1: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть и некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать.

0: И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый

0: вот эти воины возвращаются. По сути, ВОК – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинства или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
1: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут правовую культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства — это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа — это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто... Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
0: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частица Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея таким гораздо более сломанным.
1: У Бен Шапира хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что Одиссей у Гомера – это вовсе это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама Одиссея.

0: это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
9: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
12: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна, и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками. потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 2022 году таких приговоров было 4, а в 2025 уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
13: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие и

0: их права как гражданина и Российской Федерации.
1: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
0: Да, я тоже назвала этот закон закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
0: Да, красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
0: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима, они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, Очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов, передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах

0: международных, что-то собираются предпринимать по этому поводу?
1: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в других странах, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональные репрессии, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкциях и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
0: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
1: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визе в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв и репрессий.
0: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, а пусть она делает.
3: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут: отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
4: Друг другу руки подаем, давай.
3: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
5: Моего брата насильно увезли.

0: на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
1: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей, это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине, просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать с зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
3: Снаряд. Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Примякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
2: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как ему удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
4: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
5: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
7: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не не нравится. Они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкий предмет. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует, на самом деле, какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что

0: Ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ негодяй такой сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
1: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
0: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
1: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативу гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
0: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальному данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1,5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
1: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
0: Все сохраняется, все становится.

0: все хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно, о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа, ну, меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, ну, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там, родители до нас доходят, и мы успеваем, ну, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там, ну, список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, ну окей, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Ну, такое редко бывает, но происходит.
1: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту, частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которые чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 2022 года?
0: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, ну, Пензенская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что о, у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию скорее военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Ну вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-то

0: какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год. У нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов. Ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
1: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
2: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, – мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена – от задержания допросов до обысков камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает.

0: Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также две попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестны ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
2: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому... Те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
1: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
2: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась, тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это, ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
1: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать?

0: рассматривать именно как военные преступления.
1: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
0: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
1: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
0: Угу. А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
1: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы статистические, скажем так.
0: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что...

Что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно

0: приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
1: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
0: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой

0: твой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая и интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишнях и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но и чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригор Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле File 13, файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл Bureau B их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Surges, nerve shredding power.

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. «Gutta Rock» с альбома «To Live». Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его седьмой уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Le Nymphe», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Мартин Рефф, Deep Temple, альбом «Le Nymph», переиздание оригинала 2008 года. Ну а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл, сентябрь 1963 года. Это все были знаменитые люди. Естественно, там имеются и всякие прочие. Там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и The Pacemakers и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода. Но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы. В частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома. Она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грета Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Бигбитовый иммерсив футуризм Пол энд Ричи энд и Crying Shames Come On Back. Сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись. Группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Битлз. Но ничего угрозного.

группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, мне очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу». Она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладковы. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари сан Амари».

Катя и Милка похладковые. Группа «Мек Ек» из города Брюсселя, альбом «Тайса», четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа «View for Couture» и очень популярной сейчас американской техасской группы «Круангбин». Вью Фаркатуре — это сын Али Фаркатуре, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Круангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Вью Фаркатуре, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али Фаркатуре. Ну, а я выбрал песню «Алла Карра». Всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги

0: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: 300 тысяч человек на войну.
18: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
19: Налоги и бытовая инфляция 15%.
20: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
21: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
22: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
23: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
0: Сергей, я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу, хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
2: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
3: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже. И будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
5: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться.